0: Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. В Витебске по области переменная облачность, преимущественно без осадков. В отдельных районах слабый туман. Ветер северо-западный, северный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха по области плюс 13-18 градусов. В Витебске плюс 16-18. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Ночь на радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».

0: Витебске 4 часа. Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Сегодня синоптики обещают в нашем городе и по области переменную облачность. Днем местами кратковременные дожди, грозы. В ближайшие часы в отдельных районах слабый туман. Ветер северо-западный, северный 3,8. При грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области днем плюс 25-29 градусов. В Витебске плюс 27-29. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Сегодня синоптики обещают в нашем городе и по области переменную облачность. Днем местами кратковременные дожди и грозы. В ближайшие часы в отдельных районах слабый туман. Ветер северо-западный, северный 3-8. При грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области днем плюс 25-29 градусов. В Витебске плюс 27-29. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».

0: Витебск. Для тебя и для каждого.
1: Долго искал других у себя ответ. Я даже видел тебя в похожих портретах.

0: В Витебске 5 часов. Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Сегодня синоптики обещают в нашем городе и по области переменную облачность. Днем местами кратковременные дожди и грозы. В ближайшие часы в отдельных районах слабый туман. Ветер северо-западный, северный 3-8. При грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области днем плюс 25-29 градусов. В Витебске плюс 27-29. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: погода на Радио Витебск.
1: Доброе утро. Сегодня синоптики обещают в нашем городе и по области переменную облачность. Днем местами кратковременные дожди и грозы. В ближайшие часы в отдельных районах слабый туман. Ветер северо-западный, северный 3,8. При грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области днем плюс 25-29 градусов. В Витебске плюс 27-29. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».

0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Погода на Радио Витебск.
1: Доброе утро. Сегодня синоптики обещают в нашем городе и по области переменную облачность. Днем местами кратковременные дожди и грозы. В ближайшие часы в отдельных районах слабый туман. Ветер северо-западный, северный 3,8. При грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области днем плюс 25-29 градусов. В Витебске плюс 27-29. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Утро.

0: реклама.
1: Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60.

0: реклама. Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
1: Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Сегодня синоптики обещают в нашем городе и по области переменную облачность. Днем местами кратковременные дожди и грозы. В ближайшие часы в отдельных районах слабый туман. Ветер северо-западный, северный 3-8. При грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области днем плюс 25-29 градусов. В Витебске плюс 27-29. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».

Витебске 7 часов. Новый час на радио Витебск представляет турагентство «Вэл Витебск».

0: агентство «Well». Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Доброе утро. В студии Татьяна Белоголовкина. Новости к этому часу. Сотрудники милиции перейдут на усиленный режим работ во время 35-го международного фестиваля искусств «Славянский базар» в Витебске. А для удобства зрителей на сценических площадках форума будут работать отдельные пункты пропуска для семей с малолетними детьми, инвалидов и пожилых граждан. Об этом сообщили в ОВД облсполкома. Вопросу безопасности при организации подготовки фестиваля всегда уделяется колоссальное внимание. Личный состав органов внутренних дел полностью готов к несению службы. Силы и ресурсы достаточно для того, чтобы в полном объеме обеспечить охрану общественного порядка и безопасность на улицах праздничного Витебска, подчеркнул начальник УВД облсполкома Максим Суббота. Уже сегодня областной центр примет первые концерты, а открытие юбилейного Славянского базара состоится 16 июля.
1: В мире.
2: Глава Белого дома Дональд Трамп направил официальное уведомление в Конгресс США о возобновлении боевых действий в Иране. Об этом сообщила газета «Нью-Йорк Таймс» со ссылкой на письмо американского лидера. Президент Трамп официально уведомил Конгресс о возобновлении боевых действий в Иране, следует из сообщения. Ранее глава Белого дома объявила о намерении вооруженных сил США нанести серьезные удары по Ирану. При этом он обвинил Тегеран в нарушении ранее достигнутого мирного соглашения. Помимо прочего, Трамп анонсировал обращение к нации. Оно запланировано на вечер четверга, 16 июля. Тема обращения не называется. Два человека были задержаны во Франции по подозрению в поджогах леса близ коммуны Фонтенбло к югу от Парижа. Об этом заявил министр внутренних дел Лоран Нуньес в эфире телеканала «Франс-2», сообщает ТАСС. Полицейские и жандармы задержали двух человек на месте. Прокурор в рамках расследования должен будет подтвердить, связаны ли они с этими возгораниями, сказал министр, добавив, что в общей сложности 59 человек были задержаны на территории республики в последние дни за причастность к пожарам. Глава МВД подчеркнул, что лесной пожар близ Фонтенбло до сих пор не удалось локализовать, и огонь продолжает распространяться. И в завершении выпуска информация на правах рекламы. Беларусьбанк предлагает пакет услуг «Шаг навстречу», который создан специально для молодых предпринимателей в возрасте до 31 года, недавно открывших свое дело. Пакет предусматривает безлимит электронных переводов и плату всего 1 рубль за каждую операцию зачисления и выплаты сумм на счета физических лиц. Сосредоточьтесь на развитии прибыли, а финансовые заботы доверьте специалистам. Делайте шаг навстречу своему бизнесу этим летом. Подробности на сайте Беларусьбанка и по телефону 147. И это все новости к этому часу. Далее о погоде.
1: Погода на Радио Витебск.
2: На сегодня синоптики обещают в Витебске и по области переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-западный, северный 3,8 при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Дневная температура воздуха по области плюс 25-29, в Витебске плюс 27-29. Прогноз предоставлен облгидрометом. Партнер – компания «Виконтбай».
3: Летом остудить, зимой доброжарить. Кондиционеры «Кинг Хоум». С нами завсёды доброе надворье.
4: Звоните 33-300-6600. Сайт виконт.бай.
1: Радио «Витебск». Утро твоего города. Радио «Витебск». Радио номер один в регионе.
5: Не можешь проснуться? Включай радио «Витебск». На кухне, в офисе, в душе, в авто. Бодрись под музыку и заряжайся настроением на весь день. Каждое утро по будням с 7 до 11. Влад Кузьмин и Настя Гордеева вместе с тобой.

0: что, друзья, мы уже готовы принимать поздравления вовсю. Даже знаете что, не напомним вам ни число, ни день, а скажем только, что принимаем поздравления. День рождения Радио Витебск прямо сегодня и прямо сейчас, уже с первого часа, на волне активности в виде приятных подарков для вас. Вот видите, мы даже что, день рождения у нас, а подарки вам дарим. Ну, чем не шик, блеск?
1: Какой ты эгоист, даже дату не напомнишь. 14 июля, друзья, все должны знать, что именно 14 июля Радио Витебск исполняется 28 лет. Поэтому действительно мессенджеры открыты, поздравления приветствуются. Конечно же, это всегда приятно. Но что касается игр, уже самое важное вам все сказали. Действительно, стартуем прямо сейчас с 7 утра и до самого вечера. Будем разыгрывать классные призы. Ну а вообще, финал всего мероприятия, конечно же, это вечер и ночь 16 июля, который состоится, начнется с 20:00 и закончится, ну, примерно где-то утром следующего дня. Это будет наш праздник.
0: Да, друзья, приходите. Площадь Пушкина, 20:00, 16 июля. Для вас, любимые артисты, также автопати-радио-шоу. Ну и, естественно, без розыгрышей игр никуда. Продолжим и там все это дело раздавать. Еще раз всех вас тоже поздравляем с нашим же днем рождения, потому что, слушайте, без вас, естественно, никуда. Ну а у микрофона Влад Кузьмин и Настя Гордеева. Это раз будет шоу не простое, а днерожденное.
2: Ты слушаешь «Разбудит шоу». Генеральный партнер «Разбудит шоу» — футбольный клуб «Макслайн Витебск».
3: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Макслайн» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Макслайн».
4: Это будет наш тайм.
2: Радио «Витебск».

0: реклама.
1: Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио Витебск».

0: буквально 10 минут прошло с того момента, как объявили мы официально о том, что сегодня наш день рождения, и мессенджеры действительно наполняются прекрасными сообщениями. Это не может не радовать. И вот получается так, что вы нас радуете сообщениями, а мы вас, ну я надеюсь искренне, что порадуем гороскопом, потому что уверена, что в хорошую погоду, в первый день славянского базара, пускай неофициальный, тем не менее, старт именно сегодня, в наш день рождения гороскоп плохим быть не может. Поэтому будем стараться сделать все, чтобы было все прекрасно.
1: Да, даже если где-то не очень, возьмем и профессионально скажем, что это только в плюс. А, в общем-то, начнем с овнов, посмотрим, что им сегодня ожидать. Сегодня овнам будет круто общаться. Они, наконец, готовы выползти из своей ракушки и начать доверять людям и собеседникам. Возможно, немного, но это уже весомо, так что делитесь секретами.
0: Что касается тельцов, то вам сегодня будет не просто с другими людьми, потому что вы везде будете видеть подвох. Но вот если будете доверять своему внутреннему голосу, то этот подвох абсолютно никаким образом не сбудется. Все пойдет как надо и даже лучше.
1: Сегодня близнецы встретят личности интереснее себя, и это входит в их новые цели. Больше разговаривайте и перенимайте опыт у этих необычных людей. Это пригодится.
0: Раки, если вам кажется, что у вас непростое утро, то остановитесь, подумайте и выдохните, потому что вечер сулит крутые возможности. Своеобразная компенсация за такой заезд утренний не очень приятный. И тем не менее, что сегодня вам говорит гороскоп, так это то, что нужно прислушиваться к людям вокруг, потому что какие-то крутые варианты они вам точно предложат.
1: Сегодня львам стоит посвятить этот день самому важному человеку, самому себе. Составьте яркую программу мероприятий, но при этом должно быть и интересно, и приятно.
0: Девы, вы сегодня берегите свои деньги, потому что желание тратить огромное, а вот принесет ли это плюс, пока вопрос. Поэтому лучше держать деньги при себе, так будет надежнее.
1: Сегодня к весам придет гармония. Они смогут найти золотую середину абсолютно во всем, и это круто. Обязательно повлияет на карьеру. Если с личной жизнью проблемы, стоит быть активнее, ведь сейчас вы сможете как раз-таки решить все свои маленькие неурядицы.
0: Скорпионы, у вас самое важное и интересное время – это вечер. Именно тогда в вашу жизнь ворвутся какие-то крутые шансы и возможности, а настроение буквально пробьет потолок. Поэтому сегодня будьте осторожнее в общении утром, а вечером не держите в себе.
1: Сегодня стрельцам не стоит тормозить. Что-то хотите высказать – делайте это смело и сейчас. Что-то совершить – не теряйте время. В этот день очень важно быть непоколебимым и гнуть свою линию.
0: Козероги, вы сегодня не выглядывайте, пожалуйста, за рамки. Твердо отстаивайте свои принципы и свое мнение. Но, тем не менее, чужие границы тоже не нарушайте. Играйте лучше по правилам, и тогда что-то хорошее обязательно случится.
1: Сегодня водолеям стоит общаться много, но делать это крайне осторожно. Сейчас легко обидеть близкого человека, так что выбирайте слова правильно. Не раскидывайтесь ими.
0: Рыбы, у вас достаточно интересный день, потому что вам нужно быть готовыми к тому, что совсем скоро многое изменится. Возможно, в некоторых случаях будет даже больно, но это приведет к чему-то невероятному, к тому, чего вы давно ждали. А еще сегодня вам не стоит поддаваться импульсам. Нужно все думать, просчитывать каждый шаг, соблюдать сценарий, по которому вы движетесь, тогда уже сегодня вы увидите плоды.
1: Ну, как и говорили, в принципе, отличный гороскоп для всех знаков зодиака. На сегодня по-другому и не могло быть.
2: Проспал? Разбудит шоу. Реклама на радио Витебск.
3: Почему ты такая счастливая?
4: Потому что наполняю лето баллами сетью АЗС «Газпромнефть».
3: Заправляйтесь от 20 литров с картой лояльности разом с нами и получаете до 10 копеек выгоды с каждого литра. Акция действует по 6 августа 2026 года. Подробности у операторов АЗС на сайте gpnbonus.by и по телефону 8017-236-0609.
5: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони. 7043.
2: Телефон рекламной службы. 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: hot. Попади под раздачу.
1: Та-та-та-та. Пати мы с вами обязательно устроим. 16 июля, 20.00, площадь Пушкина. Приходите обязательно. Будет вам счастье, будет музыка, будут танцы до утра. В общем-то, еще и с чем-нибудь уйдете.
2: Забыл,
1: ну, конечно, конечно, уйдете с чем-нибудь приятным оттуда. Поэтому приходите. Но пати и здесь, и сейчас мы устраиваем, естественно, с вами. Потому что, что правильно, 28 стукнуло, как-никак.
2: Да, и что касается 28 наших, мы решили раздавать призы. Вот фактически раздавать на самом деле, потому что основная ваша задача — это дозвониться к нам в студию первым. Номера буду сразу напоминать: 60, 20, 60, 60, 20, 70. Но будет небольшой нюансик после того, как все-таки вы дозвонитесь, потому что, ну, наверное, просто так, ну, совсем скучно было бы.
1: Ну, смотри.
2: Будем знакомиться ближе.
1: Есть еще один нюансик, оно называется положение, которое доступно на сайте Радио Витебска и в других социальных сетях. Вы, пожалуйста, уж ознакомьтесь, а то как-то вот выиграете, а забрать не сможете, например. Ну и как нам быть с вами? Что же нам делать?
2: Ну, в общем, поэтому... смотри, я предлагаю рассказать так. Смотрите, есть у нас подарки. Будем мы с вами вкусноту всякую разыгрывать. Вы звоните, конечно, предварительно почитав положение. Если вы первый, мы берем вас в эфир, мы с вами общаемся, немножечко знакомимся поближе. Если все верно, а верно это, ну, наверное, позже стоит рассказать, как это будет происходить, то все, пожалуйста, приз ваш.
1: Ну все, замечательно, друзья. Берем вот прям первый попавшийся звонок. Доброе утро.
2: Доброе утро.
3: Доброе утро.
1: Да.
2: Вау, какое настроение.
3: Днем рождения.
1: Конечно, спасибо большое.
2: Нет, ну за наступающий Новый год тоже спасибо, почему бы и нет.
1: Как ваше имя?
3: Руслан меня зовут.
1: Ага, да, Руслан.
3: Так точно.
1: Так, Руслан, замечательно.
3: Так, так.
1: Ну, давайте с вами поиграем немножко. Вот, смотрите, вы дозвонились до нас, прекрасно все совершаете. А теперь ответьте нам, пожалуйста, на небольшой вопросик, Руслан.
2: А вот, Руслан, давайте. Как вы думаете, кто живет дальше всех от работы и сотрудников радио «Витебск»?
1: Ну, вот так, чисто если брать по прямой, вот так вот.
3: А, вот этот парень, который со мной разговаривает, он, по-моему, из Левозна.
1: А, не, мы берем...
2: Ну, живет-то тут на работу,
1: каждый день,
2: ездит,
1: что ли, я работу тут езжу? Не, в пределах города Витебска, давайте. Да-да-да.
3: Так, на территории Витебска, дайте подумать.
1: Ну, давайте.
2: Раз.
3: Может, Даша Потехина, она, по-моему, в Билево, нет?
2: Не,
1: есть кое-кто подальше, вот, знаете, есть такая, как-то... Маленькая подсказочка, вот частенько вместе с нами с утра разговаривает.
3: С вами с утра.
1: Ага. Ну кто с нами сегодня с утра
2: находится?
1: Ну давайте,
2: находится? Последняя попытка.
3: Так, а первую букву тоже не подскажете?
2: Конечно, да? Нет.
3: Воронцова, может?
1: Да, ну что же вы, это как это самое, никак это не соберете?
3: Я сейчас еще раз попытаюсь дозвониться.
1: Давайте,
3: хорошего дня.
1: Всю силу.
2: И вам хорошего дня.
1: Ну, вот что, давайте, звоните еще. Вот у нас еще один есть. Доброе утро.
2: Доброе утро.
4: Доброе утро, с праздником вас.
1: Спасибо большое.
4: Долгих часов вам эфиров. Спасибо за хорошее настроение. Вы, радио Витебск, самый лучший. Я...
2: Я бы уже, знаете,
1: большое.
2: Просто так бы вам все отдала с такие теплые слова, но все-таки нам нужен
1: ну,
2: ответ.
1: Ну, давайте попробуем.
4: Кто живет? Это Галя Захарова.
1: Не Галя Захарова, а вот еще вариант.
4: А вон вторую попытку.
2: Давайте.
4: Оля, которая новости читает.
1: Нет, тоже нет. Ну, давайте мы с вами вот третью попыточку сейчас на счастье. А кто с нами сегодня находится?
4: Аня. Вот.
1: Не Аня. Не Аня, вы букву забыли.
4: Это меня зовут Аня.
1: А, вас зовут Аня. А с нами кто находится сегодня? Вот, читает нам, в 7 утра тут прочитал новости.
2: Такие полезные, важные.
1: Ага.
4: Татьяна.
2: Фамилия?
1: А фамилия?
4: Которая поедет на завтрак.
1: Да, поедет на завтрак, Татьяна Белоголовкина. Все, отлично. Замечательно. Не нервничайте, все хорошо.
2: Вы большая,
1: Аня.
2: Молодец.
1: Анечка, вы забираете от нас, между прочим, сертификат подарочный и сможете выбрать себе любую вкусность.
2: Любую там и суши, и пиццу, вот что-нибудь себе выберете. А что будете выбирать? Что хотите, суши или пиццу?
4: А мне как-то пицца по душе.
2: Вот, значит, будете кушать вкусную пиццу. Собственно, спасибо вам большое за поздравление. Мы вас еще раз поздравляем с вашей победой. Поэтому оставайтесь, пожалуйста, на линии. Расскажем, где и как вы сможете забрать свой приз. Друзья, ну а для всех остальных игры сегодня не заканчиваются.
0: Попади под раздачу. Ты слушаешь Радио Витебск.

0: Радио, которое слушает. Новости на Радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Татьяна Белоголовкина. Коротко о событиях нашего региона. В Витебске в торжественной обстановке открыли торговый дом Узбекистана. Состоялась жеребьевка участников детского музыкального конкурса «Витебск-2026». В областном центре ликвидировали последствия непогоды. В начале следующего часа об этом и другом подробно. И в завершении выпуска информация на правах рекламы. Жюри города Витебска требуется на должность первого заместителя управляющего, главного инженера, специалист с опытом работы в строительстве и наличием квалификационных аттестатов Белстройцентра. На должность заместителя управляющего по эксплуатации инженерных систем, специалист со знанием устройства инженерных систем жилого дома. Заработная плата высокая. Телефон плюс 375 33 399 58 32.
0: Утро на радио Витебск.

0: sexy and I know it.
1: Яркий хит этого лета на радио «Витебск» вам дарит компания «Автосеть». Шины и диски.
2: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть» за шинами к нам.

0: Реклама.
1: Нужна поездка? Есть Брокар. Стоимость видна сразу в приложении. За рулем проверенные водители. Скачай Брокар. Наш Бро. Услуги оказываются автомобильными перевозчиками. 0+.
2: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс. 7043. Звони.
3: Телефон рекламной службы Радио Витебск. 60 11 60.
4: Попади под раздачу.
5: А вы думали, что что-то закончится,
6: все,
5: да?
6: Все.
5: И что мы редко будем появляться? А вот и нет, друзья. Сегодня у нас такой замечательный день. День рождения. К сожалению, день рождения только раз в году.
6: Не, ну у нас два получается. Сегодня, 16-го еще, простите, весь вечер и ночь. Да. Но считай два,
5: да,
6: как минимум.
5: Поэтому, друзья, мы можем с вами играть, хоть заиграться. Вот это и будем с вами делать. Попадите под раздачу, все предельно просто. Звоните к нам в эфир 60-20-60-60-20-70. И абсолютно верно, положение имеется, оно есть на сайте radiovitebsk.by. Кто почитал, тот знает, что может участвовать. Вот, в принципе, тут маленький как-то лайфхак скрыт.
6: Ну и есть такой момент, действительно. Суть в чем? Вы дозваниваетесь, мы с вами знакомимся ближе. Если вы верно отвечаете на один какой-нибудь простой, интересненький вопросик про кого-то из нас, то все, пожалуйста, вкуснятина ваша. Поэтому...
5: Сколько у нас сегодня? Три попытки, да? С трех надо.
6: Ну давай, давай, хорошо. Давай будем добрыми, день рождения, да, правильно? Три попытки.
5: Да. Сказал бы 28, как число дня рождения, но нет.
6: В сумме за смену, может быть, примерно выйдет.
5: Возможно, наберется. Друзья, 60-20-60-60-20-70. Набирайте вот сейчас, где увижу, какая из линий первой заморгает, ту и беру. Опа, вот это, значит, доброе утро.
6: Доброе утро.
5: Алло.
7: Доброе утро.
5: Ой, как замечательно. Куда двигаетесь, на работу?
7: Город Полоцк.
5: В город Полоцк. Ой, это хорошо. Полоцку привет. Как ваше имя?
7: Дмитрий.
5: Дмитрий, Дмитрий, замечательно. Дмитрий, готовы услышать свой вопросик?
7: Еще раз?
5: Готовы услышать свой вопрос?
7: Да, конечно. Но прежде
5: поехали.
7: Я хочу поздравить свою любимую радиостанцию с днем рождения и пожелать всего того наилучшего.
6: Ой, спасибо большое.
5: Сидим,
6: как сегодня
5: улыбаемся.
6: Приятно работать, вы даже не представляете.
5: Да.
6: Дим, расскажите, а вы котов любите?
7: У мамы есть несколько.
6: Вот, прекрасно. А теперь расскажите нам, как вы думаете, а сколько же котов у Гали Захаровой?
7: Может, три?
5: Так, и это абсолютно правильный вариант.
6: Вот я не знаю,
5: Дима молодец, Дима молодец. Первой попытки сразу. Почему именно цифра 3 вам пришла?
6: 3 на счастье.
7: Если честно, первое, что пришло в голову.
5: О, первое, что пришло в голову, и оно становится правильным.
6: Хорошая, светлая голова получается,
5: да,
6: у вас сегодня,
5: да,
6: с утра пораньше.
5: Дима, оставайтесь с нами на линии, мы расскажем, где и как забрать ваш приз. Ну, а остальным говорим, никуда не расходиться, у нас сегодня, видите, и розыгрыши, и все самое интересное, приятное, невероятное.
4: Попади под раздачу. Наша музыка на радио Витебск.

0: генеральный партнер «Разбудит шоу» футбольный клуб «Макслайн Витебск».
1: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Макслайн» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Макслайн».
2: Это будет наш тайм.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
2: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
0: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы. 60 11 60. Чат «Привет».
3: Ну, друзья, давайте, значит, обратимся к нашему мессенджеру, да, Вайбер. Прилетаю здесь поздравления.
4: Что можем себе позволить, правда?
3: Конечно же, наш день рождения, все, что хотим, то и делаем. Вот сейчас зачитаем ваши поздравления, которые вы нам понабросали. Значит, есть у нас вот Леся, говорит: «Доброе утро, Радио Витебск, с днем рождения вас. Спасибо, что вы есть. Каждое утро в машине и на других устройствах. Спасибо за отличную музыку, хорошее настроение, позитив, с которого начинается день. Успех, процветания, всего самого невероятного. А всем слушателям передавайте большое привет и отличное настроение на каждый день». Вот, люблю в конце приписочки.
4: Ой, как приятно. Спасибо да. за такие вот, знаете, бодрые, я бы сказала, добрые слова. Есть у нас еще и Януш на связи. Тоже здесь поздравление с днем рождения. Говорит: «Развития вам, успехов и всего самого наилучшего. А теперь самый интересный момент. Слушаю вас еще со школы, хотя уже 32. Помню еще программу «Буэнос Утрас». А я снова в командировке, город Мядель. Все обнял, приподнял. С праздником». Вот так написано.
3: Спасибо большое. Кстати, можете присылать реально свои какие-нибудь интересные истории, связанные с волной Радио Витебск.
4: А вдруг что-то произошло под радио?
3: Да, да. Вот знаю, например, что даже человек у нас предложение в студии сделал своей второй половине. Кстати, все у них замечательно и прекрасно. Кирилл нам пишет: «Уважаемый Радио Витебск, с днем рождения вас. С таким замечательным днем желаю всему коллективу огромного счастья и здоровья. Спасибо за каждодневный труд, за хорошую музыку, за поднятое, за понятное и прекрасное время провождения с вами. С праздником. Спасибо большое, Кирилл. Нам
4: так
3: приятно».
4: Зинаида тоже присоединяется. «Самое любимое, самое лучшее радио. Примите самые искренние поздравления с днем рождения. Пусть ваш рейтинг только растет, а вы останетесь такими же веселыми и позитивными ведущими. Нам с тобой отдельные поздравления. Вы просто супер. Спасибо вам огромное».
3: Благодарим, благодарим. И Сергей появляется у нас здесь, говорит: «С днем рождения, самого наилучшего, легких всем эфиров. Много положительных эмоций от нашей работы. Работы. Желаю вам скорее стать первым радио не только в регионе, но и вообще в стране. Счастья вам всем».
4: Хорошо.
3: Спасибо большое.
4: Не успели закончить. Смотри, от Саши быстренько зачитаю. «Доброе утро. Поздравляю вас с днем рождения. Желаю вам самое главное — крепкого здоровья. У меня с вами день рождения в один день. Саша, с днем рождения вас тоже».
3: Взаимно, Санечка. Касаемо, да, смс от, здесь от кого? От Сергея оно было. Уж, смотрите, в десяточку то залетели по стране, можно уже и на единичку нацелиться. Да, спасибо всем большое за поздравления. Мы переходим в следующий час, там с вами и услышимся.
0: Твое утро

0: Витебске 8 часов. Новости на радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Татьяна Белоголовкина. И в этом выпуске о событиях нашего региона. В Витебске в торжественной обстановке накануне открыли торговый дом Узбекистана. Он разместился в самом центре города в районе площади Победы. Событие произошло в рамках договоренности о сотрудничестве между Витебской и Андижанской областями. В церемонии принял участие председатель Витебского облсполкома Александр Рогожник и хаким Андижанской области Шухратбек Абдурахманов. В торговом зале представлены различные товары, в первую очередь швейные и детские обувь. После визита президента Узбекистана Шавката Мирамоновича Мирзиёева в Беларусь, который состоялся на прошлой неделе, и очень конструктивные беседы между нашими президентами, мы уже видим результат, сказал посол Узбекистана в Беларуси Рахматулла Назаров. В Беларуси открыт второй торговый дом узбекских товаров, отметил он. Состоялась жеребьевка 24-го международного детского музыкального конкурса 17. Счастливое число для представительницы Беларуси Елизаветы Цуприк, которая уже сегодня откроет свой первый конкурсный день под этим номером. Во второй день она выйдет на сцену под номером 2, а первой в творческом состязании станет Вивьен Эльц из Эстонии. В этом году в конкурсе впервые принимают участие юные исполнители из Китая и Монголии, а также по традиции из России и Беларуси, Грузии, Румынии, Мальты, Израиля, Хорватии, Таджикистана, Узбекистана, Кыргызстана, Туркменистана, Казахстана. Всего представителей 19 стран. Председатель жюри международного музыкального конкурса, заслуженная артистка Российской Федерации Илона Броневицкая не скрывает, что оценивать детей непросто. Мы смотрим на талант, одаренность, потенциал. Это надо почувствовать в человеке. У нас есть опыт, и они все прекрасны, сказала она. В Витебске накануне вечером прошел сильный дождь и ураган. Стихия повалила деревья. Как сообщил Витебским вестям, зампредседателя горосполкома Павел Шикшнян, принимается максимум мер для оперативной ликвидации последствий стихии. Стихия прошлась по всему городу, рассказал он. Работники администрации города, все соответствующие службы привлечены для ликвидации ее последствий. В частности, задействованы сотрудники предприятий ЖРЭД, Гордурмост, Зеленстрой, предприятия котельных и теплосетей. Как сообщили в МЧС, спасателям поступило более 30 сообщение о необходимости оказания помощи в уборке упавших аварийных деревьев. Также понадобилась помощь работников МЧС в Городокском районе в уборке 5 деревьев. По предварительным данным, в результате падения деревьев в Витебске повреждены 4 автомобиля. И это все новости к этому часу. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
2: «Веста» – дни выгодных покупок!
3: С 15 по 19 июля в магазинах «Веста» колбаса сыровяленая юбилейная, высший сорт, 1 килограмм, 20 рублей 99 копеек. Мороженое «Лёва», пломбир шоколадный на бисквитах, 80 граммов, 1 рубль 29 копеек. «Веста» – приглашаем за покупками!
4: А в холодильнике мороженое, рыбка и колбаска!
0: Погода на радио Витебск.
1: На сегодня синоптики обещают в Витебске и по области переменную облачность, местами кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-западный, северный 3,8 при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Дневная температура воздуха по области плюс 25-29, в Витебске плюс 27-29. Прогноз предоставлен облгидрометом, партнер турагентства «Вокруг света».

0: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
1: Не можешь проснуться? Включай Радио Витебск. На кухне, в офисе, в душе, в авто. Бодрись под музыку и заряжайся настроением на весь день. Каждое утро по будням с 7 до 11 Влад Кузьмин и Настя Гордеева вместе с тобой в раз.

0: Радио Витебск.
1: Ах, никаких замысловатых мыслей нету, просто с днем рождения нас, и это будет сегодня, мне кажется, повторяться миллион раз, потому что действительно для нас это событие такое, знаете, очень значимое, поэтому, естественно, мы хотим его проводить вместе с вами. Мы читаем абсолютно каждое сообщение, возможно, будем успевать зачитывать что-то в эфире, поэтому спасибо огромное каждому за поздравления. Ну и, конечно, без подарков мы не можем оставить сегодня ни один час, ни одни полчаса, если уже, ну так уж быть точнее, да и вообще ни один день, наверное.
2: Это верно, друзья. Поэтому оставайтесь вместе с нами на волне. Конечно же, раз будет шоу для вас много чего интересного, как и у наших остальных сегментов. Ну, а раз уж находимся здесь сейчас тут, то конкретно о нас и речь пойдет. У микрофона с вами по-прежнему Влад Кузьмин и Настя Гордеева. Раз будет шоу.
0: Ты слушаешь «Раз будет шоу». Генеральный партнер «Раз будет шоу» – футбольный клуб «Макслайн Витебск».
3: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Макслайн» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Макслайн».
4: Это будет наш тайм.
0: Радио «Витебск».

0: друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в Telegram-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
1: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: Детский хит этого лета на радио «Витебск» вам дарит компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть» за шинами.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Нужна поездка? Есть Брокар. Стоимость видна сразу в приложении. За рулем проверенные водители. Скачай Брокар. Наш Бро. Услуги оказываются автомобильными перевозчиками. 0+.
2: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс. 7043. Звони.
3: Не упусти самое важное. Включай первый информационный телеканал на пятой кнопке.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Наша музыка на радио.

0: что, друзья, между прочим, мы продолжаем наше вот это вот настроение дня рождения и всех говорим, что присоединяйтесь к нам. Конечно же, мы рады вместе с вами проводить этот день. Знаете, ничего он нам не испортит вообще.
1: Конечно, конечно, день не может испортить, он может, наоборот, только поднять настроение, потому что праздник, как-никак, который начинается сегодня, а закончится уже 16 июля. Ну, или даже правильнее сказать, 17 утром.
0: Да, поэтому приходите, 16 июля, 20:00, Пушкинская площадь. Всех рады видеть, абсолютно всех, каждого.
2: Радио Витебск. Радио нашего города.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Татьяна Белоголовкина. Коротко о главных событиях. Александр Лукашенко поздравил народ Франции с национальным праздником Французской Республики. Трамп допускает возможность сделки между США и Ираном. В МВД напомнили водителям и пешеходам о правилах безопасности на дороге в жаркую погоду и во время грозы. В начале следующего часа об этом и другом подробно.
2: Быстро, дёшево, качественно, а ещё и без выходных. Так не бывает.
3: Бывает. На правильном СТО. СТО «Вираж». Диагностика подвески. Бесплатно. Проверка технических жидкостей. Бесплатно. Замена масла. Бесплатно. Володарского, 96. Телефон 64-27-38.
0: Утро. На радио «Витебск».

0: Яркий хит этого лета на радио «Витебск» вам дарит компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть» за шинами к нам.

0: Реклама. Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони 7043.
1: Ами. Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула всего за 95 рублей.
2: Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
3: Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр плюс». Короткий номер 7043.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60-11-60. Попади под раздачу.
4: Ну все, наслушались музыки, в этом мы уверены. А теперь, вот знаете, вот такой лайфхак. Будем раздавать призы, будем включать игры бесконечно. Поэтому прямо сейчас 60-20-60, 60-20-70. Кто первый, тот молодец, но есть нюанс. Нужно ответить на вопрос.
5: Да, есть уже первый у нас, и прям забираю сразу с линии. Доброе утро.
4: А доброе утро.
6: Алло, здравствуйте, доброе
5: здравствуйте,
6: утро.
5: Здравствуйте.
6: Поздравляю вас с днем рождения. Желаю многих-многих лет вашему творческому процветанию.
5: Спасибо большое.
4: Как приятно. Приятно, каждый разговор сегодня начинается.
5: Да, как ваше имя?
6: Артур.
5: Артур, итак, Артур, для вас небольшой такой вопрос и три варианта ответа попытки. Итак, внимание, слушаем.
4: А кто всегда ходит на работу пешком?
5: Поехали. Кто? Кто
6: Наташа
5: это?
6: Баталка.
4: Нет.
6: Ой, это Ольга.
5: Так.
6: Дроздова, может быть? Нет, это Настя Дроздова.
5: Давайте.
6: Ольга Богданова.
5: Все, совершенно верно, абсолютно вы правы. Все, получайте и свою порцию аплодисментов сегодня, и оваций.
4: А еще
5: все
4: и порцию вкусняшек тоже забирайте себе.
5: Да. Сертификат отправляется вам. Сможете выбрать все, что угодно на этот сертификат. Ну и, конечно же, за рамками эфира мы вам расскажем, как и где его забрать. Оставайтесь, пожалуйста, с нами на линии. Всем остальным...
4: Оставаться на линии.
5: Оставаться не просто на линии, а оставаться и держать руку на пульсе волны радио Витебск.
0: Попади под раздачу. Радио Витебск. Слушай свое.

0: генеральный партнер «Разбудит шоу» футбольный клуб «Макслайн Витебск».
1: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Макслайн» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Макслайн».
2: Это будет наш тайм.
3: Радио «Витебск». Настрой свою волну.

0: Time.
1: Не забываем, что и такое у нас имеется. Между прочим, продолжаем собирать список претендентов на розыгрыш бокса от наших друзей и партнеров футбольного клуба МЛ Витебск.
2: Ну и здесь все тоже достаточно просто. Есть вопрос, да. Нужен ответ. Только сейчас вам пригодится еще и номер нашего вайбера 7071071. Именно туда присылайте, пожалуйста, свои правильные варианты ответа.
1: Все именно так. А теперь, внимание, вопрос. Вот уже в среду, то бишь завтра, футбольный клуб МЛ Витебск встретиться с университетом из Крайовы в ответном матче вот этого вот квалификационного раунда Лиги Чемпионов. А подскажите, пожалуйста, а на каком стадионе произойдет вот эта вот игра? Подсказку он в Румынии. Ну, поехали, погнали.
0: Ты слушаешь Радио Витебск.

0: Погнали, полетели на все. Между прочим, есть у нас правильный вариант ответа. Некоторые, короче, поняли.
1: Нет, ну слушай,
0: так.
1: Это ход
0: если,
1: конем.
0: Если играют, значит, с университета из Крайовы.
1: Значит,
0: то...
1: университет в Крайове. Все верно. Нет, ну
0: значит,
1: логика стадион, рабочая,
0: да,
1: вообще-то. Почему нет?
0: Ну, а тем не менее, у нас за первым правильно сегодня отвечает Артем. Цифры его номера 676. Стадион-то на самом деле называется Ион Облеменко. Да, он находится в Крайове, но название стадиона говорит именно такие слова.
1: Так, прекрасно. Собственно, урок географии пройден. Будем желать удачи футбольному клубу МЛ Витебск. Ну и, Артем, мы вас поздравляем с попаданием в наш список.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Лето в разгаре выгоды. В пятом элементе только до 3 августа. Покупай мощный моющий робот-пылесос Narva Freo X Ultra с технологией сжатия пыли и щеткой с защитой от наматывания волос со скидкой и оплатой частями на 24 месяца в

0: улучшаем жизнь вместе.
1: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
2: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы. 60 11 60. Чат «Привет».
3: И вновь мы занырнем в наш чатик на небольшое количество времени. Все-таки приятно смотреть, когда какие-то прекрасные слова летят. Вот, например, Владимир коротко и четко говорит: «С днем рождения, супер класс».
4: Ну, тоже хорошо. Коротко и четко — это всегда хорошо. Есть еще и Елена здесь. Немножко по длине сообщение. «С днем рождения, любимая волна. Желаю радио «Витебск» коннекта крепкого, взрывных эфиров, крутых музыкальных новинок и самых отзывчивых слушателей. С вами любой день становится ярче. Обнимаю всю команду».
3: Так, ну и вот. Вот еще зачитаем от нашей слушательницы Светланы. Говорит: «Дорогой радио «Витебск», от вашей верной слушательницы, с днем рождения. Вы мой утренний кофе, мой спутник в дороге, отличное настроение в любой день. Спасибо за добрые голоса, за любимые песни, за то, что всегда чувствую себя не одна. Особое спасибо ведущим, вы как старые друзья, которых ждешь снова и снова. Пусть эфир никогда не замолкает, а в студии всегда царит та теплая душевная атмосфера. Слушаю вас с любовью на 91.2 FM. С днем рождения». Ах, спасибо большое,
4: как
3: Света!
4: Как приятно! Как же это все приятно, друзья, да. И сообщений на самом деле еще неверенное количество. Как жаль, что все не успеваем зачитать сразу.
3: Да, но мы обязательно постараемся. Поэтому в следующем часу, возможно, начнем выход как раз-таки с теплых, приятных слов. Вам всем спасибо большое за то, что вы с нами.

0: агентство ВЭЛ. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Доброе утро. В студии Татьяна Белоголовкина. Новости к этому часу. Александр Лукашенко направил поздравления народу Франции по случаю их национального праздника, сообщили в пресс-службе белорусского лидера. Глава государства отметил, что в Беларуси видит стремление миллионов французов к миру и с большим уважением относится к простым гражданам этой страны, которые остаются верными своим духовным корням, защищенным предками, принципам справедливости и равенства. Вековые исторические связи между нашими странами невозможно отменить решениями брюссельских бюрократов, подчеркнул президент. Он заверил, что в Беларуси высоко ценят каждого, кто приезжает с открытым сердцем и заинтересован в сохранении гуманитарных и экономических контактов. Александр Лукашенко пожелал народу Франции мудрости, сплоченности, благополучия и успехов в плодотворных начинаниях на благо страны.
1: В мире.
2: США снова находится в состоянии войны с Ираном. Об этом Конгресс уведомил Трамп. Это дает Белому дому возможность использовать военную силу против Исламской Республики еще 60 дней без одобрения законодателей, пишет Newsbuy. Армия США заявила о нанесении новой серии ударов по военным объектам Ирана, системам берегового наблюдения, системам беспилотников и ракетному вооружению. Два взрыва раздались на иранском острове Киш. Также сообщают о взрыве в провинции Бушер. В свою очередь, Иран атаковал базы США в Кувейте и Бахрейне. Как сообщил прессе Трамп, американские силы намерены ликвидировать весь иранский потенциал, который обеспечивает Тегерану контроль в Ормузском проливе. При этом он заявил, что поскольку США защищают все арабские страны Персидского залива, то рассчитывают на компенсацию за обеспечение движения судов по Ормузу. По словам хозяина Белого дома, американо-иранский меморандум о взаимопонимании был испытанием, которое Тегеран провалил. Тем не менее, Трамп считает, что договоренность все еще возможна.
1: В Беларуси.
2: В МВД напомнили водителям и пешеходам о правилах безопасности на дороге в жаркую погоду и во время грозы. В жару рекомендуется пить больше воды, следить за самочувствием. При первых признаках недомогания или сонливости водителям необходимо остановиться в тени, отдохнуть, умыться прохладной водой. Ни в коем случае не оставляйте детей одних в салоне, даже непродолжительное время. Во время грозы не паркуйтесь вблизи деревьев, линий электропередачи и слабо закрепленных конструкций. Пешеходам рекомендуют меньше находиться под прямыми солнечными лучами. При ухудшении видимости используйте яркую одежду, а в темное время суток – световозвращающие элементы. В непогоду не пользуйтесь велосипедами и средствами персональной мобильности. И это все новости к этому часу. Далее о погоде.
1: Погода на Радио Витебск.
2: На сегодня синоптики обещают в Витебске и по области переменную облачность, местами кратковременные дожди, грозы, ветер северо-западный и северный 3-8 при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Дневная температура воздуха по области плюс 25-29, в Витебске плюс 27-29. Прогноз предоставлен Облгидрометом, партнер компания Виконт Бай.
3: Летом остудить, зимой добро жарить. Кондиционеры King Home. С нами за все доброе надворье.
4: Звоните 33-300-6600. Сайт виконт.бай.
1: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
5: Не можешь проснуться? Включай Радио Витебск. На кухне, в офисе, в душе, в авто. Бодрись под музыку и заряжайся настроением на весь день. Каждое утро по будням с 7 до 11 Влад Кузьмин и Настя Гордеева вместе с тобой в разбор.

0: Здрасте. Мы опять к вам, никуда не уходя. Вот прям-таки с пылу с жару, знаете, размялись тут за рамками эфира. Все уже потянулись, даже небольшую разминочку такую сделали. И вперед из песни. Вот нам, например, желает еще один человек. Говорит: привет, именинники. Передаем вам привет от дружного коллектива 100 на 100. Желаем вам веселых, позитивных эфиров, лояльного отношения начальства, долгих лет вещания. Весь коллектив с праздником. По скриптун. По продолжительности нахождения с вами на одной волне я примерно с 9 класса с вами. А мне, на минуточку, 41-й годик уже. Вот время летит как-то. Всех благ вам, наши хорошие. Коллектив 100 на 100.
1: Ай, как приятно. Особенно, когда, знаете, вот такой вот длинный путь пройден, да, вместе. Это, на самом деле, дорогого стоит. Собственно, есть еще одно поздравление. Тоже немаленькое. Прислала его Марина. Говорит: с днем рождения, любимое радио. Спасибо всем сотрудникам радио Витебск за классное наполнение эфира. А ведущим отдельный респект и уважение за каждодневное ваше позитивное настроение и бодрость, которая передается и нам, радиослушателям. Процветания и достойной оценки вашего труда.
0: Ну, вот нам Свет присылает красивейший букет ромашек полевых. Говорит: с днем рождения, пусть ваше настроение будет таким же позитивным, как этот красивый букет. А, спасибо. Очень
1: красиво. А знаешь, есть еще одно поздравление, на самом деле, от целой группы, можно и так сказать, потому что таксисты города Витебска и группа Витстайл поздравляют тоже радио Витебск с днем рождения. Всегда вам только хорошего настроения желает.
0: Ну, и отдельный припев будет позже. Отдельный привет всем действительно нашим автолюбителям, автоводителям, таксистам, маршрутчикам, водителям автобусов, троллейбусов и трамваев, всего-всего,
1: всем,
0: что только едет.
1: Всем радиослушателям. А
0: да.
1: Кстати, я еще договорю. Сделаю такую небольшую затравочку на следующие полчаса. Друзья, мы очень постараемся успеть попросить у вас фотографии, но сегодня наша рубрика «Лови момент» будет чуть-чуть особенной, такой, знаете, днерожденовской, праздничной. Поэтому, если вдруг у кого-то есть желание, можете написать на листочке, нарисовать, сердечко ручками сложить.
0: Да.
1: Все, что угодно, что каким-то образом покажет, что вы поздравляете радио Витебск с праздником. Вот такую подборку мы сегодня хотим. Почему я об этом сказала? Потому что Лена прислала на мольберте, на детском, надпись «С днем рождения, радио Витебск».
0: Ой, спасибо большое, красота-то какая. Действительно, фотографии принимаем любые, да, с сердечками там и различным, опять же, упоминанием волны. А можете еще и свои радиоприемники и устройства фотографировать, как вы нас слушаете. Все, друзья, погнали, полетели. У нас рубрика наша, получается, с фотками растягивается на целый час. Ну, а игры нас не
1: заставят
0: ждать.
1: Игры вообще не заканчиваются.
0: Да.
2: Ты слушаешь «Разбудит шоу». Генеральный партнер «Разбудит шоу» – футбольный клуб «Макслайн Витебск».
3: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Макслайн» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Макслайн».
4: Это будет наш тайм.
2: Радио «Витебск».

0: И вновь кто-то сейчас попадет из вас. Попадет в приятнейшем смысле этого слова. Всего-то вам нужно дозвониться к нам. 60-20-60-60-20-70. И на такой небольшой вопросик ответить.
1: А вот что касается вопросика, вы знаете, он будет такой, ну, интересный, мне кажется. Хотя нет, простой. В общем, мне кажется, с первой попытки кто-нибудь должен угадать. Но в целом, сейчас мы поговорим про Настю Дроздову. И знаете, что хочется знать? Вот как вы думаете, а сколько образований у Насти Дроздовой?
0: Все, поехали, погнали. Беру прямо на линию. Доброе утро.
1: Доброе утро.
2: Доброе утро.
0: Так.
2: Последний герой.
0: Ну, а вы нам спеть решили. Ну, давайте допивайте до конца, а тогда уже, я не знаю, хотим песню. Сможете Happy Birthday исполнить несколько строчек?
2: Давайте лучше другую какую-нибудь песню.
0: Ну, давайте,
2: мне,
0: давайте,
2: там, 18 мне уже.
0: 28 мне уже.
2: Скорее, уводи за 100 ночей.
1: Класс, спасибо.
0: Отлично, замечательно. Так, ну а теперь
1: нужна цифра, сколько образований у Дроздовой.
0: Да, вернемся к вопросу.
1: Сколько образований?
2: Первая мысль была 2, но потом почему-то показалось, что 3.
0: Да, ну давайте на чем-то остановиться.
2: Ну, у меня же 3 попытки, значит, 1, 2, 3.
0: Да.
1: Нет, ну вообще, на самом деле, логично для такого вопроса.
0: Ну, а тем не менее, что ближе к душеньке, сколько образований?
2: Давайте первую мысль, 2 образования выше.
0: Ну и первая мысль оказалась самой удачной, да, действительно.
2: Ура!
0: Руслан, забирайте мне сертификаты. Кстати, Руслан, а чего изволит ваша душа? Пиццу или роллы?
2: И то, и другое, и побольше.
1: Не, ну было бы хорошо, но что-то одно надо выбрать.
0: Хорошо, одно будет сертификатом, а второе уже непосредственно доплатит.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Безграничность окрыляет. Скрольте, снимайте, делитесь и снова скрольте. Проведите улетное лето на высоте без лимитов. Получите две сим-карты МТС за 0 рублей при подключении «Ясно» от Билтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890.
2: Почему ты такая счастливая?
3: Потому что наполняю лето баллами с сетью АЗС «Газпромнефть».
2: Отправляйтесь от 20 литров с картой лояльности разом с нами и получаете до 10 копеек выгоды с каждого литра. Акция действует по 6 августа 2026 года. Подробности у операторов АЗС на сайте gpnbonus.by и по телефону 8017-236-0609.
4: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60.
1: Радио Витебск. Слушай.

0: Напишите нам, напишите, пришлите ваши фото, пришлите. А между прочим, на сегодня весь час от 9 до 10 собираем мы ваши фотокарточки, которые как-то с отсылочкой на поздравление волны радио Витебска. Где-то сердечко нарисовать, где-то радиоприемник сфотографировать, где-то еще что-то подписать.
1: Я вот, знаете, просматриваю то, что имеется. Кто-то фотографирует какие-то календарики наши родийные, кто-то сайт. В общем, ребят, кто на что гораст. Принимается абсолютно все, пускай сегодня будет, ну, такой вот праздничный выпуск.
0: Кстати, не только сегодня праздничный выпуск, но еще и 16 июля. Ждем всех и каждого на площади Пушкина. Город Витебск, 16 июля, 20:00. Приходите обязательно.
1: Потому что там мы будем отмечать наш день рождения. Да. До самого утра, аж 17 числа только закончим.
0: Все по-взрослому.
2: Горячий хит на радио Витебск.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Татьяна Белоголовкина. Коротко о главных событиях. Начальники генштабов Беларуси и Азербайджана провели переговоры. Федеральная служба безопасности России предотвратила массированную атаку СБУ на стратегическое предприятие Подмосковья. В Витебске стартуют первые мероприятия юбилейного славянского базара. В начале следующего часа об этом и другом подробно.
0: Утро на Радио Витебск.

0: кто-то сейчас как попадет, как попадет, но тем не менее это принесет ему удачу и счастье и приз от волны радио Витебск.
1: А вопрос будет сложный, а вот так вот, а почему по нарастающей, уже все проснулись, расходились, поэтому давайте так, номера студии 60-20-60, 60-20-70. Вопрос, ну, действительно интересный, особенно если вы разбираетесь в породах собак, то сразу звоните. С подсказками я уверена, что вы справитесь.
0: Ох ты, ну, тем не менее, берем вот линию и говорим доброе утро. Это
1: доброе
0: во-первых.
1: Утро.
2: Доброе утро.
0: Так, как ваше имя?
2: Андрей, поздравляю с днем рождения. Радио Витебск, любимая.
1: Спасибо большое.
2: Желаю,
0: приятно.
2: Чтобы всегда радовало и вас, и нас, потому что оно целые сутки радует.
1: Ой, ой, это 24. Хорошо.
2: И поднимает настроение.
1: По ночам тоже нас слушаете?
2: Да.
1: Ой, класс. Вот это преданный радиослушатель.
0: Совершенно
1: Андрей,
0: верно.
1: А расскажите, пожалуйста, в собаках разбираетесь? Ну, в породах, если быть точнее.
0: Алло, алло, Андрей.
2: Да, не разбираюсь.
0: А, даже так.
1: Так, ну давайте тогда
0: давайте
1: будем с подсказками пытаться угадать. Вопрос у нас будет сейчас прям такой. Какой породы собака у Даши Потехиной?
0: Вот, как ваше предположение? Давайте, наверное...
2: Ну, я думаю, шпиц.
0: Шпиц, нет, неправильный вариант ответа.
1: Давайте я сразу небольшую подсказку.
0: Да.
1: Он такой, знаете, не очень большой, ниже коленки, бородатенький такой.
0: Такой бородато-усатый вот эти вот, знаете, собаки, которым выстригают здесь прям на лице, у них такая растительность, такой усач, можно сказать.
1: Побольше, чем шпиц.
2: Ну, будто ли я?
1: Не. На стрижку он ходит.
0: Так, давай будем помогать какими-то этими.
1: Ну, смотри.
0: Другими водными данными.
1: Я могу только назвать начало.
0: Угу.
1: Потому что я даже не знаю. Чаще всего собаки серые, а начинается название породы со слова цверк.
0: Помогло ли вам это, Андрей?
2: Как? Цверк?
1: Цверк.
0: Цверк. Вот что-то там с цверком с этим связано. Ну, достаточно распространенные собачки у нас в городе. Вижу, что у многих людей они есть. Итак, готовы ли вы нам
2: цверк
0: назвать?
1: Их немного, на самом деле, с таким началом.
0: Угу. Давайте, на счастье.
2: Цверк-терьер.
0: Цверк-терьер.
1: Ну, могло бы быть, но нет, не оно.
0: Да. Спасибо большое.
2: Не разбираюсь.
0: Спасибо большое вам за папочку. Нам приятно, то, что вы дозвонились до нас, провели с нами время, минуты эфирного эфира. Вот эфирного эфира, да.
1: Ничего.
0: Так, еще одна линия. Доброе утро.
1: Доброе утро.
2: Доброе утро.
0: Так, ваше имя?
3: Александр.
0: Александр, да, очень приятно. Ну, скажите, пожалуйста, Александр, может, вы разбираетесь в псах?
3: Цвершнауцер.
0: Цвершнауцер, вот, пожалуйста, вот такая вот вариант ответа. А он правильный вообще или нет?
1: А он правильный.
0: Опа!
1: А вот так вот.
0: Вот берем и делаем. Ну, тогда все.
1: На самом деле, у меня на слуху, в принципе, только цверкпинчер и цверкшнауцер, поэтому в целом, мне кажется, выбор был не особо велик. Хотя, если погуглить, уверенно, есть варианты.
0: Так, рассказывайте, что будем кушать, пиццу или роллы?
3: Пиццу?
0: Пиццу? Замечательно. Тогда вам сертификатик на пиццу от Радио Витебска. Оставайтесь, пожалуйста, на волне. Никуда не переключайтесь. Расскажем, как и где забрать.
1: Ну, а, друзья, для всех остальных, что же мы можем сказать? Ну, игр сегодня ну столько, что мы фактически не успеваем. Поэтому вы тоже, пожалуйста, никуда не уходите.
4: Попади под раздачу. Реклама. Лето в разгаре выгоды. В пятом элементе только до 3 августа. Покупай холодильник Haier с инверторным компрессором и функцией антибактериальной обработки со скидкой 301 рубль за 2499 рублей. Возможно, оплата частями на 12 месяцев с участием банков-партнеров. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
5: Мам, пап, привет! Мы решили порыбачить, как взрослые, пока вас нет рядом. Так сказать, окунуться в рыбалку с головой.
6: Думаем, идея класс!
7: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
4: Узнаешь первым на пятой кнопке. Включай телеканал «Первый информационный». Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка.

0: генеральный партнер «Разбудит шоу» футбольный клуб «Макслайн Витебск».
1: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Максline» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Максline».
2: Это будет наш тайм.
3: Радио «Витебск». Радио, которое ты любишь.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Что для вас работа? Стабильный доход?
2: Это классная команда и карьерный взлет.
3: Сыну велик, а в доме новая крыша.
4: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
5: Работа – это способ исполнить мечты.
6: Найди больше, чем просто работу на Работа.бай.
7: Безграничность окрыляет. Скрольте, снимайте, делитесь и снова скрольте. Проведите улетное лето на высоте без лимитов. Получите две сим-карты МТС за 0 рублей при подключении «Ясно» от Билтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890.
8: Все радиостанции страны теперь в одном бесплатном радиоплеере. Радиоплеер «Беларусь». Слушайте любимое радио удобно и без помех. Заходите на radioplayer.by, а также скачивайте мобильное приложение «Радиоплеер Беларусь». Все белорусские радиостанции слушайте здесь.
9: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60.
10: Попади под раздачу.
11: И вновь, друзья, звоним 60-20, 60-60, 20-70. Кто первый попадает к нам на линию, того мы, собственно говоря, берем в эфир и задаем небольшой вопрос, и вы сразу же забираете свой приз у нас.
12: Ну вот
11: рождения.
12: Я даже не знаю. Вот знаешь, вот день рождения, это хорошо, но, наверное, надо поднимать трубку для начала, да, потом
11: да.
12: спрашивать.
11: Ну
12: а то как будто бы сильно легко.
11: Давай, было почти одновременный звонок, но я увидел, что левый индикатор загорелся на миллисекунду быстрее. Доброе утро.
12: Доброе утро.
13: Доброе.
11: Так,
13: доброе.
11: Как ваше имя?
13: Анастасия.
11: Анастасия, готовы ли вы, Анастасия, к вопросу?
13: Ну, конечно.
11: Все,
12: ну,
11: готова,
12: вот смотрите,
11: Настя.
12: Смотрите, Настя. Тогда получается так, вот мы же сегодня стали совсем взрослыми, да? Радио Витебск исполнилось 28 лет. Ну, а,
13: да,
12: собственно...
13: я вас поздравляю с этим.
11: Спасибо большое.
12: Спасибо.
13: Процветания вам и дальнейших успехов.
11: Благодарим.
12: Спасибо, спасибо. Ну, вот и, собственно, если мы говорим о возрасте, то расскажите нам, Настя, пожалуйста, кто же самый молодой из команды Радио Витебск?
11: Да, вот как вы считаете? Три попыточки у вас будет.
13: Влад Кузьмин.
11: Так, так, я посмотрю на Настю Гордееву. А верный ли это вариант ответа, скажи,
12: запутался.
11: Пожалуйста. А, ну и немножко. Ну так верный или нет?
12: Ну конечно,
11: да,
12: конечно.
11: Естественно, вот.
12: Мелочь-то сидит напротив, понимаете ли?
11: Ну как, смотри, почти ровесник родички.
12: Вот, почти, но не дорос.
11: Да, но еще все-таки нет. Хотя, ну я не знаю.
12: Никогда не догонишь, понимаешь, как это работает?
11: Все время почему-то вот Viber пишут о том, что я иногда... как-то постарше, чем радио, раза в два.
12: Ну, просто твое хохотать, как дед, вот это вот, знаешь, оно дает себе знать.
11: Ну, ладно, хорошо. Настя, мы вас поздравляем, кстати. Спрошу теперь у вас вопрос. Пицца или суши-роллы?
13: Давайте.
12: Ай, какой сложный
13: роллы.
12: Выбор.
11: Вы, Настя, вы над вопросом, который вам задавали, меньше думали.
12: Ну, слушай, тут попытка не пытка, тем более их три варианта.
11: Согласен.
12: А тут-то надо решить.
11: А
12: это
11: здесь надо
12: это важно.
11: Хорошо, хорошо, замечательно. Мы вас услышали. Роллы достаются Анастасии с сертификатом от волны Радио Витебск. Оставайтесь с нами на линии.
12: Будем рассказывать, где и как вы заберете свой приз. Друзья, ну а для всех остальных, наверное, стоит сказать, что сейчас у нас небольшая музыкально-новостная передышка, а потом продолжим.
10: Попади под раздачу.

0: Витебске 10 часов. Новости на радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Татьяна Белоголовкина. Новости к этому часу. Президент Беларуси Александр Лукашенко совершит рабочую поездку в Варшанский район, сообщает Белта. Глава государства посетит МТК Устинские, предприятия Устья, Национальной академии наук Беларуси. Здесь уже несколько лет работают над созданием отечественной красной породы молочного скота. Осенью 2021 года Александр Лукашенко уже посещал молочно-товарный комплекс Устинский. Его ввели в строй в конце 2020 года. Сюда завезли 1200 нителей из Дании.
0: Политика.
1: Начальники генеральных штабов Беларуси и Азербайджана Павел Муравейко и Кирим Велиев провели переговоры в Минске, передает Ньюсбай. Стороны обсудили текущее состояние двустороннего военного сотрудничества и наметили пути развития в областях, которые представляют обоюдный интерес. Павел Муравейко подчеркнул, что белорусско-азербайджанское сотрудничество во многом основывается на доверительных отношениях глав двух государств, что создает основу для развития взаимодействия, в том числе между военными ведомствами. После переговоров стороны почтили память павших в годы Великой Отечественной войны советских воинов, возложив венки и цветы к монументу Победы в Минске.
0: В мире.
1: Федеральная служба безопасности России предотвратила масштабную атаку беспилотников на стратегическое предприятие в жилом районе Подмосковья. Об этом проинформировали в Центре общественных связей ФСБ России. Дроны контрабандным путем провезли в Россию, заявили в спецслужбе. Операцию по пресечению теракта инициировали после получения разведданных о доставке груза с оружием. За доставкой стояли СБУ и спецслужбы европейских стран, добавили в ведомстве. Планировалось запустить 35 ФПВ дронов с системами управления, устойчивыми к радиоэлектронной борьбе, из арендованного ангара рядом с предприятием. После запуска противникам беспилотника все средства террора были уничтожены, сообщили в спецслужбе.
0: Без политики.
1: Сегодня стартуют первые мероприятия 35-го международного фестиваля искусств «Славянский базар» в Витебске. Одно из главных – первый конкурсный день 24-го международного детского музыкального конкурса «Витебска», рассказали в дирекции фестиваля. На сцене концертного зала «Витебск» участники конкурса исполнят саундтреки из популярных мультфильмов и кинолент. Совсем скоро стартует 8-й международный танцевальный проект Dream Dance Fest. В выставочных залах откроется несколько вернисажей, в числе которых авторский проект Никса Сапронова и экспозиция, посвященная Илье Репину. Насыщенная культурная программа ожидает гостей вечером. Московский драматический театр представит спектакль «Война и мир», марафон концертов на самой молодой фестивальной площадке в Центральном спортивном комплексе откроет рок-панорама. И это все новости к этому часу. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
2: «Веста» – невыгодных покупок!
3: С 15 по 19 июля в магазинах «Веста» колбаса сыровяленая юбилейная, высший сорт, 1 килограмм, 20 рублей 99 копеек. Мороженое «Лёва», пломбир шоколадный на бисквитах, 80 граммов, 1 рубль 29 копеек. «Веста» – приглашаем за покупками.
4: А в холодильнике мороженое, рыбка и колбаска.
0: Погода на радио Витебск.
1: Сегодня в нашем городе и по области ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-западный, северный, 3,8, при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Дневная температура воздуха по области плюс 25-29, в Витебске плюс 27-29. Прогноз предоставлен УБЛ гидрометом, партнер турагентства «Вокруг света».

0: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
1: Не можешь проснуться? Включай Радио Витебск. На кухне, в офисе, в душе, в авто. Бодрись под музыку и заряжайся настроением на весь день. Каждое утро по будням с 7 до 11.

0: Продолжают сыпаться ваши фотографии, ну и поздравления, конечно, тоже, но все-таки акцент пока сделаем на фотографиях, друзья, потому что продолжаем мы сбор. Вот сегодня такой, да, растянутый, лови момент неофициальный. Собираем ваши фотографии, где вы отмечаете, как же вы любите радио Витебск. Вы готовы его поздравлять, ну я на это надеюсь, по крайней мере, поэтому да. Все, что касается нашей радиостанции, с удовольствием принимается, с удовольствием собираем и, конечно, с удовольствием выложим.
1: Фотографируйте свои радиоприемники, устройства, через которые слушаете любимую волну, можете еще какое-нибудь сердечко там показать, нарисовать, какое-нибудь доброе слово написать. В общем, все, что угодно, присылайте именно к нам сюда. Ну вот, да, действительно, у нас сегодня формат эдакий сбора фотографий. Зато потом, под конец, раз будет шоу, как выложим всем в телеграм-канал.
0: Вот я смотрю, тут даже ты засветился на фото. Есть и такое, потому что просматриваем, просматриваем периодически. Да, друзья, спасибо вам огромное за все ваши теплые слова, за все ваши фотографии. Это безумно приятно и смотреть. И читать.
1: Да, друзья, поэтому продолжаем действуем. Ну и, конечно, не забываем, что у нас много-много игр и раздач.
2: Ты слушаешь «Разбудит шоу». Генеральный партнер «Разбудит шоу» — футбольный клуб «Макслайн Витебск».
3: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Максслайн» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Максслайн».
4: Это будет наш тайм.

0: Твит, ты звезда. Да, вот прямо сейчас вы попадете в эфир волны номер один в регионе, набрав номер 60-20-60-60-20-70.
1: А звездой станет кто-то из сотрудников радио «Витязь», потому что вопросы сегодня касаются именно нас, если можно так сказать. Все-таки не зря же день рождения. И вот знаете, вот этот вопрос, в интернете ответ не найти на него. Вот так вот будет.
0: Интересно, интересно. Ну давай, давай, я буду брать все-таки в эфир уже кого-то, кто же тут дозвонился. Доброе утро.
1: Доброе утро.
2: Доброе утро.

0: Алло, вас немножко плохо слышно.
1: Можно...
0: Вот. Хорошо, уже лучше. Как ваше имя?
1: Александр.
0: Александр, очень приятно, Александр. Итак, готовы ли вы к вопросу?
1: Готов.
0: Ну, давайте, вопросы и три варианта ответа. Точнее, так. Три попытки для вашего варианта ответа.
2: Ну, я думаю, возможно, тут из первой попытки можно угадать, и тем не менее. Расскажите нам, Саш, как вы думаете, кто может съесть 100-граммовую шоколадку за 100 шагов?
0: Так, Александр задумался у нас. Кто же это может быть из сотрудников радио?
2: Вот представляете, большая шоколадка, 100 грамм.
1: Александр Назаренко.
0: Так, верный ли вариант?
2: Но нет.
0: Нет, неверный.
2: Есть у нас
0: дальше.
2: Тут человек, который проверял.
1: Который проверял.
0: Да.
1: Может, этот, как его, кубик?
0: Так, нет. Кубик Андрей, нет.
2: Кубик
0: мимо.
2: У нас сладкое не любит.
0: Так, и дальше.
1: Не любит. Так.
2: Ну давайте так,
0: последний
2: мужчин
0: финальный.
2: Вы перечислили фактически всех. Давайте перейдем к девушкам. К таким серьезным, которые важные вещи обычно говорят.
1: Новости, наверное, кто-то ведет.
0: Ну давайте, называйте вариант ответа. Итак.
1: Может, Захарова, не знаю.
0: Так, нет. Галя Захарова, нет. Эх, спасибо большое за попытки. Спасибо, что дозвонились к нам. Вам всего наилучшего, друзья. 60-20-60-60-20-70.
2: Вот кто же такой худенький и так любит сладкое?
0: Ничего себе. Доброе утро.
3: Доброе утро еще раз.
2: Доброе.
3: Это Андрей.
0: Андрей, очень приятно. Андрей, а вы выигрывали у нас, не?
3: Нет, еще.
2: Дозвонились, но не выиграли.
0: Ну, тогда,
2: давайте.
0: Тогда попытка номер два.
3: Я думаю, это Белоголовкина.
0: Татьяна Белоголовкина. И это абсолютно правильный вариант ответа. Все. А вы молодец. Вот, оказывается, есть и такой фактик о нашей Тане.
2: Вот видишь, как получается. Человек рассказывает о полезных продуктах, предлагает всем полезно завтракать, а сам шоколадки за 100 шагов кушает.
0: Вот так. Не состыковочка. Смотрю, Таня смеется даже. В общем-то, мы вас поздравляем. Задаем вопрос вам, пицца или роллы?
3: Пицца.
0: Пицца. Отлично. Сертификатик уходит к вам на вкусную классную пиццу от волны радио Витебск. Ну и, конечно же, оставайтесь с нами на волне.
3: Расскажем, спасибо большое.
0: Где и как забрать. Вам спасибо за участие.
2: Друзья, ну а все остальные, ну не расстраивайтесь, не расстраивайтесь. Игр сегодня, ну баснословное количество.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Бери больше, плати меньше в Аскона. Только в июле собери корзину и получи еще до 10% скидки. Приходите в салоны и выбирайте лучшие товары для сна. Подробности на Аскона.бай и по номеру 7176.
2: Вы согласие о данных раздавайте всем подряд. Документы не читайте, там уж слишком много букв. Личный номер, телефоны укажите непременно. И повсюду раздавайте реквизиты своих карт. Ну а если не хотите вы стать жертвой аферистов, то внимательнее к защите личных сведений своих. Если дали вы согласие в части обработки данных, то по праву в одночасье его можно отозвать. Вам не позвонит мошенник, не пришлют рекламу в чат. Ваши данные и право только вам принадлежат. Национальный центр защиты персональных данных напоминает: не передавайте персональные данные непроверенным людям. Знайте свои права, предоставленные законом.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Наша музыка на радио Витебск.

слушает весь мир. Слушай и ты на радио Витебск.

0: Новости спорта на Радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Татьяна Белоголовкина. И в этом выпуске несколько слов о спорте. Белорусские молодежные команды стали победителями стартового тура Лиги нации ФИБА по баскетболу 3-3 в Малайзии. Для белорусских баскетболистов это первое соревнование после возвращения на международную арену, сообщает Белта. В предварительной группе Б у мужчин подопечные Романа Гестя сначала уверенно выиграли у японцев 20-10, затем переиграли сборную Сингапура 14-9. В финале первого игрового дня были обыграны филиппинские баскетболисты 20-19. В состязании женщин белорусские победили команду Новой Зеландии со счетом 15-11, потом взяли верх над баскетболистками Сингапура 21-6, а в финальном поединке оказались сильнее японок 19-17 в овертайме. Белорусская теннисистка Дарья Хомутянская пробилась в основную сетку турнира WTA-125 в турецком Стамбуле с призовым фондом 115 тысяч долларов, информирует Белта. В финале квалификации белоруска одолела в трехсетовом поединке китайскую теннисистку Инджан 1-6, 6-4 и 7-5. В первом квалификационном раунде Дарья Хомутянская разгромила индийскую теннисистку Саюму Вик 6-0, 6-0. На старте парного разряда хомутянская россиянка Дарья Зелинская встретится с китайским тандемом Инджан Юйтя Хуан. Белоруска Алена Фалей и российская теннисистка Полина Яценко будут соперничать с американо-чешским дуэтом Кэрол Ли Вендула-Вальдманова. Биджай Кумар Редди из Индии создает фигурки из мела в честь текущего чемпионата мира по футболу, пишет Ньюсбай. Два дня кропотливой работы, на столе 5 миниатюр. Высота Кубка мира 1 сантиметр. Размер мячей того меньше, всего 5 миллиметров. Талисманы по 3 сантиметра. По словам мастера, с каждой фигуркой растет его мастерство. Чемпионат мира по футболу принимают Мексика, США и Канада. Темы у этих стран разные, однако все они объединили усилия для популяризации своих национальных животных. Самым сложным было изготовить кубок мира. Я сделал его с помощью золотой пластины, использовал золотое покрытие, чтобы он выглядел натурально, плюс добавил плакатные краски, рассказал индийский умелец. И на этом у меня все о спорте.
0: Сломался автомобиль? Бизнес встал на паузу? Специалисты СТО «Вираж» работают качественно, быстро и без выходных. Любые виды ремонта автомобилей для юридических лиц. «Вираж» – СТО твоего города. Витебск, Володарского, 96. Утро на радио «Витебск».

0: дизайнера «Мотор». Стоп-кадр.
1: Ну что ж, друзья, давайте немножечко разбавим нашу раздачу вкусняшек раздачей билетов в кино. Ну и, собственно, знаете, вот чтобы не ходить вокруг да около, во-первых, номер вайбера 7071071, а во-вторых, вот радио у нас сегодня повзрослело,
2: да.
1: А есть у нас и фильмы, где тоже участвуют достаточно взрослые, я бы сказала так, люди преклонного возраста. Угу. Да?
2: Так, называется он, кстати, «Дед Фомич», идет он в кинотеатрах нашего города, можете туда смело отправляться. В общем-то, по этому фильму мы сегодня с вами и сыграем.
1: Влад уже не может говорить, немножечко смешит его почему-то название. Ну, а, собственно, суть-то фильма в чем? Там есть дедушка, который очень хочет наладить отношения со своими детьми и внуками. Ну и, собственно, он попытался всех собрать.
2: Ага.
1: Вот вопрос. Что сделал дед, чтобы собрать всех под одной крышей?
2: Поехали!
0: Радио Витебск.

0: за ваши варианты ответа. Кто-то, конечно, загуглил, и это был такой лайфхак для того, чтобы назвать все-таки правильный вариант ответа, но ваши неправильные.
1: Но кто-то руководствовался, как это,
0: логикой,
1: да. Ну что может сделать дед, чтобы
0: Ален,
1: все
0: если вы нас слушаете, он бы мог.
1: Под одной крышей.
0: Но... Не буду ничего больше озвучивать, да.
1: Ладно,
0: вот действительно, могло бы случиться так, как писала нам Алена, и тем не менее нет, друзья. Он всего лишь просто притворился смертельно больным для того, чтобы приехали его дети и внуки, для того, чтобы они за ним поухаживали. Все получилось не так просто, и тем не менее все получилось.
1: Да.
0: Вот, это что касается фильма.
1: А что касается нашего победителя, то им сегодня стал Михаил.
0: Миша!
1: Цифры вашего номера 400, последние. Абсолютно верно, вы первые написали «Притворяйтесь смертельно». Цельно больным. Забирайте свой билетик в кино. Кстати, на двух персон, поэтому можете уже принимать решение, с кем отправитесь. Да и фильм вы сами можете выбрать.
0: Да, друзья, и что касается наших розыгрышей, сегодня продолжается наша акция, если можно так назвать, ко дню рождения, поэтому розыгрыши не заканчиваются, а вот что касается билетиков в кино, то это уже до завтра.
2: Стоп-кадр. Радио Витебск. Слушай.

0: Итак, обязаны еще поймать одного человечка, который попадет под нашу праздничную раздачу от волны Радио Витебск.
1: И что касается игры, то тут все не меняется. Номер студии 60-20-60, 60-20-70. Выбирайте, какой вам больше нравится. Возможно, именно он окажется счастливым.
0: Да.
1: А что касается вопроса, ну вот знаете, на финальную игру от «Разбудит шоу» он будет предельно простой, такой с небольшой какой-то заковырочкой,
0: да.
1: Но простой.
0: А, так, беру вот прямо сейчас на линию человека. Доброе утро.
1: Доброе утро.
0: Так, как ваше имя?
2: Светлана.
0: Светлана, очень приятно. Светлана, готовы ли вы к вопросу?
2: Да.
0: Все,
1: тогда, Светочка,
0: отлично.
1: Задействуем логику, и я задаю вам вопрос. Зачем сидят радиоведущие?
0: Так.
2: Второе слово какое?
0: Зачем
1: сидят радиоведущие?
0: Зачем сидят радиоведущие?
2: Сидят?
0: Да.
2: Чтобы вести эфир.
0: Так,
1: логично.
0: Ну давайте еще попробуем.
1: Смотрим с другой стороны.
0: Давайте еще попробуем логику. Вот мы говорили, что вопрос такой с подковырочкой чуть-чуть. Он логичный, но это игра слов здесь. Вот зачем же сидят радиоведущие? Зачем сидят радиоведущие?
2: Зачем сидят?
0: Да.
2: Чтобы вещать.
0: Так,
1: а теперь
0: неплохо.
1: Смотрите, я вам буду подсказывать по-девичьи. Вот есть слово «зачем», когда мы что-то спрашиваем конкретное, а есть такое вот немножечко с предлогом «зачем» сидят радиоведущие?
2: А, за столом, за радиоприборами.
0: Вот. Первое, что вы говорили? Все верно, мы вас поздравляем. Видите, логики добавили и сразу победа.
1: Логика и была, просто в другую сторону смотрела. Не надо тут.
0: Окей. Так, традиционный вопрос и вам сейчас еще один. Пицца или роллы?
2: Пицца.
0: Пицца. Отлично. Сертификатик на пиццу уходит к вам.
1: Ой, я не знаю, что надо говорить, но я вас искренне поздравляю, потому что в рамках «Разбудит шоу»...
2: Я вас поздравляю с днем рождения.
0: Спасибо.
1: Ой, спасибо большое. Вот получается, вы стали последней финалисткой, призеркой, я не знаю, как назвать, победительницей.
0: Да,
1: ну, по крайней мере, что касается времени до 11 утра, поэтому наше поздравление вам. Оставайтесь, пожалуйста, на линии. Будем рассказывать, где и как вы будете забирать свой приз. Друзья, ну, а всем остальным мы можем только сказать, что игры будут продолжаться.
3: Попади под раздачу. Генеральный партнер «Разбудит шоу» — футбольный клуб «Максимлайн Витебск».
4: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Максимлайн» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Максимлайн».
5: Это будет наш тайм.
3: Новинка на радио.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Просто иди в оконный остров. Окно закажи.
2: Окна ПВХ, двери входные и межкомнатные, балконы под ключ, скидки, оплата частями. Телефон 29 519 66 66. Сайт оконныйостров.бай.
3: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы. 60 11 60. Это слушает весь мир.

0: будет шоу на Радио Витебск.
1: Эх, прямо сейчас, друзья, начинаем с вами прощаться, к сожалению.
2: Мы вот прощаться, а в студию звучит. Тут все залетают.
1: Ой, Сергей Сухов пришел, между
2: с
1: прочим,
2: праздником.
1: С праздничком. Вот, вот, всем передает привет отдельный большой автопати радиошоу.
2: А Наташа Баталка вам вопросы сочиняет, такие сложные.
1: У нас тут все сегодня собрались. Замечательная компания, прекрасная. Какая такая же будет и 16 июля в
2: 20:00 на площади Пушкина. Мы, друзья, будем встречаться с вами, да, и действительно праздновать наш день рождения. При этом, при всем, знаете, вот мы как дети не закончим. Мы же не можем до 10 разойтись.
1: Конечно.
2: Как минимум до 11 одна программа, а потом стартует автопати, а там до утра.
1: Ну и не детский возраст нам все-таки с вами стукнул, поэтому, друзья,
2: можем себе позволить.
1: Ждем всех там. Это было «Разбудит шоу» на волне радио Витебск. У микрофона были Влад Кузьмин и Настя Гордеева. Еще раз всех с праздником с нашим.
2: А еще раз всем спасибо, между прочим, за ваше поздравление, потому что, друзья, неимоверное количество сообщений. Возможно, Наташа Баталка что-то перехватит и еще успеет рассказать, зачитать, поздравить. Но поэтому мы вам говорим просто огромнейшее человеческое спасибо.
1: Все, услышимся, как всегда, с 7 до 11 по будням. Всем пока-пока,
2: всем музыки.
0: Каждое утро по будням с 7 до 11 Влад Кузьмин и Настя Гордеева вместе с тобой в «Разбудит шоу».

0: Турагентство «Вэл». Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Доброе утро. В студии Татьяна Белоголовкина. Новости к этому часу. Глава государства Александр Лукашенко поручил выработать программу по разведению в Беларуси красной породы коров. Об этом он заявил, посещая сельхозпредприятие Устье в Варшанском районе, где занимаются этим вопросом, передает Белта. По приезде Александр Лукашенко начал с истории вопроса насчет разведения в Беларуси красной датской породы коров. Несколько лет назад аграрии и ученые попросили на это денег. Они были выделены из бюджета. В Дании закупили 1200 голов. Планировали на их основе вывести свою породу в Беларуси, приспособленную к местным условиям. Затем началась эпопея, сказал белорусский лидер. Александр Лукашенко констатировал, что реализация проекта идет слишком медленными темпами.
1: В мире.
2: Военнослужащие стран, входящих в состав коалиции желающих, проведут учения в соседних с Украиной странах. Об этом сообщил президент Франции по итогам встречи лидеров 9 стран Европы в Париже. Политики договорились о создании коалиции по противоракетной обороне. В соглашении участвуют Дания, Франция, Германия, Италия, Нидерланды, Норвегия, Испания, Швеция и Великобритания. На встрече присутствовал и Зеленский. Ему Макрон пообещал новые истребители. Они поступят в 2028-2029 годах. Также Париж разрешит Киеву начать выпуск зенитных ракет-перехватчиков, управляемых авиабомб и крылатых ракет авиабазирования. Кроме того, ЕС и Великобритания подписали соглашение, открывающее британским оборонным компаниям доступ к кредиту для Украины в размере 90 миллиардов евро.
1: Новости региона.
2: В Витебске устранять последствия урагана помогают дополнительные бригады из Лиознинского, Бешенковичского, Витебского районов. Об этом сообщил зампредседателя горосполкома Павел Шекшнян. Ветровал 13 июля зацепил большую часть центра города. Ветром повалило более 120 деревьев. За ночь распилили и убрали почти сотню. Павел Шекшнян подчеркнул, что в первую очередь убирают деревья, которые препятствуют движению транспорта, повредили линии электропередачи. Рассчитываем завершить все работы на центральных улицах в ближайшее время. В целом по городу они будут выполнены до конца дня, сказал зампредседателя горосполкома. В областном управлении МЧС сообщили, что работники МЧС и службы взаимодействия привлекались 47 раз для распиловки и уборки аварийных деревьев. По оперативным данным, в результате падения деревьев в Витебске повреждены 6 автомобилей. И это все новости к этому часу. Далее о погоде.
1: Погода на Радио Витебск.
2: Сегодня в нашем городе и по области переменная облачность. Синоптики местами обещают кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-западный и северный 3,8 при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Дневная температура воздуха по области плюс 25-29, в Витебске плюс 27-29. Прогноз предоставлен Облгидрометом. Партнер – компания «Виконт Бай».
3: Летом остудить, зимой доброжарить. Кондиционеры «Кинг Хоум» с нами за все. Доброе надворье.
4: Звоните 33-300-6600. Сайт виконт.бай.
1: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: Музыкальный бранч.
1: Сегодня, ребят, можно было говорить о чем угодно, но тема дня – это, конечно же, день рождения любимой волны «Радио Витебск». Это FM-пространство вот уже 28 лет радует музыкой и эфирами не только жителей нашего города, но и нашей страны, да еще и, кстати, даже за ее пределами. Так что сегодня, признаюсь честно, мы принимаем поздравления, ну и в ответ будем поздравлять, баловать и радовать вас вкусными призами. Игр у нас много, я думаю, все уже убедились в этом, так что ваша задача – держать телефон под рукой, пробежаться по положению, которая есть в наших соцсетях и мессенджерах, ну и, естественно, принимать активное участие. Но вот моя задача – напомнить всем, что с 11 до 15 у нас в эфире будет музыкальный бранч, и я, Наташа Баталка, как всегда, с вами. Так что ловите в динамиках мои летние приветы и обнимашки. Топовой музыки сегодня хватит однозначно всем, ну и желаю вам хорошего дня.
0: Радио Витебск. Настрой свою волну.

0: прямо сейчас в эфир запустить очередную музыкальную новинку, ведь бранч без музыки был бы точно не музыкальным бранчем. Ну и, естественно, новинка у нас для вас имеется. В этот солнечный вторник сегодня мы будем слушать трек под названием «Memories» от Vice и Esk. Сейчас я немножечко предлагаю поподробнее пробежаться по каждому артисту. Ну, Vice — это у нас немецкий дуэт из Берлина, созданный еще в 2018 году, известен сочетанием электронной и поп-музыки, а также считается, кстати, одним из пионеров поджанра слэп-хаус. Его характеризуют подъемные мелодии и энергичные басовые линии. Ну и, кстати, музыкальный проект Vice сотрудничает с огромным количеством других именитых диджеев и исполнителей, и их музыка очень часто звучит в нашем FM-пространстве и даже как-то отбиралась в наш главный чарт хит-парад ТОП-20. Но вот не так давно они решили посотрудничать с исполнительницей под псевдонимом Esk. Новинка называется Memories, что в переводе с английского языка у нас означает как «воспоминание». И здесь, несмотря на достаточно такое битовое звучание, те самые воспоминания у нас будут немножечко с нотками грусти. Я бы сказала, по смыслу трек про болезненное расставание и навязчивые мысли о прошлых отношениях. Знаете, такая вот житейская история, ведь люди не всегда расстаются обоюдно. Очень часто бывает, когда один разлюбил, а у другого есть еще чувства. И здесь, как обычно говорят, время лечит. На год, через год, так сказать, на все это ты посмотришь совсем другими глазами, и это тоже на самом деле правда. В общем, про новинку рассказала, а кто исполняет ее тоже, так что давайте прямо сейчас слушать, оценивать и, конечно же, как всегда, голосовать в нашем открытом телеграм-канале «Радио Витебск».
1: Бранч премьера.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Безграничность окрыляет. Скрольте, снимайте, делитесь и снова скрольте. Проведите улетное лето на высоте без лимитов. Получите две сим-карты МТС за 0 рублей при подключении «Ясно» от Билтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890.
2: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: Не так давно, девчонки и мальчишки, мы с вами познакомились с музыкальной новинкой, а теперь предлагаю поиграть в игру «Попади под раздачу». Сегодня мы в свой день рождения даем вам, дарим классные подарки, вкусные, сытные. Причем это и пиццы, и суши. И прелесть всей этой игры, что вы можете сами выбирать, какой подарок вы хотите забрать от нас. Самое главное, вам сейчас просто дозвониться к нам сюда в эфир по номерам 60-20-60, а также 60-20-70. И, в общем-то, ответить на мой вопрос, который, я считаю, будет очень банальным, потому что все вопросы у нас сегодня легкие, касаемо нашей любимой радиоволны, касаемо сотрудников, диджеев, новостников. И я думаю, за 28 лет вещания, так сказать, вы уже могли все это узнать и даже выучить. Звонки у нас, естественно, идут. Буду сейчас выходить на связь с счастливчиком, а может, счастливица. Алло, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Как зовут вас?
1: Диана.
0: Яночка, очень приятно. Если не секрет, где сейчас находитесь?
1: Работе.
0: На работе. Ну, это хорошо, что на работе. Ян, смотрите, у меня есть для вас один вопрос. Я надеюсь, вы с ним с легкостью справитесь. Всех наших сотрудников вот так вот примерно знаете? Вопрос навскидку.
1: Возможно.
0: Возможно. Хорошо, смотрите. Кто у нас на волне считается главным рокером? У нас, кстати, даже такая программа авторская есть, выходит она в будний день. Как думаете? Главный рокер.
1: Мужчина.
0: Кто?
1: Это мужчина.
0: Так, ну вот вы мне вопросики тут задаете-то какие. Ну ладно, я сделаю подсказку. Нет, это женщина будет. Это точно женщина. А девчонки, кстати, тоже любят рок послушать. Почему сразу мужчины?
1: Дроздова.
0: Нет, это не Дроздова, поэтому мы играем дальше. Друзья, меня интересует, кто у нас главный рокер на волне. У меня, кстати, была подсказка, что в один будний день выходит даже авторская программа от этого человека. Алло, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: Как зовут вас?
2: Александр.
0: Саш, очень приятно. Как вы думаете, кто у нас главный рокер на волне?
2: Воронцова.
0: А вот мимо. Мы играем дальше, друзья. 60-20-60, 60-20-70. Смотрите, Воронцова мимо, Дроздова тоже мимо. Кто же рокер у нас на волне? Алло, здравствуйте, как зовут вас?
3: Здравствуйте.
0: Так.
3: Это Валерия.
0: Как вас зовут?
3: Валерия.
0: Лерочка, очень приятно. Как вы считаете, кто у нас главный рокер на волне?
3: Ну, пускай будет Даша Потехина.
0: К сожалению, это тоже не Даша Потехина. Да. Еще один. Смотрите, друзья, я сегодня говорила, что у нас есть авторская программа. Она называется «Радиобар Рок». Выходит во вторник после 10 вечера. 120 минут качественного отборного рока всегда звучит в эфире. Мне кажется, сегодня практически уже всех девчонок у нас перечислили. Алло, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
0: Как зовут?
4: Татьяна Белоголовкина.
0: Не Татьяна Белоголовкина. Воронцова, Дроздова, Потехина называли. Давайте дальше. Кого еще? Друзья, играем дальше. Я думала, вопрос будет легкий, оказалось тяжелый. Но вспоминайте, кто же у нас еще есть? Алло, здравствуйте.
5: Здравствуйте.
0: Как зовут вас?
5: Александр.
0: Саш, называйте, кто у нас любит рок?
5: Кто у нас? Может быть, вы?
0: А вот знаете, я люблю тоже рок, но меня вот, кстати, в этот вопрос почему-то не вписали. Я вам дам подсказку, потому что уже всех девчонок практически перечислили. У этого человека фамилия начинается на букву «З», а зовут ее Галина.
5: Захарова?
0: Ну, конечно же, это Галина Захарова. И у нее есть даже...
5: А я не называл, только в другой игре.
0: Вот, у нее есть как раз-таки программа «Радио Бар Рок». Теперь будете знать. Я в любом случае вас поздравляю. Вы победитель. Что выбираете, суши или пиццу?
5: Пиццу.
0: Пиццу. Хорошо. Пока вы здесь в эфире, можете кому-то передать горячий привет, а может быть, кого-то поздравить с праздником хотите?
5: Ну, в первую очередь хочу поздравить любимую радиостанцию «Витебск», так. Пожелать всему коллективу здоровья, самое главное, успехов, труде, всего-всего, что сами себе пожелаете. Ну и, конечно, хочу поздравить себя с днем рождения.
0: Вот как! Здорово! Мы тогда вас тоже поздравляем и желаем, чтобы все ваши мечты и желания исполнялись.
5: Спасибо.
0: Оставайтесь со мной на связи. Вне эфира с вами еще немножечко поговорим. Всем тем, кто к нам дозванивался, вы большие молодцы. Но, тем не менее, друзья, уже один человечек у нас выиграл, так что мы его, естественно, поздравляем. Играть продолжим дальше. А совсем скоро, после выпуска музыки, мы узнаем с вами звездные новости.

0: Всем привет, на связи с эфирным миром очередной выпуск программы «Шоу-тайм» на этой неделе. Здесь, на волне радио «Витебск», вы первыми узнаете подробности жизни звезд. На повестке много новостей, обо всем поговорим по порядку. Бельгийский дизайнер Пьер Леклерк, разработавший модель автомобилей BMW X5 и X6, получил российский паспорт. Соответствующий указ подписал сам президент России Владимир Путин. В связи с чем Леклерк решил стать гражданином России, не уточняется. Чтобы окончательно вступить в гражданство, дизайнеру нужно будет в течение года принести присягу. А вот рэпера Наваи хотят взыскать 91 тысячу рублей за ДТП в центре Москвы. Из искового заявления следует, что в результате происшествия были повреждены технические средства организации дорожного движения. Транспортная колонка, светофор, удлинитель на колонку и два дорожных знака. Напомним, что авария случилась вечером 5 мая на Зубовском бульваре. Машину без номеров, на которой ехал музыкант, развернула и подбросила. После этого автомобиль врезался в столб. Ни Наваи, ни кто-либо другой в ходе инцидента не пострадал. Что касается кино, то студия Paramount Pictures выпустит новый фильм «Кошмар на улице Вязов». Компания заключила сделку на приобретение прав на культовую историю о мистическом убийце из снов с обожженным лицом. Ранее New Line Cinema, а также ее корпоративный владелец Warner Bros. Владела всеми правами на «Кошмар на улице Вязов», поскольку именно она сняла оригинальный фильм в 1984 году. Эта лента положила начало франшизе, в которую вошли еще 7 кинокартин и перезапуск 2010 года. Ну а вот певица Риана впервые за долгое время вышла на сцену. Она появилась в качестве приглашенной гости на шоу Jay-Z, которое прошло в Нью-Йорке. Риана исполнила свои хиты. До этого она выступала на большой сцене в начале 2023 года в качестве хедлайнера шоу в перерыве Супербоула. Отметим, что Риану и Jay-Z связывает давнее сотрудничество. Он сыграл ключевую роль в карьере певицы, подписав с ней контракт еще в 2005 году. И в завершении звезда «Дневников вампира» актер Пол Уэсли женился. Его возлюбленная Натали Кукенберг поделилась свадебными кадрами в соцсети. На фото запечатлены счастливые молодожены с питомцем, собакой по кличке Грег. А вот в комментариях со значимым событием пару также поздравила коллега по сериалу Нина Добрев. Вот такие новости. «Шоу-тайм» продолжит следить за знаменитостями и будет держать вас в курсе событий. Оставайтесь на волне и узнавайте самые горячие звездные ньюс на нашем сайте radiovitebsk.by.
1: Наш сайт radiovitebsk.by. Шоу «Тайм». Утро на радио «Витебск».

0: Ну что, друзья, только что в эфире «Любимой волны» Иван Соловьев порадовал нас своим треком «Касабланка», а теперь хочу я вас порадовать, ведь сегодня наша «Любимая волна» Радио Витебск отмечает день рождения, нам целых 28 лет, вот такие вот мы большие. Ну и по такому поводу эту радость хочется разделить с вами. Разыгрываем мы классные, вкусные, сытные, аппетитные призы, сертификаты на пиццу или суши, прелесть игры, что выбираете сами, вы уже здесь, что хотите съесть и чем угостить своих родных и близких. В общем, дозванивайте сейчас в эфир, номера 60-20-60, 60-20-70, и будем с вами знакомиться, и будете, естественно, отвечать на вопрос. А вопросы очень, мне кажется, банальные и простые, касаются нашей радиостанции, сотрудников. Ну и, мне кажется, игра прекрасна тем, что благодаря этой активности вы можете узнать о своем любимом радио гораздо больше. Смотрите, меня интересует, сколько треков имеется в нашем главном чарте под названием «Хит-парад». Эта программа выходит у нас по выходным. Уверена, вы ее слышали и слушаете. Я в музыкальном бранче тоже очень часто что-то рассказываю, потому что в эту программу попадают горячие треки. Давайте дозваниваться. И у нас, кстати, уже кто-то есть на линии. Алло, здравствуйте.
1: Давайте дозваниваться.
0: Алло, вас плохо слышно.
2: Алло, здравствуйте.
0: Как зовут?
2: Меня Ольга.
0: Олечка, очень приятно. Как думаете, вот сколько треков у нас в хит-параде?
2: Хит-парад топ-20. 20.
0: Ну, естественно, Оля, 20. И спасибо, что продолжили даже название. Действительно, хит-парад топ-20 называется. Слушаете, кстати, программу?
2: Да, конечно.
0: Так, а голосуем мы там? Признавайтесь.
2: Голосуем, да.
0: Ну, смотрите, это радует. Оль, а где сейчас находитесь? Дома, может быть? А, на работе. А я думала, может быть, у вас отпуск, и вы отдыхаете. Отпуск, кстати, был уже летом или еще будет?
2: Ну, нет, еще, к сожалению, не было.
0: Ну, смотрите, отпуска еще не было, все впереди, но зато сертификат вы сейчас получаете. Осталось выбрать, что хотите, пиццу либо суши.
2: Пиццу? Давайте.
0: Пиццу. Смотрю, что-то у нас все пиццу любят. Оль, я вас поздравляю. Подарок ваш. Спасибо вам за участие. Пока вы здесь в прямом эфире, можете тоже кого-то поздравить, передать привет. В общем, ловите момент.
2: Сегодня поздравляю вас, Радио Витебск, наше любимое радио, с днем рождения. Вот, и желаем вам еще раз очень много по 28.
0: Вот, это здорово. Звучит как тост. Так что предлагаю на работе сейчас за наше здоровье поднять там чашечку чая, либо кофею. Ну, может быть, и что-нибудь покрепче. В любом случае,
2: Оль... Очень вас любим, да, и слушаем постоянно.
0: Мы, на самом деле, этому очень-очень рады. У нас прекрасный в эфире произошел сейчас с вами энергообмен, который зарядил, я думаю, не только нас с вами, но и всех наших слушателей. Оль, оставайтесь со мной на связи. Вне эфира сейчас с вами еще немножечко поговорим. Ну, а мы, друзья, с вами продолжаем наполнять этот вторник только лучшей музыкой. Так что прибавляйте громкости в динамиках и наслаждайтесь.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Что для вас значит работа?
2: Когда просыпаешься утром с охотой.
3: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
2: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
1: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа. Бай.
4: Интернет – это море информации. Полезной и токсичной, интересной и травмирующей. Исследуй интернет безопасно, используя все возможности. На сайте kidspomogut.by ты узнаешь, как противостоять кибербуллингу, распознать мошенников и защитить личные данные. Узнай, что такое кибербуллинг, груминг, сталкинг, троллинг, шейминг, как их избежать и поддержать других. Если столкнешься с угрозой или насилием, напиши в онлайн-чат kidspomogut.by или позвони 8029-3067-3232. Эксперты дадут совет и поддержат бесплатно, анонимно и конфиденциально. Заходи на kidspomogut.by и исследуй интернет безопасно.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: Мне кажется, эта новинка нам очень даже кстати. Такие звезды, как Хюгель, Эмейл Энджел и Ультранейт двигаются к солнцу. Ведь не зря их трек называется Moving to the Sun. А нам и так двигаться к солнцу не надо, потому что у нас сегодня замечательная, жаркая летняя погода. Так что наслаждаемся, улыбаемся, ну и немножечко пашем, конечно же. Сегодня очень много говорим о нашем празднике, дне рождения. И правильно делаем, потому что это событие выпадает раз в году. Но, тем не менее, друзья, помимо игр и вкусных подарков, напомню, у нас по такому поводу для вас будет классная вечеринка, которая начнется 16 июля, уже, в принципе, совсем скоро. Это день недели, четверг, послезавтра. Так что обязательно приходите к нам на вечеринку, там и попоете, и потанцуете, и поиграете в игры, и возможность будет получить классные подарки, умные колонки. Ну и самое классное еще, что там будут для вас выступать звездные гости. Так что однозначно проведете время с удовольствием, приводите своих друзей, родных и наслаждайтесь. 16 июля, четверг, 8 вечера старт, площадь Пушкина, вход бесплатный. Так что на вечер четверга планов уж точно никаких не стройте. У нас по плану хорошая музыка, слушаем трек Even God от Люмикса и Jair Over, заряжаемся позитивом, ну а потом узнаем самые свежие новости и прогноз погоды.
1: Радио Витебск. Включи настроение.

0: которая слушает. В Витебске полдень. Новости на радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Татьяна Белоголовкина. На радио Витебск полуденный выпуск новостей. Президент Беларуси Александр Лукашенко ознакомился с перспективами сотрудничества Витебской области с Андижанской областью Узбекистана, передает Белта. В рабочей поездке главы государства в Варшанский район принял участие и хаким Андижанской области Шухратбек Абдурахманов. Планы сотрудничества реализуются в развитии договоренностей президентов двух стран. Речь идет об инвестициях в различные сферы и приглашении на работу в Беларуси граждан Узбекистана. Я пообещал президенту, что мы это сделаем. Нам это выгодно. Таким образом, получит развитие Витебская область, сказал Александр Лукашенко. Мы будем по-братски работать, можете не сомневаться, добавил президент.
0: В мире.
1: Не менее 14 тысяч человек могли стать жертвами экстремальной жары, которая наблюдалась в Европе во второй половине июня. Об этом со ссылкой на издание «Политика» сообщает Белта. Оценка издания основана на предварительных данных об избыточной смертности в 6 странах, наиболее пострадавших от жары – Франции, Бельгии, Германии, Нидерландах, Испании и Великобритании. «Политика» также приводит данные Европейского центра мониторинга смертности, согласно которым с 22 по 28 июня в 27 странах, охваченных мониторингом, было зарегистрировано более 10 тысяч случаев избыточной смертности. При этом подчеркивается, что эти оценки могут быть скорректированы по мере поступления новых данных.
0: Беларуси.
1: В вузы страны зачислено порядка 5600 абитуриентов по целевому набору, передает Белта. По словам первого замминистра образования Александра Бухановича, план приема составлял 6300 целевых мест. При этом документы подали 9100 претендентов. По итогам отбора и конкурса по каждому заказчику, а также с учетом проведения внутреннего вступительного испытания в формате практической задачи, целевой набор выполнен на 90%. Около 700 незанятых целевых мест будут переданы абитуриентам, поступающим по общему конкурсу. Среди наиболее востребованных направлений у целевиков – медицинские, инженерно-технические, педагогические и аграрные профили. И в завершении выпуска информация на правах рекламы. Беларусьбанк предлагает пакет услуг «Шаг навстречу», который создан специально для молодых предпринимателей в возрасте до 31 года, недавно открывших свое дело. Пакет предусматривает безлимит электронных переводов и плату всего 1 рубль за каждую операцию зачисления и выплаты сумм на счета физических лиц. Сосредоточьтесь на развитии прибыли, а финансовые заботы доверьте специалистам. Сделайте шаг навстречу своему бизнесу этим летом. Подробности на сайте Беларусьбанка и по телефону 147. И это все новости к этому часу. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
2: Веста невыгодных покупок.
3: С 15 по 19 июля в магазинах Веста колбаса сыровяленая юбилейная, высший сорт, 1 килограмм, 20 рублей 99 копеек. Мороженое Лёва, пломбир шоколадный на бисквитах, 80 граммов, 1 рубль 29 копеек. Веста. Приглашаем за покупками.
4: А в холодильнике мороженое, рыбка и колбаска.
0: Погода на радио Витебск.
1: Сегодня в нашем городе и по области переменная облачность. Местами синоптики обещают кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-западный и северный 3,8 при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Дневная температура воздуха по области плюс 25-29, в Витебске плюс 27-29. Прогноз предоставлен Облгидрометом, партнер турагентства «Вокруг света».

Радио Витебск. День твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: ничего не могут дождаться. В этом треке I Can't Wait такие звезды, как Боб Синклер и Кайза. Я пока играла музыка, ребят, все не могла дождаться, когда же появлюсь здесь в эфире «Любим волны». Всем еще раз привет, бранч продолжается. Сегодня у нас прекрасный праздничный день. Надеюсь, вы разделяете эту радость с нами. Ну и в рамках этой 60-минутки мы обязательно с вами продолжим играть в игру «Попади под раздачу». Так что следите за эфиром, принимайте участие. Кому-то точно сегодня повезет. А еще не забывайте, кстати, голосовать за нашу музыкальную новинку в телеграм-канале под названием «Радио Витебск». Пост есть, ждет ваших реакций. Ну а все итоги мы, естественно, будем подводить немножечко позже. Я же на старте нового часа хочу пожелать всем тем, кто на работе, легкой рабочей смены, а у кого отдых и отпуск, ловите момент и кайфуйте. Ну а что касается музыки, прямо сейчас давайте держать курс на энергичный трек, АПТ называется, от Розы и Бруно Марса.
1: Музыкальный бренд.

0: Реклама. Бери больше, плати меньше в Аскона. Только в июле собери корзину и получи еще до 10% скидки. Приходите в салоны и выбирайте лучшие товары для сна. Подробности на Аскона.бай и по номеру 7176.
1: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони 7043.
2: Телефон рекламной службы Радио Витебск. 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.
3: Всем огромный привет. Это Лирик. Ты слушаешь мою песню.

Этого прекрасного артиста по имени Лирик очень многие любят за его творчество, за его прекраснейший вокал и за песни с таким хорошим и глубоким смыслом. Мы на самом деле гордимся, потому что Лирик родом из Беларуси, это наш артист, и у нас действительно в стране рождаются таланты. В данный

0: Многие из людей дополнили образ белыми рубашками, черными галстуками и очками-авиаторами, повторив тот самый сценический стиль Питбуля. Ну, и еще одну лысую шапочку, так сказать, пришлось примерить и самому музыканту, чтобы попасть в итоговый почет. Точный результат, кстати, зафиксировали при помощи 400 волонтеров, которые проверяли каждого участника, а также съемки с дронов, которые анализировали 42 счетчика. Питбуль, на самом деле, пребывает до сих пор в шоке и как-то в одном из интервью сказал, что у него нет слов, кто бы мог подумать, что кубинец в первом поколении будет устанавливать рекорды и сам войдет в книгу рекордов Гиннесса. Мы на самом деле за этого человечка очень-очень рады. Фанаты вообще начали массово копировать образ музыканта еще в 2021 году. И рэпер, недолго думая, даже сделал небольшой бизнес. На своем фирменном сайте он продает тот самый набор с накладными лысинами. Ну и перед этим лондонским концертом, естественно, все это дело раскупили. Так что мы поздравляем этого товарища. У него тоже своего рода небольшой праздник. Ну и по такому поводу давайте прямо сейчас вспомним его творчество. Трек называется «I know you want me». Предлагаю всем немножечко подвигаться.
1: Радио Витебск.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Безграничность окрыляет. Скрольте, снимайте, делитесь и снова скрольте. Проведите улетное лето на высоте без лимитов. Получите две сим-карты МТС за 0 рублей при подключении «Ясно» от Билтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890.
2: Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Наша музыка на радио Витебск.

0: в нашем красивом городе Витебске на часах 12.25. И сейчас, ребят, предлагаю немножечко поиграть. Игра у нас приурочена к сегодняшнему празднику. Отмечаем день рождения любимой волны Радио Витебск. Нам целых 28 лет, напомню. Ну и по такому поводу мы хотим, естественно, вас порадовать. В общем, попадайте под раздачу классных подарков. Разыгрываем вкусные, сытные, аппетитные призы. Это сертификаты на пиццу либо суши. Вы здесь, на самом деле, уже выбираете сами. Мы сегодня очень-очень добрые. Даже когда вы отвечаете на вопрос неправильно, мы вам всегда подсказываем в эфире, либо даже несколько вариантов ответов вы успеваете за это время рассказать. Сейчас, перед тем, как задам вопрос, небольшая вам даже такая, шпаргалка, что ли. Предлагаю в своей голове сейчас вспомнить всех радиоведущих, диджеев, которые у нас работают на радио, в FM-пространстве, и всех новостников. Лишним однозначно не будет, потому что вопрос у меня такой. Сколько птичьих фамилий на радио? Ну, естественно, если вы назовете мне цифру, я думаю, вы смело и назовете те самые фамилии. 60-20-60, а также 60-20-70. Игра уже началась. Алло, здравствуйте. Как вас зовут?
1: Диана.
0: Яна или Диана?
1: Диана.
0: Диана, очень приятно. Диана, скажите, пожалуйста, вот сколько птичьих фамилий на радио, как вы думаете?
1: Может быть, три?
0: Не три, вот очень горячо, но не три. Назовете три вообще? Нет, вот, к сожалению... Три вы уже сказали. Вы сказали три, вы сказали четыре. Сколько?
1: Две.
0: Хорошо, правильно, две. А знаете кто?
1: От Дроздова точно.
0: Так.
1: И еще, наверное, Воронцова.
0: Ну, естественно, Дроздова и Воронцова. Татьяна Воронцова ведет у нас выпуск новостей и прогноз погоды, а как раз-таки Настя Дроздова вечером, Саша Назаренко радует всех в хорошей компании. Я вас поздравляю, Дианочка. Вы сейчас выиграли вкусный приз. Однозначно, что, кстати, хотите попробовать? Суши либо пиццу?
1: Суши.
0: Ну неужели? Хоть кто-то выбрал суши. Меня тоже это очень радует. Диан, как, кстати, настроение? Поделитесь. Летнее, фестивальное.
1: Летнее, фестивальное. С учетом вчерашней погоды, хотелось бы, чтобы такого больше не повторялось.
0: Ну да, вчера погода нас, на самом деле, всех немножечко огорчила и удивила. Будем надеяться, что действительно больше такого не будет. Кстати, на концерт куда-нибудь пойдете?
1: Нет, к сожалению.
0: Нет, но я думаю, в городе и так будет очень много мероприятий, так что классно проведете время. Диан, пока здесь в эфире, можете кому-то передать привет, либо поздравить с праздником. Ловите момент.
1: Да, поздравляю, во-первых, любимое радио с праздником, с днем рождения. Это такой очень хороший повод, да?
0: Да.
1: Вот, желаю вам процветания, послушных зрителей, приятных моментов, отличной музыки, вообще всего самого-самого наилучшего. Передаю привет всем жителям города Витебска, всем гостям, которые приехали к нам на Славянский базар. Надеюсь, что этот праздник оставит у вас достаточно самые прекрасные воспоминания и впечатления.
0: Слушайте, у вас такое замечательное сообщение, как будто прям заранее готовились. Мне оно очень понравилось, прозвучало классно. Диан, спасибо вам большое за такие теплые слова. Мы вас тоже поздравляем с выигрышем. Оставайтесь со мной на связи. Вне эфира сейчас еще немножечко с вами пообщаемся. А мы, друзья, держим курс на классную музыку. Послушаем новинку «Body Talk» от Али Фарбана и Рена Миллер. А в середине часа узнаем как раз-таки краткий выпуск новостей.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Татьяна Белоголовкина. Коротко о событиях нашего региона. Председатель облсполкома Александр Рогожник подробно доложил главе государства о ситуации в области. Вчерашняя стихия нанесла серьезный урон Витебскому зоопарку. В концертном зале Витебск открылась выставка арт-фотографии «Муза» фотохудожницы Дарьи Еремеевой. В начале следующего часа об этом и другом подробно.
2: Быстро, дёсело, качественно, а ещё и без выходных. Так не бывает.
3: Бывает. На правильном СТО. СТО «Вираж». Диагностика подвески. Бесплатно. Проверка технических жидкостей. Бесплатно. Замена масла. Бесплатно. Володарского, 96. Телефон 64-27-38.
0: День на радио «Витебск».
4: Push me, and then just touch me.

0: Всем привет, я Дима Билан. Поздравляю Радио Витебск. Желаю вам хорошей музыки и новых открытий.
1: Всем привет, это Николай Тимофеев. И я хочу поздравить от всего сердца, от всей души Радио Витебск с днем рождения.

0: Реклама.
1: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
2: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: вашу музыку, друзья. Потихонечку с вами приближаемся к обеденному времени, а это значит, скоро будем озвучивать все ваши приветы и поздравления. Музыкальный агент не за горами, так что пишите свои сообщения и в Viber, и Telegram. А пока дозванивайтесь к нам в прямой эфир 60 20 60 60 20 70. Продолжаем праздновать наш день рождения вместе с вами. Ну и, естественно, разыгрываем классные подарки. Вкусные, аппетитные. Это сертификаты на сушу или на суши или пиццы. Выбирать будете сами. Значит, у меня очередной вопрос, касаемо, естественно, наших сотрудников. Сейчас их тоже пытаемся вспомнить, особенно голоса. А вопрос звучит так. Кто последним пополнил коллектив «Радио Витебск»? Вот этот человечек с нами работает, ну, наверное, практически уже, кстати, год. Кто же это, такая или такой? 60-20-60, а также 60-20-70. Алло, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Как зовут вас?
1: Валерия.
0: Валерия, очень приятно. Так, вот как считаете, кто у нас тут пополнил коллектив, ну, не так давно?
1: Ой, даже сомневаюсь.
0: Ну, давайте, говорите.
1: Наташа Больнарович?
0: А нет, к сожалению, мы, друзья, играем дальше. 60-20-60, 60-20-70. Наталья, как раз-таки, Байронович, работает очень давно на радио. Алло, здравствуйте.
2: Добрый день.
0: Как зовут вас?
2: Олег.
0: Олег, очень приятно. Кто вот, ну, практически год уже, кстати, с нами в команде. Как вы считаете?
2: Анастасия Гордеева.
0: Ну, естественно, это Настя Гордеева. Она будет утром всех вас вместе с Владом Кузьминым. Олег, я вас поздравляю. Вы забираете классный подарок. Вкусный, самое главное. А что, кстати, выбираете? Пиццу либо суши?
2: Суши.
0: Суши. Меня тоже радует, что суши. Олег, пока здесь в прямом эфире, передавайте привет и поздравляйте с праздниками, если есть желание.
2: Передаю привет всем нашим радиослушателям, поздравляю радио Витебск с ее праздником, 28-летием, и также всем хорошего лета, теплого и солнечного.
0: Пусть ваши слова обязательно исполнятся. Спасибо за участие. Оставайтесь со мной на связи. Вне эфира немножко пообщаемся. Всем тем, кто дозванивался и ничего не получилось выиграть, не переживайте. После музыкального агента наши игры обязательно продолжатся.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Просто иди в оконный остров.
2: Окна ПВХ, двери входные и межкомнатные, балконы под ключ, скидки, оплата частями. Телефон 29 519 66 66. Сайт оконныйостров.бай.
3: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: Строительство ВЭЛ. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Добрый день. В студии Татьяна Белоголовкина. И в этом выпуске о событиях нашего региона. Председатель Витебского облсполкома Александр Рогожник подробно доложил главе государства о ситуации в регионе, в том числе о видах на урожай, подготовке к уборочной кампании. Упаси Господь, хоть один комбайн будет не готов, предупредил Александр Лукашенко. Он также сделал акцент на подготовке зерносушильного хозяйства. Еще одна тема доклада – работа в Витебской области с инвесторами в агропромышленном комплексе, реализация новых проектов. В числе таких инвесторов агрокомбинат «Дзержинский», ОАО «Савушкин продукт», Горецкий пищевой комбинат, компания «Сервалюкс». Общий объем инвестиций оценивается в 890 миллионов рублей. Учитывая присутствие на мероприятии хакима Андижанской области Шухратбека Абдурахманова, регион реализует планы по развитию сотрудничества с Витебской областью. Александр Лукашенко отметил, что такие инвестпроекты с белорусскими компаниями могут быть примером и для Узбекистана. Президент гарантировал, что отношение будет абсолютно равное. Вчерашняя стихия нанесла серьезный урон Витебскому зоопарку. На месте работает ситуационный штаб под руководством главы города Алексея Героева, информирует телеграм-канал «Город Витебск». Зоопарк временно закрыт до устранения последствий непогоды. Алексей Героев на ситуационном штабе рассказал о ликвидации стихии. В результате непогоды пострадало более 120 деревьев, повреждены городские коммуникации. Последствия непогоды в круглосуточном режиме устраняют работники предприятий «Горсвет», «ЖРЭД», «Гордурмост», ПК ИТС, спецавтобаза, спецкомбинат, витебские тепловые сети. Администрациями районов Витебска дополнительно привлечены более 300 работников организации. Помогают справиться с последствиями непогоды специалисты Витебского, Лиознинского, Бешенковичского и Городокского районов. В концертном зале Витебска открылась выставка арт фотографии «Муза» фотохудожницы Дарьи Еремеевой. Экспозицию витебчанка посвятила женским образом. Здесь можно увидеть необычные цветочные аутфиты, дизайнерские костюмы и впечатляющие боди-арты. Выставка приурочена к году белорусской женщины. Также в концертном зале представили масштабный авторский проект известного российского живописца «За гранью видимого» Миры Никаса Сафронова. А чуть позже в художественном музее откроется выставка живописи Илья Репин «Шедевры великого мастера из собрания Национального художественного музея Беларуси. И это все новости к этому часу. Далее о погоде.
1: Погода на Радио Витебск.
2: Сегодня в нашем городе и по области переменная облачность. Синоптики местами обещают кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-западный, северный, 3,8 при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области плюс 25-29, в Витебске 27-29 градусов тепла. Прогноз предоставлен Облгидрометом. Партнер – компания «Виконт Бай».
3: Летом остудить, зимой доброжарить. Кондиционеры «Кинг Хоум». Знаменитые. И заусёды доброе надворье.
4: Звоните 33-300-6600. Сайт виконт.бай.
1: Радио Витебск. День твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: Музыкальный агент.
1: На часах, девчонки и мальчишки, 13.06. В нашем городе Витебске вот такое вот обеденное время настало. Так что, если вы сейчас собираетесь перекусить, конечно же, мы желаем приятного аппетита. А еще предлагаем заглянуть к нам в гости на Огонек. Ведь на волне начинается поздравительный сегмент, он же музыкальный агент, в рамках которого мы будем целый час озвучивать ваш привет и поздравления, признание любви. Ну и, конечно же, будем заряжать в эфир вашу любимую музыку по поводу как раз-таки песен. Напомню, что если ваши заявки музыкальные будут в нашей фонотеке, мы их обязательно поставим. Если не найдем, здесь уже на самом деле не расстраивайтесь, не обижайтесь. Будем дальше с вами переписываться и искать какие-то другие пути решения. Наши данные не менялись. Вайбер, Телеграм 7071071. Так что пишите свои приятности. Ну и, конечно же, не забывайте, сегодня любимая волна Радио Витебск отмечает день рождения. Нам целых 28 лет. Так что приятности в наш адрес тоже будем принимать с удовольствием.
0: Музыкаль.

0: Реклама. Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони 7043.
1: Безграничность окрыляет. Скрольте, снимайте, делитесь и снова скрольте. Проведите улетное лето на высоте без лимитов. Получите две сим-карты МТС за 0 рублей при подключении «Ясно» от Билтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890.
2: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
3: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60.
4: Радио Витебск, я Николь Фургал. Поздравляю вас, желаю вам ярких, радостных, позитивных эфиров и чтобы звучали в ваших сердцах любимые мелодии.
5: Всем привет, я Никита Белько. Хочу от всей души поздравить Радио Витебск с этим прекрасным праздником. С днем рождения. Желаю еще долгих и долгих лет процветания и новых успехов.
6: Всем привет, я Настя Кравченко. Поздравляю Радио Витебск с днем рождения. Желаю прекрасной музыки, замечательных исполнителей и всего самого наилучшего.
3: Наша музыка на Радио Витебск.

0: рождения, любимое радио, пусть будет как взлетная полоса. Только вверх, только вперед, без катастроф и падений. Спасибо, Танюш, вам тоже. Посылаем вам лучики добра. А также есть у нас сообщение в Телеграме. Добрый день. Поставьте, пожалуйста, песню «Миа Бойко Прайм». Это, кстати, новинка. На прошлой неделе в рамках музыкального бранча мы ее с вами слушали в рубрике «Бранч-релиз». И вот как раз-таки прямо сейчас она будет звучать по вашей просьбе.
1: Музыка.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Нужна поездка? Есть Брокар. Стоимость видна сразу в приложении. За рулем проверенные водители. Скачай Брокар. Наш Бро. Услуги оказываются автомобильными перевозчиками. 0+.
2: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс. 7043. Звони.
3: Ансамбль «Беседа». Любимые народные песни для вас. Корпоративы, праздники, городские торжества. Мы создаем настроение. Закажите беседу плюс 375 33 313 37 65, чтобы сделать ваше событие ярким и запоминающимся.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: Музыкальный агент.
1: Спасибо дорогим Ведде и Даллену за этот трек «All That She Wants». В нем имеются однозначно ностальгические нотки по старым хитам, ну и, конечно, свежие биты. Ну а теперь от музыки переходим к озвучиванию ваших посланий. Сообщений много, нужно все успевать это делать, читать. Здравствуйте, Радио Витебск, поздравляю вас с праздником, вашим днем рождения. Но больше всего хочу поздравить днем рождения любимую супругу Толопила Веронику в городе Сна. Пускай сбываются все начинания и мечты, все будет в жизни по плечу. Мы, именинниц, тоже желаем всего самого наилучшего и здорово, что вот такие вот совпадения, и радиоволна отмечает день рождения, ваша любимая женщина. Так, есть следующее послание от Надежды. Поздравляю, любимое радио. Желаю неиссякаемого вдохновения, легких эфиров и крутых треков. Главное, чтобы каждый эфир находил отклик в сердцах слушателей, заряжал позитивом и помогал двигаться вперед. Так, Саша нам тоже написал. Добрый день, уважаемая Радио Витебск. Поздравляю вас, Наташа, и весь коллектив радиостанции Витебск с днем рождения. Желаю самое главное, крепкого здоровья. Конечно же, себя тоже поздравляю с днем рождения, и мы вас, Александр, еще раз поздравляем, тем более сегодня выиграли у нас в игре, что на самом деле здорово. Мне кажется, хороший подарок получили. Привет Артему Семенову, Вадиму Анатольевичу, Елене и Андрею, Сави. И по скриптум дополнение: вы самая лучшая радиостанция и самый лучший коллектив. С днем рождения, ура! Спасибо, ребят, за такие теплые слова в наш адрес. Нам действительно очень приятно, и думаю, что все наши сотрудники сейчас как раз-таки слушают и слышат все эти послания, которые вы нам присылаете. Так, есть еще поздравление, но уже немножечко другое. Олечка, поздравляем с днем рождения. Желаем здоровья, вдохновения, любви, внимания, тепла, солнечного настроения, успехов во всем, ярких впечатлений. Пусть всегда будут цветы и сюрпризы, улыбки, хорошие события, счастье, радость, удача и везение. Ваши Оля, Лиза и Юля. Девчонки, кстати, попросили для именинницы поставить трек «Believe» от группы Imagine Dragons. Зарядила в эфир, совсем скоро прозвучит. А я еще успею захватить немножко посланий, потому что их на самом деле сегодня очень много. Андрей нас тоже поздравляет с днем рождения и говорит о том, что мы лучшая радиостанция. На самом деле это очень приятно слышать. И вот большое сообщение тоже есть. Поздравляю с днем рождения. Самое лучшее из лучших в мире радио. Спасибо вам за возможность выиграть подарки. Спасибо за сегодняшний вкусный приз. Желаю вам, Радио Витебск, всех благ, здоровья всем вам и вашим близким. А также желаю, чтобы Радио Витебск, как и сейчас, быть в ротации первым номером. Мне когда звонят и спрашивают, какое радио я слушаю, я всегда отвечаю, что слушаю Радио Витебск. А также хочу передать привет сыну Леонову Сергею. Вот на этой доброй нотке, друзья, мы ставим небольшую запятую в рамках музыкального агента. По сообщениям продолжим двигаться уже в следующей получасовке. Ну а сейчас давайте музыку послушаем, а именно то, что вы просили.
0: Музыкальный

0: новости на Радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Татьяна Белоголовкина. Коротко о главных событиях. Александр Лукашенко поручил разработать четкую программу выведения белорусской красной породы коров. Премьер Болгарии заявил о выходе страны из коалиции желающих по Украине. Выставка работника Сафронова открылась в фестивальном Витебске. В начале следующего часа об этом и другом подробно. И в завершении выпуска информация на правах рекламы. Жрец города Витебска требуется на должность первого заместителя управляющего главного инженера, специалист с опытом работы в строительстве и наличием квалификационных аттестатов Белстройцентра. На должность заместителя управляющего по эксплуатации инженерных систем, специалист со знанием устройства инженерных систем жилого дома. Заработная плата высокая. Телефон плюс 375-33-399-58-32.
0: День на радио Витебск.

0: что сейчас, слушая этот трек «Whenever» от Шакиры, многие вспомнили тот старый клип, где она, по-моему, на какой-то скале активно двигала своими прекрасными бедрами. И хочется верить, что вы сейчас повторяли те самые движения, потому что двигаться, ребят, обязательно надо. Движение — это жизнь. Но и как-никак, все-таки хотя бы немножечко сейчас нужно было устроить себе небольшую физкульт-минутку и потратить те самые съеденные калории за полдня. Поверьте, я как зожник однозначно за это всегда переживаю. Ну, на самом деле, сейчас не про танцы, не про еду и не про фигуры, а будем переходить в наши мессенджеры и будем дальше озвучивать ваши приятности. Здравствуйте, Радио Витя, поздравляю вас с 28-летием. Это немного, но и немало. Скажем так, дальше больше. Поздравляю радиоведущих. Хочу передать привет также себе. Удачи мне. Я пытаюсь выучить японский опенинг к аниме. Сколько я буду с ним мучиться, непонятно, но надеюсь, что выучу. Дорогой мой человек, вот не могу прочитать ваше имя в телеграм-канале, но однозначно хочу сказать одно, что самое главное – это вера в себя. Все получится, по крайней мере, я вас точно верю и желаю вам успехов и удачи. Так, идем дальше. Добрый день, самое лучшее радио. С днем рождения поздравляю вас. Процветание, творческих успехов вам и, конечно же, здоровья. Вы самые лучшие. Всегда с вами, написала Танюша. Танечка, большое спасибо за такие теплые слова. Любимое радио Витебск, с днем рождения. Процветание, крутых эфиров и неиссякаемого драйва. Наш коллектив на работе в поставах всегда на вашей волне. Продолжайте заряжать нас позитивом. Вы лучшие. Огромнейшее спасибо. Мы вам тоже передаем пламенные приветы. Добрый день, Радио Витебск. Передаю огромный, сердечный привет своему самому любимому внуку Андрейке. Хорошего солнечного дня. Пусть день будет для тебя успешным, удачным и легким. Отличного тебе самочувствия, бодрости и неугасающей энергии. Обнимаю, целую. Очень сильно люблю. Твоя любящая бабуля Люба написала. А также Марина передает привет всем радиослушателям. Попросила по возможности поставить что-нибудь про лето русскоязычное. А я предлагаю вспомнить хорошую песню. Так и называется «В городе лето» от группы Ума Турман.
1: Музыкальный агент.

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Подвесное кресло. Всего за 299 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Что для вас работа? Стабильный доход?
3: Это классная команда и карьерный взлет.
4: Сыну велик, а в доме новая крыша.
5: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
6: Работа – это способ исполнить мечты.
7: Найди больше, чем просто работу на Работа.бай.
8: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони 7043.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на Радио Витебск.

0: момент.
1: Сейчас вместе с исполнителем Holy Flame вспомнили всех любочек, и неважно, синенькие у них юбочки, есть ли ленточки в косе. Главное, что называются они любочки, поэтому таким девчонкам однозначно передаем сейчас горячие приветы. Ну а кому вы передаете свои приветы, поздравления, мы узнаем прямо сейчас, потому что я готова еще немножечко почитать. Здравствуйте, поздравляю радио с 28-летием, желаю счастья, денег побольше. Ох, это было бы неплохо! И удачи ведущим. Хочу передать привет Асфадель, она очень крутая и хорошая. Вот такое вот сообщение у нас есть. Так, нам написали еще здесь стихотворение. С праздником радио Витебск. Над западной Двиной летит сигнал сквозь утренний туман. Витебск уверенно звучит, пробив эфирный океан. Он стал для города родным, знакомым голосом с утра. Мы этот праздник вместе с ним встречаем. Громкое ура! Пусть дарит музыка и свет, и новостей привычный ход. Живи, вещая много лет, наш добрый радионарод. Вот такое вот стихотворение написали. Мне даже кажется, Аня как будто сама сочинила. В любом случае, Анют, огромное спасибо вам за вот такой вот прекрасный текст. Добрый день, радио Витебск. Сегодня все слова благодарности и приветики только в вашу честь. Спасибо за вашу работу. Всем сотрудникам самого наилучшего настроения и делитесь им с нами, вашими слушателями. Леночка, огромное спасибо. Будем так делать дальше. Лен попросила поставить Зиверт Газ. К сожалению, вот Зиверт уже точно не поставим, потому что не так давно она у нас звучала. Лен, если что-то захочется еще послушать, то пишите. Так, от Владимира есть. Дорогое радио Витебск, примите поздравления с 28-летием. Успехов во всех начинаниях, креатива, всего наилучшего, всем здоровья и удачи. Спасибо, друзья, за большое количество вот таких вот прекрасных слов. Мы возвращаемся к музыке прямо сейчас и будем заряжаться с хорошим настроением под любимые треки.
0: Музыкальный

0: Привет, радио Витебск. Это группа Добро. Мы от всей души вас поздравляем.
1: Продолжайте ставить звук на всю.
0: И бесконечной вам юности.
2: Привет всем, это Юля Савичева. Желаю всем хорошего настроения и удачи.
1: С днем рождения, радио Витебск.
3: Пусть следующие 20 лет будут еще ярче.
1: Ваши Платон
3: и Джоуи.

0: just my... Реклама на радио Витебск.
1: Бери больше, плати меньше в Аскона. Только в июле собери корзину и получи еще до 10% скидки. Приходите в салоны и выбирайте лучшие товары для сна. Подробности на Аскона Бай и по номеру 7176.
2: Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
3: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.
4: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60.
5: Музыкальный агент.
6: Вот так вот, девчонки и мальчишки, мы с вами добрались до финала программы «Музыкальный агент». Напомню, что вечером вы тоже можете передавать свои приветы и поздравлять любимых с праздниками. Этот сегмент продолжит свою трудовую деятельность, так сказать, с 19 до 20. Но, тем не менее, мы сейчас с вами успеем зачитать финальную порцию посланий. Здравствуйте, передаю привет Васильевой Ларисе, Савченко Татьяне, Саморосовой Татьяне, Лосовской Маше, Мороз Снежане, Щукиной Карине, Цыгановой Елене. Желаю вам отличной смены, чудесного дня, много любви и объятий. И попросили поставить свежую композицию «Пожар» от Акмала и Джелагонии. Скоро она прозвучит. Поздравьте, пожалуйста, Попкова Сергея с днем рождения. Написал Сережа. Мы именинника тоже поздравляем. Желаем всего самого наилучшего. Вижу, у нас здесь есть тоже музыкальные заявки. Уже, ребят, к сожалению, сегодня мы не успеем их никак поставить. Как вариант, только если вечером. Так, есть такое поздравление. Не только радио Витебск, но и нашу любимую доченьку Пашкович Софию с днем рождения. Ты наше солнышко, наш цветочек улыбок, радости и всегда хорошего настроения всем. И Галина написала: с днем рождения, дорогое радио Витебск. Вашу волну слушаю всегда, и вы дарите просто невероятный позитив. И благодаря вам верю, что все действительно будет хорошо. Поздравляю вас и желаю вам оставаться такими же позитивными и побольше вам слушателей. Вот такие вот прекрасные слова. Звучит как тост. Галин, огромнейшее спасибо. Мы сегодня рады действительно этот день, так сказать, разделять вместе с вами. Ну и будем и дальше не только наполнять вторник любимой музыкой, но совсем скоро вернемся к музыкальному бранчу, а там у нас для вас игры и вкусные подарки. Так что настраивайтесь активничать.
5: Музыкальный

0: Витебск. В ритме твоего города. В Витебске 14 часов. Новости на радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Татьяна Белоголовкина. Новости к этому часу. Глава государства Александр Лукашенко дал распоряжение подготовить масштабный план по селекции развития отечественной красной породы молочного скота. Данное поручение прозвучало в ходе его рабочей поездки на производственной площадке предприятия «Устье» в Оршанском районе, где реализуется данный научно-практический проект. Сразу после прибытия белорусский лидер затронул предысторию инициативы, связанные с адаптацией и разведением в республике коров красной датской породы. Подробности приводит Полперва.
2: Несколько лет тому назад вы, ученые, попросили денег на разведение новой породы скота, красной датской.
3: Да.
2: Из бюджета вам были выделены деньги. 1200 голов в Дании вы закупили скот красной породы и пообещали новую породу в Беларуси. Очень хорошая, толковая, белка в молоке выше, чем у обычной, у нашей коровы. Жирность запредельная. Юрий Николаевич, правильно
4: я? Да, 4,6.
2: Если я что-то не так говорю, ты меня поправляй. Затем началась эпопея. Косинец с кем-то там говорил о том, что здесь полный завал. Ученые говорят, все идет так, как должно идти. Но факт остается фактом. Датская красная порода в Беларуси в наличии?
5: Наличие. В четырех областях.
4: Тем более мы ее распространяем сейчас на другие регионы.
5: 2000 голов. Нет, маточно вообще по голове.
2: 1200 закупили, 5 лет прошло, аж 2000 у нас голов.
4: 4300.
2: Появилась у нас новая порода, аж 2000. Тема сегодняшнего дня. Так что же все-таки происходит? Особенно здесь, где мы построили комплекс для ученых, для того, чтобы поставить этих 1200 голов, создали идеальные условия. И за 5 лет, 2000 такими темпами, твои внуки состарятся, и датской красной породы у нас может не быть. А может быть? Кто
4: такими,
2: его знает?
4: Такими темпами, да. Не будет.
2: Не будет. Ну вот ты как животновод говоришь, не будет.
5: Такими темпами.
2: Что происходит сейчас? Где правда? Провалили ученые этот эксперимент? Хотя какой это эксперимент? Взяли готовый скот, привезли сюда, но накормить и уход обеспечить были не в состоянии. И только к приезду президента, этот второй или какой, третий раз, вы тут что-то подшаманите, и все вроде у вас нормально. Давайте разбираться, в чем причина. И надо поставить раз и навсегда точки над «и».
1: С докладом по текущей ситуации выступил руководитель президиума НАН Беларуси Владимир Караник. Он детально описал селекционную деятельность научных сотрудников и специфику создания качественной генетической базы, которая к 2030 году обеспечит выведение уникального генотипа и даст официальное основание заявить о создании белорусской породы. Надо найти специалистов, которые бы четко расписали для них задачу по результату, сколько должно быть каждый год этих коров, комплексы, целая программа, чтобы мы посмотрели по результатам и дали оценку. Это будет ваш план, поручил глава государства.
0: В мире.
1: Болгария больше не будет участвовать в коалиции желающих по Украине. Об этом заявил премьер-министр республики Румен Радев. Его слова приводит агентство Bloomberg. «Мы не участвуем в коалиции, которая настаивает на продолжении финансовой и военной помощи Украине», заявил болгарский премьер. Радев убежден, что решение конфликта в Украине заключается не в его затягивании военными средствами, а в сильной дипломатической миссии, которая положит конец эскалации.
0: Новости региона.
1: Выставка «За гранью видимого» Миры Никса Сафронова открылась в концертном зале «Витебск». Первый раздел выставки народного художника России посвящен Великой Отечественной войне. На картинах можно увидеть известные памятники, мемориалы и знаковые места, связанные с событиями тех лет. Во второй части выставки представлены пейзажи, и еще одна часть экспозиции отражает внутренний мир художника. Также представлены картины на тему космоса. Выставку Никса Сафронова можно посетить бесплатно. Она размещена на третьем этаже концертного зала «Витебск». И на этом у меня все новости. Информационный день на радио «Витебск» продолжит Татьяна Воронцова, партнер выпуска «Сеть магазинов Веста».
3: Веста невыгодных покупок.
6: С 15 по 19 июля в магазинах Веста колбаса сыровяленая юбилейная высший сорт 1 килограмм 20 рублей 99 копеек. Мороженое Лёва пломбир шоколадный на бисквитах 80 граммов 1 рубль 29 копеек. Веста. Приглашаем за покупками.
7: А в холодильнике мороженое, рыбка и колбаска.
0: Погода на радио Витебск.
1: Сегодня в нашем городе и по области переменная облачность. Местами синоптики обещают кратковременные дожди, грозы. Температура воздуха от 25 до 29 градусов тепла. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность 60%. На завтра синоптики обещают в Витебске и по области переменную облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный, северо-западный, ночью слабый, днем 4-9 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 13 до 18. 15 градусов тепла. Завтра днем по области будет плюс 24-29, в Витебске плюс 24-26. Прогноз предоставлен облгидрометом. Партнер турагентства «Вокруг света».

Радио Витебск. День твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: Музыкальный бранч с Наташей Баталко.
1: Только что, друзья, на старте нового часа своим творчеством, а именно треком Only You отметились коллектив Шаус и Капспот, а теперь настали мои минутки славы. Появляюсь здесь в эфире с удовольствием. Напоминаю, что сегодня Радио Витебск отмечает день рождения. Нам целых 28 лет. Вот такие вот мы большие, взрослые, классные. На самом деле очень рады, что вы этот день проводите вместе с нами. В рамках музыкального бранча, который прямо сейчас будет продолжаться на волне, мы будем с вами не только слушать хорошую музыку, заряжаться позитивом, но и, конечно же, продолжим играть в игры. Я надеюсь, что про такую активность, как «Попади под раздачу», из вас никто не забыл. Разыгрывать будем вкусные призы, сертификаты на пиццу или суши. Там уже будете выбирать сами. Мой совет один. Следите за эфиром. И когда услышите специальную отбивку, уже можете смело дозваниваться. Ну и, конечно же, не забывайте про нашу еще одну активность. Это голосование за сегодняшнюю бранч-премьеру. Переходите в телеграм-канал. Пост ждет ваших реакций. Ну а я всем пожелаю хорошего настроения и прекрасного вторника.
0: Радио Витебск. Включи настроение.

0: Вкусные, вкусные, сытные, аппетитные, не устану повторять. Призы – это сертификаты на суши или пицца. А здесь уже, на самом деле, будете выбирать сами. Наши номера телефонов остаются прежние – 60-20-60, а также 60-20-70. Ваша задача – дозвониться, познакомиться со мной, ну и, естественно, ответить на вопрос. А вопрос у меня для всех слушателей такой. Смотрите, как называются программы, они же шоу, которые выходят по будням с ведущими диджеями? Ну, естественно, мне нужно их количество, а самое главное, чтобы вы назвали еще и название. Я думаю, утром слушаете, днем слушаете, вечером слушаете. Ну, я думаю, догадаетесь. В общем, жду ваших звонков. Игра у нас уже, конечно, давно началась. Алло, здравствуйте. Алло, алло. Так, у нас сорвалась связь, друзья, играем дальше. 60-20-60, 60-20-70. Меня интересует шоу, которое выходит у нас по будням с диджеями. Алло, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Как зовут вас?
1: Валерия.
0: Валерия, очень приятно. Много нам сегодня Лер звонит. Так, скажите, пожалуйста, какие шоу у нас выходят по будням?
1: Разбудит шоу.
0: Так.
1: Хорошая компания. Так. И та, которую вы ведете.
0: А как ее название?
1: Музыкальный бранч.
0: Ну, наконец-таки. Правильно, конечно же. То я даже немножечко, на секундочку, уже тут поднапряглась. Вы большая молодец. У нас действительно вот такие вот три программы выходят по будням. Радуют слушателей и утром, и днем, и вечером. Я вас поздравляю от души. Вы получаете классный приз, я считаю. Мне только хочется задать вопрос. Что предпочитаем, суши или пиццу?
1: Суши.
0: Хорошо. Подарок ваш. Лер, пока вы здесь в эфире, можете пользоваться, так сказать, моментом. Передавайте приветы, если есть желание, можете поздравить кого-то с праздником, нас с праздником. Ну, я как бы так мягко намекаю.
1: Хочу поздравить коллектив «Радио Витебск» с этим праздником, с этим днем рождения, он раз в году. И чтобы вы все загадали сегодня желание, и оно сбылось. Вашей компании.
0: Ой, обязательно загадаем. Торт у нас, кстати, уже есть. Свечку тоже задували. Поэтому действительно, пускай все у всех сбудется. Причем не только у нас, а и у всех наших радиослушателей. Хорошо, оставайтесь со мной на связи. Вне эфира с вами еще чуть-чуть пообщаемся. Расскажу, где и как будете забирать свой подарок. А мы, друзья, двигаемся дальше. В рамках музыкального бранча сейчас будем слушать «Sorry, I'm here for someone else» от Бенсона Буна. Ну и, кстати, в скором времени опять поиграем. Кому-то удача сегодня точно подвернется.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Безграничность окрыляет. Скрольте, снимайте, делитесь и снова скрольте. Проведите улетное лето на высоте без лимитов. Получите две сим-карты МТС за 0 рублей при подключении «Ясно» от Билтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890.
2: Я знаю законы нашей страны.
3: Я знаю законы нашей страны.
4: И я знаю законы нашей страны.
2: Официальная правовая информация Республики Беларусь в системе «Эталон» на etalonline.by.
5: Мы знаем законы нашей страны.
6: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Телефон рекламной службы. 60 11 60.
7: Привет, радио Витебск. Это группа «Добро». Мы от всей души вас поздравляем. Продолжайте ставить звук на всю. И бесконечной вам юности.
8: Привет всем, это Юля Савичева. Желаю всем хорошего настроения и удачи.
9: С днем рождения, радио Витебск.
10: Пусть следующие 20 лет будут еще ярче.
9: Ваши Платон
10: и Джоэл.
0: Наша музыка на радио Витебск.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Всем доброго дня. В студии Татьяна Воронцова. Коротко о главном к этому часу. Александр Лукашенко раскритиковал темпы снижения падежа скота и заросшие поля в Витебской области. Действия военного положения и всеобщей мобилизации в Украине продлили еще на 90 дней. Славянский базар в Витебске впервые встречает Московский театр «Модерн». Подробности в начале следующего часа.
2: Сломался автомобиль? Бизнес встал на паузу? Специалисты СТО «Вираж» работают качественно, быстро и без выходных. Любые виды ремонта автомобилей для юридических лиц. «Вираж» – СТО твоего города. Витебск, Володарского, 96.
0: День на радио «Витебск».

0: что, мои диафренды, кто хочет еще разочек попасть под раздачу классных подарков на любимой волне Радио Витебск, сегодня продолжаем отмечать день рождения и празднуем это событие вместе с вами. Жду ваших звонков 60-20-60, а также 60-20-70. Ваша задача, как всегда, дозвониться, представиться, ну и, естественно, ответить на мой вопрос. Мы сегодня максимально добрые и, конечно же, вам подсказываем, и даже несколько вариантов ответов вы успеваете за звонок озвучить, если говорите неверно. Сегодня пробежимся прямо сейчас по нашим сотрудникам. Ну, вопрос, конечно, будет, я думаю, сейчас точно не из легких. Будете тут уже гадать. Меня интересует, какой рост у нашей Тани Белоголовкиной. Вспоминаем, да, Танюшу Белоголовкину. Она у нас читает новости. Вот, кстати, буквально недавно со мной на смене работала. Теперь Таня Воронцова заступила поработать сюда. Смотрите, Таня Белоголовкина у нас высокая, худенькая, стройная, я бы даже сказала. Так вот, какой же у нее рост, как вы считаете? В общем, жду ваших звонков и напоминаю 60-20-60, а также 60-20-70. Алло, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Как зовут вас?
1: Вика.
0: Вика, очень приятно. Как думаете, у Тани Белоголовкиной какой рост?
1: Ну, пускай будет 174.
0: Вы настолько горячо, что я вот даже в шоке. Вот, Вика, не могу вас отпустить. 174, прям горячо. Чуть-чуть осталось.
1: 175?
0: Ну да, у нее 175 рост, на самом деле обалдеть. Я вот думала, сейчас задам вопрос, и будут звонить, называть разные цифры, придется долго-долго подсказывать. У Тани Белоголовкиной 175 сантиметров рост. Вот такая вот она у нас замечательная. Вик, я вас поздравляю, вы умничка. Вы
1: Спасибо,
0: получаете...
1: у меня такой же рост.
0: Ну все, видите, случайности не случайны, как я говорю, в этой жизни. Да и имя у вас классное, Виктория Победа, вот как раз и выиграли. Получаете вы, конечно же, вкус. Вкусный приз – это сертификат. Что хотите? Пиццы? Пиццу или суши?
1: Давайте пиццу.
0: Пиццу. Договорились. Вик, пока вы здесь в эфире, можете кому-то передать привет.
1: Передаю привет всему городу и всем гостям нашего города. Так. И очень надеюсь, что у нас будет хорошая погода, чтобы нам дождики такие страшные не помешали погулять по концертам и побывать на вашем празднике 16 числа.
0: А на концерт?
1: У вас днем рождения.
0: Ой, спасибо большое. На концерты идете какие-то в рамках Славянского базара? Признавайтесь.
1: Еще пока не определилась, я еще немножко отхожу от поездки в детский в лагерь для взрослых. Мы так. Тут выходные весело провели. Поэтому я пытаюсь собраться с мыслями и силами. Ну, если кто-то из желтого отряда меня слышит, привет всем.
0: Вот. Ну, все у вас впереди однозначно. А к нам на вечеринку, конечно, обязательно приходите. Напоминаю, друзья, площадь Пушкина в четверг, 16 июля, 20:00. Вход бесплатный. Так что берите друзей и родных. Вик, оставайтесь со мной на связи, вне эфира. С вами еще немножечко пообщаемся. А мы, друзья, будем эфир наполнять и дальше любимой музыкой. По курсу у нас, кстати, диджей Алан Уокер и его трек под названием «Fight It».

0: Всем привет, с вами Лирик. Я поздравляю радиостанцию «Витебск». Желаю как можно больше слушателей, красивой музыки и хорошего настроения.
1: Всем привет, это Юля из группы «Parade of Planets». Поздравляю радио «Витебск» и желаю море классной музыки и побольше хороших новостей.
2: Всем привет, это Мари Краймбрери. Любите друг друга и слушайте радио «Витебск».
3: Радио «Витебск». Слушай свое.
4: Заходи без причин.

0: Бранч премьера.
1: Я думаю, что в рамках нашей дневной программы сегодня мы с вами очень много наигрались, и это на самом деле здорово. Кто не успел поактивничать и отхватить классные призы в честь дня рождения, не переживайте, вечером все это дело продолжится уже как раз-таки в хорошей компании. Ну а сейчас мы все-таки возвращаемся с вами к музыке и будем подводить итоги нашей сегодняшней бранч-премьеры. На повестке этого летнего теплого вторника у нас был сингл под названием «Memories» от Weiss и Esk. Напомню, что Weiss — это немецкий дуэт из Берлина, который был создан еще в 2018 году. Ну и я сегодня всем рассказывала, что этот музыкальный коллектив известен сочетанием электронной и поп-музыки. И на самом деле у них очень много треков совместно с другими именитыми диджеями и исполнителями, но в данном случае не так давно они посотрудничали с певицей под псевдонимом Esk. Ну и новинка называется Memories, что в переводе означает с английского воспоминания. И я уже тоже вам сегодня немножечко переводила песню, говорила, что трек у нас про болезненное расставание, про навязчивые мысли о прошлых отношениях. Ну, такая немножечко житейская история, но на самом деле, если не переводить песню, никогда бы даже не подумал, что там что-то написано про грусть. В общем, давайте новинку вспоминать, а потом пробежимся по тем самым цифрам.

0: Вот такой вот трек разбавлял сегодняшний наш эфирный плейлист. Ну, а теперь мы переходим, конечно же, как всегда, в открытый телеграм-канал под названием «Радио Витебск». У вас было целых 4 часа, ни много и ни мало, но оценить можно было музыкальную работу при желании. Там, кстати, новинку можно прослушать еще даже несколько раз, если вдруг пропустили в эфире, такая удобная опция как раз-таки для вас имеется. Результаты у нас сегодня таковы. 43% решили, что новинка хороша, 43%. Так, вот буду заново перечислять. Только собралась все это дело озвучивать, как уже все на глазах поменялось. Смотрите, 40% проголосовали, что хороша, 47% проголосовали, что можно послушать, и 13% оценили музыкальную работу как-то не очень. Ну, кстати, вот этот вот голос нам добавил положительных реакций, что на самом деле радует. Вот кто-то только что ее прослушал в рубрике, вспомнил и решил, дайте-ка я проголосую. В любом случае, у нас сегодня положительные реакции побеждают, но если из трех вариантов выбирать, то, так сказать, лидирует золотая середина, можно послушать. Ну, и на этом, как говорится, хорошо. Спасибо, друзья, за вашу активность. Мы, естественно, с новой музыкой будем знакомиться уже завтра, потому что наш бранч потихонечку движется к своему логическому завершению.
1: Бранч-премьера.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Просто иди в оконный остров. Окно закажи.
2: Окна ПВХ, двери входные и межкомнатные, балконы под ключ, скидки, оплата частями. Телефон 29 519 66 66. Сайт оконныйостров.бай.
3: Каждый день тысячи детей сталкиваются с опасностью наркотиков. Одно неверное решение может разрушить жизнь навсегда. Умей сказать «нет». Настоящие друзья не предлагают опасная настоящая сила. Быть собой и выбирать жизнь. Если у тебя возникли вопросы, поговори с близкими или обратись к специалистам. Ты не один. Вместе мы сможем остановить беду.
4: Остановим детскую наркоманию. Дадим детям шанс на счастливое будущее.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: наши и ваши часы не пробили 15.00. Врываюсь к вам в эфир сюда, друзья, чтобы завершить на сегодня музыкальный бранч и, конечно же, попрощаться. Всех вас и нас еще раз поздравляю с днем рождения любимой волны Радио Витебск. Ну и, конечно же, хочется пожелать, чтобы радиостанция процветала и дальше, радовала вас любимой музыкой, приятнейшими голосами, интересными эфирами, развлекательной, полезной информацией. Ну и, конечно, тоже раздавала ваши приветы и поздравления, как мы это на самом деле очень любим делать. В общем, спасибо вам, дорогие радиослушатели, что вы постоянно с нами. Любимая волна Радио Витебск работает для вас 24/7. Единственное, что я, конечно же, уже удаляюсь из эфира. Мы услышимся завтра. На протяжении 4 часов у микрофона была Наташа Баталка. Как всегда, всех крепко, мысленно обнимаю и говорю вам пока-пока.
1: Радио Витебск. Твоя любимая музыка.

0: Well. Турагентство Well. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на радио Витебск.
2: Всем еще раз доброго дня. В студии Татьяна Воронцова. Новости к этому часу. В ходе рабочей поездки в Оршанский район Витебской области белорусский лидер Александр Лукашенко подверг критике слишком медленные темпы сокращения падежа крупного рогатого скота. Руководитель Министерства сельского хозяйства и продовольствия Юрий Горлов представил отчет о текущем положении дел в аграрном секторе в целом и в сфере животноводства в частности. Несмотря на наметившуюся тенденцию к уменьшению падежа скота, текущие показатели все еще далеки от желаемых. Несмотря на достойные виды на урожай, Александр Лукашенко высказал критику по поводу бесхозяйственности, которую он лично наблюдал по дороге в Оршанский район. Президент обратил внимание на сильно заросшие поля.
1: В мире.
2: Верховная Рада проголосовала за продление всеобщей мобилизации военного положения в Украине со 2 августа еще на 90 дней. За продление военного положения проголосовали 313 народных депутатов, за всеобщую мобилизацию 311 депутатов. Владимир Зеленский 13 июля внес в Верховную Раду законопроекты, которыми предложил продлить действие в Украине военного положения и всеобщей мобилизации. Эти режимы были введены в Украине 24 февраля 2022 года. В Конго реальное число заболевших вирусом Эбола может быть в 4 раза больше официальных цифр. Об этом информирует ТАСС. Согласно имеющимся данным, число инфицированных составляет около 2000 человек, а количество жертв превысило 700. Порядка 80% новых случаев заболевания выявляются у людей, отсутствующих в списках контактов больных, что свидетельствует о наличии скрытых путей распространения вируса. Кроме того, многие пациенты умирают дома, так и не успев получить лечение в медучреждениях.
1: В Беларуси.
2: Сегодня самым масштабным спектаклем «Война и мир» русский Пьер в постановке заслуженного артиста России Юрия Грымова Московский театр «Модерн» откроет театральные встречи на 35-м международном фестивале искусств «Славянский базар» в Витебске. Это театральное действо по роману Льва Толстого «Война и мир», в котором задействована вся труппа «Модерна», а также Государственный академический хор России имени Свешникова развернется на сцене Национального академического драматического театра имени Якуба Колоса. Специально для спектакля создано 423 оригинальных исторических костюма. К этому часу у меня все новости. Далее о погоде.
1: Погода на радио Витебск.
2: На завтра синоптики обещают в нашем городе и по области переменную облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер северный, северо-западный, ночью слабый, днем 4-9 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 13 до 18 градусов тепла. По области завтра днем ожидается плюс 24-29, в Витебске плюс 24-26. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом, партнер компания Виконт Бай.
3: Летом остудить, зимой добро жарить. Кондиционеры King Home. С нами завсёды доброе надворье.
4: Звоните 33-300-6600. Сайт виконт.бай.
1: Радио Витебск. День твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. На радио Витебск. Час по-русски.

0: Радио Витебск. Что для вас значит работа? Когда просыпаешься утром с охотой?
1: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
0: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
2: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа.бай. Бери больше, плати меньше в Аскона. Только в июле собери корзину и получи еще до 10% скидки. Приходите в салоны и выбирайте лучшие товары для сна. Подробности на Аскона.бай и по номеру 7176.
3: Хороша жизнь человека, если много в ней омега.
4: Суставы, сердце, зрение и даже настроение зависят от познания в области питания.
3: Коллеги по омеге. Рыба, авокадо, рапсовое масло. Это то, что надо.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Всем еще раз доброго дня. В студии Татьяна Воронцова. Коротко о главном к этому часу. Президент Беларуси Александр Лукашенко ознакомился с перспективами сотрудничества Витебской области с Андижанской областью Узбекистана. Планы сотрудничества реализуются в развитии договоренностей президентов двух стран. Речь идет об инвестициях в различные сферы и приглашении на работу в Беларусь. Подробности приводит Пул Первого.
2: Сразу хочу сказать, ты на Витебской области особо не зацикливайся. У нас есть целый Юго-Восток с конкретной программой, и мы ее отменять не будем. Там коврижки и прочие льготы. Преференция. Юго-Восток Могилевской области, где тоже людей, но земли там лучше, чем у него. Поэтому ты тоже посмотри, там просто вот у него, просто Юго-Восток. Понятно. Там бери это всю территорию, производи, ну там главные люди.
3: Это честно. Я по вашему указанию приехал, уважаемый президент, вы сказали мне, иди работай с Витебской областью, там...
2: Нет, это правильно ты сделал. А дальше, ну что ты, тебе эти 7 или 8 районов... Надо посмотреть и Юго-Восток.
3: Задача ясна.
2: Я почему, в чем мой интерес, люди... Там нет столько людей, а вам некуда людей девать. Да, особенно в Андижанской области. Пусть приезжают и работают. Поэтому и у Витебской там. Но это мы должны определиться. Правительство сейчас занимается, чтобы вам на стол положить, сколько человек надо, какие кадры должны быть и прочее. Не умеют, пусть учат.
3: Спасибо большое.
2: Они научат здесь их быстро, за полгода, и у Витебской области тоже. Главное, чтобы было желание. Нам нужны трудяги. И я видел, как ваши работают. Вот у нас в Ляске управление делами хозяйства. Там около десятка взяли людей семейных. Пришли, они день и ночь, день и ночь. Наши так косо смотреть начали. А, тут приехали. И нам же так надо работать. Ну и что, за год привыкли, работают как узбеки. Вот нам это надо. Поэтому ты не стесняйся, говори, что надо. Мне будут докладывать, я буду держать под контролем. Я пообещал президенту, что мы это сделаем. Нам это выгодно. Таким образом получит развитие Витебская область. Мы дефицит кадров и техники и прочее, там небольшие деньги нужны, они окупятся за счет мяса, молока. Вы переработаете. Надо определить, где...
4: У нас есть соответствующие мясокомбинаты, поставы уже...
2: и прочее. Молоко, мясо переработаете, во что вам нужно. Хотите высушить? Ну, высушите, не проблем. Надо еще построить перерабатывающее предприятие, если вы сочтете нужно. Мы его построим вместе.
3: Спасибо большое.
2: Или вы свое построите, это ваше дело. От этого будет зависеть, конечно, и цена. Да, экономика вопроса будет зависеть. Да. Мы будем по-братски работать, спасибо, можешь не сомневаться.
1: Другие подробности рабочей поездки главы государства в ближайших выпусках.
0: День на радио Витебск. На радио Витебск. Час по-русски.

0: в Витебске 16 часов. Новости на радио Витебск.
1: Всем еще раз доброго дня. В студии Татьяна Воронцова. Новости к этому часу. Президент Беларуси Александр Лукашенко ознакомился с перспективами сотрудничества Витебской области с Андижанской областью Узбекистана. Планы сотрудничества реализуются в развитии договоренностей президентов двух стран. Речь идет об инвестициях в различные сферы и приглашении на работу в Беларусь граждан Узбекистана. Подробности приводит Пол Первого.
2: У нас в деревнях есть более-менее нормальное жилье. Вместе приведем порядок, и все, что будем строить, мы будем строить для людей. Для узбеков и для белорусов. Разницы не будет. Детки в детский сад, в школу ваши на таких же условиях, как белорусы, если они будут работать. Вузы абсолютно. Спасибо. Конкурсы, они должны знать, приехав сюда, они не чужие для нас люди. Мы это все сделаем. Единственное, чтобы работали.
3: Я хочу вам доложить, что вчера прибыло 250 человек в Витебск. Это люди, отобранные по специальности.
4: Вы сказали, отобранные, работающие.
2: Правильно, для начала это тоже нужно.
4: Да, полностью контролируют. Привезли.
2: Ну ты уже их одел как на парад.
4: Вы тебе задачу поставили?
2: Ну уже так и не надо одевать. Они же пойдут работать. Одевай вот такую черную робу и будем работать.
4: Рабочий тоже здесь может.
2: Это парадная будет.
4: Да, рабочий тоже здесь. Ну, дальше вы сказали, когда в Минске открыли торговый дом, надо во всех областях надо открыть торговый дом. Мы открыли с уважаемым
3: коллегой. Вчера открыли. На Центральной площади Победы в Витебске.
4: Спасибо. Вот фрукты и всякие продукты привезли, народ начал купить.
2: Не только своих накормишь узбеков, но и наших. Потому что ваши же привыкли.
4: Витебскую.
3: Причем мы договорились о том, что фрукты будут поставляться сюда. У нас Фрутреал один из крупнейших импортеров фруктов. А в Узбекистан будем отправлять картофель. Ну, чтобы...
2: Ну, все правильно. Я у вас буду помощником. Если что, я президенту звонок, если там что-то не решается. Но он мне так сказал. Андижан – это близкое, родное. Вот губернатор, он все решит. Ну, хорошо, меня устраивает.
3: Дополнительно мы договорились с Хакимом о том, что будет еще подобрано 5000 человек. И по 500 человек, начиная с сентября, начнет приезжать. Нам надо подготовить соответствующие условия для их жизни. Для того, чтобы люди себя чувствовали как
2: значит,
3: наши.
2: Команду посольству. Да, у нас система. Посольство в первом приближении, насколько это можно, будет там наблюдать. Критерии для них будут определены. Семейные специалисты, неважно. Ну, посольство, что оно там увидит в первом приближении. Сюда приехали. Только по заказу руководителя хозяйства. Губернатор утвердил, руководитель взял. У милиции на учете, ну, чтобы дурью не занимались, на учете стоят. Никто на них пальцем не покажет. Это будут наши люди.
0: В Беларуси.
1: Далее к другим новостям. В белорусских санаториях уравняли цены для граждан России и Беларуси. Союзное государство продолжает формировать единые подходы в социальной политике. Спрос на отдых в белорусских здравницах только растет. Продажи на прошлое лето у крупных туроператоров в два раза превысили показатели 2024 года. На осенний сезон спрос увеличился на 10-15%, а на лето 2026 большинство популярных санаториев занято под 100%. Санаторно-курортный туризм в Беларуси один из самых важных. Востребованных. Белорусские санатории дешевле, к примеру, отдыха на Кавказских минеральных водах примерно на 30%. К тому же это качественная медицинская база. 35-й международный фестиваль искусств «Славянский базар» в Витебске вновь дарит зрителям одно из самых ярких событий – международный танцевальный проект «Dream Dance Fest». На сцене концертного зала «Витебск» сегодня зажгли сотни юных танцоров из разных стран, пишет СББай. География участников представлена такими странами, как Беларусь, Россия, Узбекистан и Казахстан. В самом масштабном танцевальном проекте «Славянского базара» участвуют 17 творческих коллективов или около 360 человек. Танцоры Dream Dance Fest уже успели поучаствовать в мастер-классах, каждый из которых был на пользу. Из Минска в Витебск отправился в первый рейс брендированный состав фестиваля «Локомотив», сообщили Белта в пресс-центре БЖД. Поезд оформлен в фирменном стиле форума искусств и будет привозить пассажиров в период его проведения. С 14 по 20 июля поезд номер 644-643 будет отправляться из столицы в 12:30 и прибывать в фестивальный Витебск в 16:00. 15.01. В обратном направлении с 15 по 21 июля состав отправится из Витебска в час 19 ночи и прибудет в Минск в 5.30 утра. График движения сформирован с учетом программы фестиваля. К этому часу у меня все новости. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
5: Веста. Невыгодных покупок.
6: С 15 по 19 июля в магазинах Веста. Колбаса сыровяленая юбилейная, высший сорт, 1 килограмм, 20 рублей 99 копеек. Мороженое Лёва, пломбир шоколадный на бисквитах, 80 граммов, 1 рубль 29 копеек. Веста. Приглашаем за покупками.
7: А в холодильнике мороженое, рыбка и колбаска.
0: Погода на радио «Витебск».
1: На завтра синоптики обещают в нашем городе и по области переменную облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер северный-северо-западный, ночью слабый, днем 4-9 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 13 до 18 градусов тепла. По области завтра днем ожидается плюс 24-29, в Витебске плюс 24-26. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом, партнер «Турагентство».

Радио Витебск. День твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Хороший вечер, хорошая компания. Факты, новости, курьезы и сплетни. Смешно и по-доброму. А в финале поздравим и передадим приветы. Ежедневно, по будням, с 16 до 20 часов. Саша Назаренко и Настя Дроздова. Вау. Твоя хорошая компания здесь, на Радио Витебск.

0: Вот честное слово, среди моих знакомых очень много тех, кто бу-бу-бу, бу-бу-бу, славянский базар, бу-бу-бу, много на... А мне до сих пор нравится. Здравствуйте, Дроздов, вам нравится вот это вот движ, который начинается везде? Докрашиваются вот эти зебры, значит, деревья убираются как быстро, да? Вот эта непогода, это ужасная. Слушайте, заткните меня, как всегда. Здравствуйте, друзья! Хорошая компания, как всегда.
1: Да, привет тебе, Саша. Знаешь, мне нравится эта движуха, потому что сегодня можно примазаться к общей дате. Сегодня нашей радиостанции 28 лет. Хочется ощущать себя, честно говоря, плюс-минус на такой же возраст. И мне кажется, именно под этой цифрой всегда любой день ощущается как самый лучший в жизни. Вот хочется в это верить и хочется пожелать всем тем, кто настроен на волну радио Витебск, чтобы не только у нас классное настроение было в день рождения, но еще и у вас такое же, потому что мы готовы дарить не только его, но еще и подарки.
0: Сразу же огромное спасибо тем радиодрузьям, которые завалили нас своим поздравлением с самого раннего утра, и вот это все присылают. Я все это слышал, несмотря на то, что находился не здесь. Я подслушал. Так, у нас продолжается наш веселый марафон. Как всегда, вкусняшки всякие, пиццы, суши мы разыгрываем. Прекрасное настроение, музыка, хорошая компания. 16 до 20.00. Поехали!
2: Саша Назаренко и Настя Дроздова. Хорошая компания на радио Витебск.

вашей компании сегодня решили всегда зачитывать ваши сообщения по мере их поступления. И неважно, это ваши приветы или это ваши поздравления. Нас ли поздравления или, конечно же, наверняка есть человек, есть люди в нашем городе, которые также сегодня отмечают свой день рождения. Может, кому-то именно 28, прикиньте, можно сразу...

0: 13 часов с 8 до 23.00. Вход бесплатный, подарки присутствуют. Ну и, естественно, там будем мы, можем вот это вот пообниматься, за ручки подержаться, ну и рассказать друг другу что-нибудь интересное.
1: Вдруг поймаете Дроздова, с ней сфотографируетесь, потом будете хвастаться везде.
2: Слушаешь Радио Витебск.

0: радио Витебск. Всем привет, это Артем Качер. Хочу поздравить от чистого сердца вас с днем рождения. Всего вам самого наилучшего, чтобы мечты, цели, которые вы перед собой ставите, обязательно сбывались. А мы всегда будем рядом. С днем рождения.
1: Всем привет, я Стасия Корса. Хочу поздравить радио Витебск. 27 лет вам уже. Действительно, очень большая цифра. Хочу пожелать всем слушателям и всем работникам, чтобы всегда настроение было отличное, каждый день замечательным, и в жизни была только белая полоса.
2: Всем салют, мы Влада Бекера, спешим поздравить нашу любимую белорусскую радиостанцию «Радио Витебск». Ребята, спасибо за то, что поддерживаете нас, спасибо за классную музыку и ватных слушателей. Многих вам лет, обязательно приедем вас навестить.

0: моя одна из самых любимых игр под названием «Попади под раздачу». Почему? Потому что нашим дорогим радиодрузьям для того, чтобы вкусняшки заработать, практически ничего не надо делать. Во-первых, просто дозвониться, а потом ответить на какой-то очень простой вопрос.
1: Да, в общем, разыгрываем прямо сейчас суши или пиццу. В общем, все то, что, по идее, может оказаться на праздничном столе, уже не на нашем, уже получается на вашем. Дозванивайтесь, отвечайте на вопрос и забирайте приз.
0: 60-20-60-60-20-70. Первее всех звонили вот сюда. Алло, здрасте. Алло, человек.
2: Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Ой, как вас зовут?
2: Александр.
0: Очень приятно. Саша, что делаете сейчас?
2: Работаю, заканчиваю рабочую смену.
0: Молодец. А что за такая профессия у вас? Ну, если не секрет, конечно. Потому что иногда начальники дают нагоняя нашим радиослушателям за то, что они во время рабочего дня берут на радио, играют.
1: Он, наверное, ИП.
0: Не знаю.
2: Нет, я работаю водителем в государственной организации.
0: Отлично. Все, государственную организацию не будем называть.
1: Так, вопрос серьезный. Смотрите, будет, так что где-нибудь припаркуйтесь.
0: Смотрите, совершенно такой вопрос, ответ на который нельзя найти в интернете. Он касается личных... Сделайте тише приемник, пожалуйста, да. Личностей, которые работают на этой радиостанции, правильно отвечайте, вы выбираете пиццу или суши на выбор, да? Так же
1: да,
0: у нас, правильно?
1: Да, да.
0: Все.
1: Да-да. Так, ну, тут нужно подключать интуицию, если честно. Мне кажется, многие знают, что у Саши Назаренко есть, ну, много всяких разных живностей, в том числе рыбы. Так вот, в какое количество аквариумов вмещаются рыбы Саши Назаренко?
0: Цифру скажите просто, Александр, и все.
2: Хороший вопрос. Ну, я думаю...
0: Дело в том, что я сам вспоминал. Анастасия, ну, я уже сам забыл.
1: Я была шокирована.
0: Да?
1: Да,
0: ну,
1: я была шокирована.
0: Это меньше 20, давайте вот так. Ну, сразу.
2: Давайте тогда пусть будет 5.
1: Близко.
0: Как вам, Александр, подсказать бы? Вот вам Настя только что подсказала. Ну?
1: Повторять не буду.
0: Я же добрый человек. Анастасия добрее в два раза. Вот вы сказали 5, а
1: нет,
0: сказала, ой,
1: думаю,
0: близко.
1: Нет, знаешь, я думаю, что ты добрый человек, а я добрее, ну, на один раз, наверное.
0: Ну?
2: Давайте тогда 10.
0: Ну, нет, мы очень хотели. Мы желали. На самом деле, нет, не, смотрите, уже не 5, уже не 10. 60-20-60-60-20-70. Ну, алло.
3: Добрый день.
0: Здрасте. Ну, как звать?
3: Наталья.
0: Молодец, Наташа. Ваш вариант ответа.
3: 6.
0: Молодец. Такой, не то, что шкурный вопрос. Вы одна выиграли сейчас или с вами есть какая-то друг, подруга?
3: Одна, я сижу в машине, приехала.
0: Ой, все, значит, в одно лицо будете. Что вы выбираете, пиццу или суши?
3: Суши.
0: Молодец. Все, значит.
1: Договорились.
0: А если хотите, можете нас сейчас поздравить с днем рождения.
3: Да, я поздравляю вас с днем рождения. Желаю крепкого здоровья всему радио Витебск, всем сотрудникам, благополучия, хороших слушателей, всего-всего самого хорошего. Но самое главное здоровье всем.
0: Наташка, ты молодец. Была бы моя воля, я бы тебе 2 суши отдал. Ну, набора в смысле. Остается один, не клади трубку, расскажем, когда подарки свои забирать будете.
4: Попади под раздачу. Наша музыка на радио Витебск.

0: another night. Oh la la la.
1: Даже если праздники, никто не отменяет серьезные передачи на нашей волне. В смысле, длинный дубль и Галя Захарова, как обычно, традиционно, приходит в 16.30 и давай нам заливать про новинки киноиндустрии.
2: Ну, возможно, сегодня даже кино будет не такое серьезное, как обычно. Кто его знает, может быть, про парочку комедий интересных она расскажет. В общем, будем слушать.
3: Радио Витебск.

0: приветствую всех следящих за киноновостями. Это «Длинный дубль» на радио Витебск, у микрофона Галина Захарова. Предстоящему фильму «Человек-паук. Новый день» приковано огромное внимание. Оба его трейлера не просто так стали самыми просматриваемыми в истории. И это внимание может конвертироваться в кассовые рекорды. Издание «Дедлайн» уже прочит, что новый «Сольник паука» заработает за первые выходные 180-190 миллионов долларов. И если этот прогноз сбудется, то у кинокомикса будет самый кассовый уикенд в домашнем прокате в 2026-м. Грядущий «Сольник Стена Лаза» выйдет в широкий зарубежный прокат 31 июля. Его действие стартует спустя 4 года после событий «Нет пути домой». Питера Паркера ждет неожиданная мутация, битва с новыми врагами и новая встреча с возлюбленной МДжей, с которой он расстался в прошлом. В актерском составе Том Холланд, Зендея, Марк Руффало, Джон Бернтал, Майкл Мендес, Эдди Синг и другие.
1: За кадром.
0: Звезда 11 друзей Оушена Джордж Клуни станет обладателем почетного «Золотого льва» на Венецианском кинофестивале этого года. В своем тройном качестве актера, режиссера и продюсера Джордж Клуни – цельный и харизматичный артист, страстный и оригинальный, превратил глубокое призвание в одну из самых ярких парабол современного кино, описал актера в пресс-релизе программный директор фестиваля Альберто Барбера. К слову, Клуни регулярно посещает Венецию, последний раз в 2025 году с драмеди «Джей Келли». За свою карьеру он также получал премии «Оскар», «Золотой глобус», «Бафта» и другие. 83-й Венецианский фестиваль пройдет со 2 по 12 сентября. Жюри возглавит Мэгги Джилленхол.
1: Длинный дубль.
0: Арнольд Шварценеггер и Майкл Бин, киборг-убийца и Кайл Рис из оригинального «Терминатора» 84 года впервые за 40 лет сыграют вместе в экшн-комедии «The Kellys». Съемки ленты уже идут, а Бин делится переполняющими его эмоциями в своем подкасте. Просто невероятно спустя 40 лет снова увидеть Арнольда на совместном проекте. Откровенно говоря, на «Терминаторе» мы вместе фактически и не снимались. В новом фильме у нас намного больше совместных сцен. По словам актера, поклонников ждет напряженная экшн-комедия в духе «Грязного Гарри», «Полицейского из Беверли-Хиллз» и «Крепкого орешка». Лента режиссера Брэда Пейтона рассказывает о Джеке Келли, нью-йоркском полицейском с испорченной репутацией, чью жену берут в заложники террористы, засевшие в здании старого арсенала. И чтобы спасти любимую, протагонисту придется объединиться с самыми неприятными людьми, собственной семьей. Главные роли исполняют Лиам Хемсворт, Джина Дэвис, Нумера Пас, Дэн Фоглер и другие. Ленту снимают для премьеры на стриминге Amazon Prime Video. И на этом все. Смотри хорошее кино. «Длинный дубль» продолжит держать руку на пульс киноиндустрии. А оставаться на волне и следить за самыми горячими и важными новостями можно на нашем сайте radiovitebsk.by.
1: Снято. Наш сайт radiovitebsk.by. День на радио Витебск. Быстро, дёшево, качественно, а ещё и без выходных. Так не бывает.
2: Бывает. На правильном СТО. СТО «Вираж». Диагностика подвески. Бесплатно. Проверка технических жидкостей. Бесплатно. Замена масла. Бесплатно. Володарского, 96. Телефон 64-27-38.
1: Радио «Витебск». Хит на все времена.

0: Спасибо, Таня, большое. Написала она: с днем рождения, любимое радио, всей команде крепкого здоровья, исполнения желаний, и чтобы всегда у каждого было дружеское плечо для поддержки. Еще раз огромное спасибо. А мы сейчас в качестве дружеского плеча для наших радиодрузей разыграем очередную вкусную вещь. Или суши, или пиццу. Вы сами будете выбирать.
1: Попади под раздачу.
2: Так, ну номера 60-20-60-60-20-70 вам в помощь, вы уже в курсе. Остается только дозвониться и ответить правильно на вопрос, достаточно простой. Кто у нас прямо сейчас здесь?
0: Алло! Алло! Алло, говорите,
3: здравствуйте,
0: да?
3: Здравствуйте,
0: алло. Ой, здрасте. Как девицу зовут?
3: Меня зовут Наталья.
0: Очень приятно, вы наверняка на рулю... на руле.
3: Да.
2: Не надо.
3: Очень чуткий слух.
0: Так, Наташ, ну да.
2: Наташам сегодня везет.
0: Ты знаешь, наверное, да. Это какая-то такая... Это ретроградный Меркурий.
2: Ну, поэтому вопросы про мужчин. Мне кажется, девчонки на них как-то достаточно легко отвечают. В общем, ну сразу к делу, правильно?
0: Да.
2: А вопрос звучит следующим образом. Из какой страны приехал Сергей Сухов?
0: Он вообще не местный, он понаехавший. А сейчас руководит программой «Автопати» и не только, между прочим. Ну...
3: Россия.
0: Еще раз?
3: Россия.
2: Ну, как это сказать-то?
0: Давайте так, на «ан» заканчивается.
3: Узбекистан.
2: Ну все, нет.
0: Мы дали возможность, дали. Ну, теперь еще у нас есть человек. Здрасте. Алло.
2: Добрый,
0: алло.
2: Почти вечер.
0: Там коллектив, похоже, нам звонит. Как зовут? Как зовут?
4: Валентина.
0: Вот, Валентина, где вы работаете такая серьезная?
4: Неважно.
2: И работа серьезная у Валентины. А вы готовы на вопрос отвечать? Несерьезный.
4: Казахстан.
0: Знаешь, даже как-то...
2: Это как будто даже пугает немножко. Я серьезный Валентина, серьезной работе.
0: Валентина спрашивать ничего дальше не буду. Валентина, да нет, Валентина, возможно, вы захотите поздравить нас с днем рождения.
2: Но это не обязательно.
0: Да.
4: Ну, конечно, с днем рождения вам, вас поздравляю всего-всего-всего вам самого хорошего.
2: Спасибо
0: отлично,
2: большое.
0: Отлично, отлично. А, выбирайте что, суши, пицца?
4: Суши.
0: Прекрасно. Все, теперь висим на линии, друзья. На этом игры «Попади под раздачу» не заканчиваются. Следите за эфиром и выигрывайте себе вкусный завтрак, ужин. Ну, во сколько вы просыпаетесь, в зависимости.
1: «Попади под раздачу».
5: Привет, радио «Витебск». Это группа «Добро». Мы от всей души вас поздравляем. Продолжайте ставить звук на всю. И бесконечной вам юности.
6: Привет всем, это Юлия Савичева. Желаю всем хорошего настроения и удачи.
7: С днем рождения, радио «Витебск».
8: Пусть следующие 20 лет будут еще ярче.
7: Ваши Платон
8: и Джоуи.

0: Приятно, когда в любимой радиостанции день рождения, и, как я говорил, в этот день свои праздники отмечают еще и наши радиодрузья. Это очень здорово, хорошо, и сообщения такие к нам приходят.
1: Да, вот у нас есть небольшое приятное сообщение. Привет, Настюша, Андрею, маме Марине, папе Диме. С днем рождения меня, написала Софийка. Спасибо всем моим родным за подарочки. Люблю вас. Вот представляешь, как бывает, наша радиостанция 28, но Софийки, как я понимаю, еще далековато эта цифра.
0: А есть, Аня написала, хочу передать огромный привет обувному производству, всем сотрудникам, во главе которого директора Пыльских Дмитрий Петрович и Светлана Георгиевна. И пожелаю всем удачи и крепкого здоровья, а также поздравляю вас с днем рождения, Радио Витязь. Спасибо вам, друзья, большое. Еще раз напомним, сегодня у нас веселый марафон из музыки, игр и подарков. Участвуйте, выигрывайте, вкусно кушайте и отмечайте день рождения вместе с нами.
2: Радио Витебск. Слушай свое.

0: Реклама.
1: Что для вас работа? Стабильный доход?
2: Это классная команда и карьерный взлет.
3: Сыну велика, в доме новая крыша.
4: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
5: Работа – это способ исполнить мечты.
6: Найди больше, чем просто работу на Работа.бай.
7: Бери больше, плати меньше в Аскона. Только в июле собери корзину и получи еще до 10% скидки. Приходите в салоны и выбирайте лучшие товары для сна. Подробности на Аскона.бай и по номеру 7176.
8: Просто иди в оконный остров.
9: Окна ПВХ, двери входные и межкомнатные, балконы под ключ, скидки, оплата частями. Телефон 29 519 66 66, сайт оконныйостров.бай.
10: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на видеобел.бай.
11: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы Радио Витебск. 60 11 60.
12: Попади под раздачу.
13: Бесконечный марафон прекрасного. Попади под раздачу, где каждый из наших радиослушателей может выиграть себе на выбор или суши, или пиццу, ответив на совершенно элементарный вопрос. Кстати, к вашим сообщениям, которые мы сказали, что будем принимать и зачитывать их по мере поступления, Аня написала большой привет Сергею Сухову. Ну, коль мы вспоминали, что треки его супер, и написала еще: моего сына тоже зовут Сергей. Наверное, назвали в честь Сергея Сухова. Вот, Ань, привет большой, да, вашему Сергею. И нашему Сергею тоже.
14: И нашему Сергею тоже большой привет. Есть у нас еще, по-моему, здесь один вот такой приятный. Мила его написала и передает привет маме Ане, дочке Миланы.
13: А еще Дима написал: с днем рождения, радио. Говорим мы вам от витебских маршрутчиков. Привет вам передам. Пусть все мечты сбываются и творчество кипит. Это стихотворение. И весь запал вас жизненный. Пусть сердце не сгорит. И радость светится в глазах, как тот морозный иней. И помните всегда, всегда наш Витебск бело-синий. Я понял, это реклама футбольного клуба или какие-то.
14: Нас развели.
13: Не знаю, да. Ну, я помню историю, когда одна девушка постоянно присылала сообщение, она ехала приблизительно в одно и то же время на маршрутке и попадала на одного водителя маршрутки и передавала ему привет. Соответственно, я передавала этому парню, его тоже, по-моему, Дима зовут. И он
14: и
13: меня...
14: чему привел этот круговорот?
13: Он меня пытал, говорит: скиньте номер, Александр, пожалуйста, кто это? Я говорю: не скидывай, это конфиденциальная информация. Вот. А так был бы сводником. Ну, что это такое? Что ты?
14: Это могла бы быть такая чудесная история. Netflix выкупил бы у тебя права на эту историю.
13: Я стал бы миллионером?
14: Да.
13: Да ладно, не надо нам это все. Мы здесь. Так, 6260, 6270. Дозванивайтесь, отвечайте на простой вопрос, получайте вкусное. А, здрасте.
15: Здравствуйте.
13: Как зовут?
15: Катерина.
13: Какие-то...
14: Не Наташа, вот смотри, уже.
13: Валентина серьезная, Катерина.
14: Тоже серьезная.
13: Катерина, вы... А, вот он же смотри. Я хотел просто спросить, вы сразу, когда вот родились, и сразу Катерина, вот в годик-два...
14: Не вот эти вот Катя, Катенька, Екатерина меня зовут.
15: Да. Поздравить вас с днем рождения.
13: А, вы сразу напрашиваетесь на подарок. Хорошо. Правильно начала.
14: Ну, поздравляйте.
13: Ну.
15: Да, поздравляю. Желаю вам хороших слушателей. И чтобы вы сегодня загадали желание на свой день рождения, и оно сбылось.
13: Прям вообще, как
14: спасибо.
13: Дедушка Мороз.
14: Спасибо.
13: Вопрос?
14: Что касается вопроса. Вопрос такой. Отчество Татьяны Воронцовой какое? Кто Татьяна... она по батюшке? Татьяна Воронцова.
13: Ну, надо общество. Ну, сложный вопрос. Ну, скажем, это, ну, такое вот, как ну, нормально, ну, нормальное такое.
14: На букву.
13: В...
15: Владимировна.
13: Нет! Попытка, давайте, у нас всегда две попытки мы даем.
14: Все, две попытки.
13: Ну.
15: Викторовна.
14: К сожалению.
13: Эх, Катерина,
14: а так хорошо шли,
13: вот,
14: Катя.
13: Важно, знаете что? Вы дозвонились раз. Никто не запрещает вам еще раз дозвониться до тех пор, пока вы не выиграете. Алло, здрасте.
15: Алло, здравствуйте.
13: Ой, вы кушали сегодня?
15: Что?
13: Вы кушали
14: человек
13: сегодня?
14: После работы.
13: Вы так тихо разговариваете.
15: Мы еще на работе.
13: Как звать?
14: Тогда понятно.
13: Величать?
15: Ольга звать.
13: Очень приятно. Олечка, как вы считаете, отчество Танечки Воронцовой на «В» как?
15: Ну, вы Васильевна, наверное, или Владимировна.
14: Нет, к сожалению, ни туда, ни туда.
13: Нет, давайте дальше. Алло.
14: Добрый почти вечер.
13: Алло, ну, испугался человек. Не верил своему счастью. Есть. Алло.
0: Алло, здравствуйте.
13: Здравствуйте. Как зовут?
0: Наталья.
13: Очень приятно, Наташенька.
14: Ваш... Еще одна.
13: Да,
14: смотри-ка, так.
13: Отчество Воронцовой.
0: Вячеславовна.
14: Нет, вторая попытка.
13: Ты
14: будет?
13: Нет, мы только даем попытку. Ну что ты?
14: Ну
13: так
14: простите,
13: вот.
14: Наташа.
13: Так, да, обвинят просто, что кому-то не дали, кому-то не дали, потом тебя
14: попрут
13: отсюда.
14: Ну все, хорошо, хорошо.
13: Доброе утро. И меня с тобой вместе. Алло.
0: Здравствуйте.
13: Здравствуйте, наша хорошая.
0: Может быть, Вадимовна?
13: Ну нет.
14: Ну не Вадимовна. Не, как... Мне кажется, мы уже почти все перечислили.
13: Давайте так, не Вальдемаровна точно.
14: А, вот. Вы вычеркиваете там все на «В», пожалуйста.
13: Алло.
0: Алло.
13: Ну.
0: Добрый день.
13: Добрый.
14: Да, здравствуйте.
13: Ну.
0: Это Наталья Борисовна вас беспокоит.
13: Вот Наталья Борисовна. Давайте. Ну, давайте. Ну.
0: С днем рождения вас, во-первых.
13: Спасибо.
0: Всех благ и всего-всего самого наилучшего.
13: Отлично.
0: Процветания вам. Мы вас любим.
13: Огромное спасибо. Ну, давайте как.
0: Викторовна.
13: Подождите, Викторовна была уже просто.
0: А, уже была, она все прослужила.
13: Ну, Ви?
0: Вячеславовна тоже была?
14: Тоже была.
13: Была. Ну? Эка, какое веселое поле чудес на сегодня, а? Ну!
14: Неожиданно.
13: Ну, на «В»! Ну!
0: Ну!
13: Ви! Ви! У нас времени мало, нам нужно уже скоро новости. Скоро,
0: ну,
13: скоро Воронцовой новости и... читать, ее отчество не отгадали.
14: Ну все.
13: Ну, да.
14: Ви и на.
13: И все. Ну что, друзья, у вас есть буквально несколько секунд, чтобы...
14: Давайте, мы в вас верим, все перебрали уже.
13: Ну.
0: Здравствуйте.
13: Витальевна! С отчеством будет читать новости через несколько минут. Это просто радость какая-то. Как вас зовут, а?
16: Елена.
13: Очень хорошо. Леночка, значит, что выбираете? Пиццу или как его зовут? Или суши?
16: Пиццу.
13: Прекрасно.
14: Отлично.
13: Все. Не кладите трубку, расскажем, как подарки забирать будете.

0: Турагентство «Well». Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Добрый вечер. В студии Татьяна Воронцова. Новости к этому часу. Президент Беларуси Александр Лукашенко ознакомился со стратегией развития АПК Витебской области во время рабочей поездки главы государства в Оршанский район. Председатель Витебского облсполкома Александр Рогожник доложил о работе с инвесторами в сельском хозяйстве, реализации новых проектов с совокупными инвестициями почти 1 миллиард рублей. В числе инвесторов агрокомбинат «Дзержинский», ОАО «Савушкин продукт», Горецкий пищевой комбинат, компания «Сервалюкс». В присутствии хакима Андижанской области Шухратбека Абдрахманова Александр Лукашенко отметил, что такие инвестпроекты с белорусскими компаниями могут быть примером и для Узбекистана. Александр Рогожник также рассказал о заготовке кормов, видах на урожай и подготовке к уборочной кампании. В этом году область значительно увеличила площади под кукурузу и изготавливает травяные корма с большим опережением. Есть прирост и по показателям в животноводстве.
1: В мире.
2: Еще 8 государств ЕС вслед за Эстонией направили официальный ультиматум в Еврокомиссию, требуя полностью лишить Международный олимпийский комитет европейского финансирования. К этой агрессивной инициативе примкнули Нидерланды, Польша, Румыния, страны Балтии и Скандинавии. Повод – взвешенное решение мог допустить белорусских и российских спортсменов до соревнований. Эти 9 стран требуют вычеркнуть из программ грантов ЕС не только МОК, но и любые другие спортивные федерации, готовые вернуть честную конкуренцию на арены. Количество жертв пожара в баре в Бангкоке увеличилось до 30. Трагедия произошла около полуночи понедельника 13 июля по местному времени, пишет СББай. Опознать удалось 27 жертв. Помимо тайландцев, погиб один гражданин Лаоса. Работа по установлению личности остальных погибших все еще идет. Всего в результате трагедии пострадали 75 человек, из которых 24 находятся в тяжелом состоянии. И в завершении выпуска информация на правах рекламы. Беларусьбанк предлагает пакет услуг «Шаг навстречу», который создан специально для молодых предпринимателей в возрасте до 31 года, недавно открывших свое дело. Пакет предусматривает безлимит электронных переводов и плату всего 1 рубль за каждую операцию зачисления и выплаты сумм на счета физических лиц. Сосредоточьтесь на развитии и прибыли, а финансовые заботы доверьте специалистам. Сделайте шаг навстречу своему бизнесу этим летом. Подробности на сайте Беларусьбанка и по телефону 147. К этому часу у меня все новости. Далее о погоде на завтра.
1: Погода на Радио Витебск.
2: На завтра синоптики обещают в нашем городе и по области переменную облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер северный, северо-западный, ночью слабый, днем 4-9 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 13 до 18 градусов тепла. По области завтра днем ожидается плюс 24-29, в Витебске плюс 24-26. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом, партнер компании Виконтбай.
3: Летом остудить, зимой доброжарить. Кондиционеры King Home. С нами завсёды доброе надворье.
4: Звоните 33 300 6600. Сайт виконт.бай.
1: Вечер. Вечер на Радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
5: Хороший вечер, хорошая компания. Факты, новости, курьезы и сплетни. Смешно и по-доброму. А в финале поздравим и передадим приветы. Ежедневно, по будням, с 16 до 20 часов. Саша Назаренко и Настя Дроздова. Вау! Твоя хорошая компания здесь, на Радио Витебск.

0: Я даже хотел не называть то, что это хорошая компания. У нас это какой-то сегодня веселый марафон, переходящий вот это знамя первенства. Да, правильно я говорю? Мы читаем ваши сообщения, принимаем поздравления. В ответ вам раздаем много вкусностей, дабы вы за наше здоровье вкусно поели. Хотя вы понимаете, о чем я говорю. Не хочется, чтобы кто-то сказал: ой, Александр Анатольевич всегда с пропагандой своей. Вот, не очень хорошего образа жизни, но праздник же ж, понимаете, да?
1: Да, поэтому и жизнь тоже праздная. А кстати, пока мы здесь, прости, пропагандируем вот эту вот праздность и праздничность, некоторые прям усиленно работают, потеют. Это я про то, что сегодня уже начались детские выступления в рамках Славянского базара. И кто-то уже наверняка сейчас стоит за сценой, нервничает, а кто-то уже знает результат. Ну, в общем-то, да, напряженный у кого-то денечек, а у нас здесь все отлично, все хорошо. Если хотите быть на этой стороне, тогда оставайтесь на радио Витебск.
2: Саша Назаренко и Настя Дроздова. Хорошая компания на радио Витебск.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
2: Все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В студотрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может, медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60.
3: Всем привет, с вами Лирик. Я поздравляю радиостанцию «Витебск». Желаю как можно больше слушателей, красивой музыки и хорошего настроения.
4: Всем привет, это Юля из группы «Parade of Planets». Поздравляю радио «Витебск» и желаю море классной музыки и побольше хороших новостей.
5: Всем привет, это Мари Краймбрери. Любите друг друга и слушайте радио «Витебск».
0: Наша музыка на радио «Витебск».

0: Радио Витебск. Хорошая компания. Свои на дороге.
1: Ну, мы надеемся, в это фестивальное время наш город еще более готов помиргать огоньками своей аварийки, как мы говорим, для того, чтобы поднять настроение себе и окружающим.

0: улица Кирова частично уже занята машинами, я уже не говорю про тот самый отрезок дороги, мост Кирова, Калинина и еще немного Замковый. И все это, мне кажется, ну минут 10 простоит еще. Но что касается Фрунзе, там тоже по классике у нас пробка, генерал Людникова тоже самое, но в целом больше вроде ничего.
1: Значит, друзья, ну давайте миргать, да, как всегда на счет 1-2-3 включается аварийка своего автомобиля, ну как мы говорим, такие 1-2-3 мирки, вот такие включаете, смотрите слева, справа, впереди, позади. Если ответочку от кого-то увидели, об этом написали в Viber 707-0701. Даже если не видно никого, все равно написали. Я такой-то помиргал. Можете нам привет передать и с днем рождения поздравить. Вот, и напомним, скоро играть опять будем с пиццами, суши. Все будет. Так, готовы? Поехали, погнали, полетели. 1-2-3, мир!
2: Хорошая дорога в хорошей компании. Яркий хит этого лета на радио Витебск вам дарит компания «Автосеть». Шины и диски. Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть» за шинами к нам.

0: Есть наше радио, друзья, и миргающие, и не миргающие, нас просто поздравляющие. Наташа написала: «Добрый вечер, поздравляю, любимое радио Юти». Спасибо, Наташа, большое. Я помню вас еще по утренним миргам. Это было весело, это было хорошо.
1: Хорошая память у тебя, смотри-ка ты.
0: Я таблетки пью, да.
1: Посоветуй, пожалуйста, у меня проблемы. Так, Алексей у нас здесь поздравляет с днем рождения. Спасибо за позитив, хорошую музыку и настроение. С теплотой вспоминаю наш марафон 24. 4 года назад было здорово, хотя и не просто. Всем удачи и держать волну. Кстати, Алексей, спасибо вам большое. Мы тоже об этом помним.
0: Ты помнишь?
1: Уже... Да, конечно, я помню.
0: Хорошо, какие таблетки тебе? Не надо тебе таблетки.
1: Так, ладно, ну подожди. Есть еще кто-то, да?
0: Конечно, есть. Юлечка написала: «Здравствуйте, поздравляю Цыганову Елену». Она отгадала отчество, ну, полчаса назад. «Спасибо вам, радио Витязь, за такие приятные игры». Вот интересно, ну, между вами, а зачем вам пицца, вот, зная, кем вы работаете, девочки?
1: Так, но есть у нас и Мирги, да, мы здесь не только привет передаем. Все-таки Сергей у нас отмиргался и поздравляет с днем рождения на Московском проспекте. Сереж,

0: спасибо большое и вам приветы.
1: Миша нас тоже поздравил с днем рождения. Возле областной МЫРК никого нет, написал.
0: Так, белый спринтер, зеленая гура, привет Сашке. Владимир написал.
1: А, есть Андрей, подмигнул всем же дома, отвечать некому, всем добра, Радио Витебск, особый привет, за днем варенья, самая большая аудитория, Форт 1969.
0: Огонь. Анна у нас есть, МИРК в Тарном, передаю всем привет, нам, Радио Витебск, желаю вам удачи и во всем и всего самого наилучшего. Спасибо большое, Аннушка.
1: Лада от Екатерины помиргала, 0552 номер, и всем большой привет, и вам того же, Екатерина.
0: Есть еще Владислав, МИРК глазками, с днем рождения, успехов, везения и любви.
1: А Юля Миргает глазками, соседний цех Васильевой Ларисе. Вы супер, да и вы, в принципе, очень хороши, чё ж там скрывать.
2: Радио Витебск. Радио, которое ты любишь. Реклама.
3: Почему ты такая счастливая?
4: Потому что наполняю лето баллами с сетью АЗС «Газпромнефть».
3: Заправляйтесь от 20 литров с картой лояльности разом с нами и получаете до 10 копеек выгоды с каждого

0: можно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
1: Безграничность окрыляет. Скрольте, снимайте, делитесь и снова скрольте. Проведите улетное лето на высоте без лимитов. Получите две сим-карты МТС за 0 рублей при подключении «Ясно» от «Билтелеком». Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
2: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60.
3: Попади под раздачу.
4: Нам постоянно пытаются дозвониться, друзья, но можно дозвониться только когда вы слышите позывные игры под названием «Попади под раздачу». Именно тогда можно дозвониться, быстро ответить на какой-то вопрос. Мы говорили легкие, иногда нелегкие, надо выбрать. Вон, смотри, Воронцову отчество отгадывали, а?
5: Да, неожиданно.
4: Всей планеты. Здрасте.
6: Здравствуйте.
4: Тоже серьезные. Одни девушки серьезные нам сегодня звонят.
5: Ну почему? Мне кажется, просто девушка готова. Уже готова отвечать.
4: Как вас зовут?
6: Ирина.
4: Ира, вы засмеялись, потому что Дроздова сказала, девушка готова? Вот.
6: Ну, отчасти, да.
4: Вы на работе или лынды бьете?
6: На работе.
4: Хорошо,
6: на
4: работе, так, работу работаем.
5: Ну, ты же слышишь, какой голосочек. Ирина.
4: Тихонечко, чтобы никто не слышал.
5: Так, вы на работе уже, ну, вы, уже хотелось бы все.
4: Ну, вы одна там на работе? Ну, рядом есть кто?
6: Ну, рядом нету.
4: А, ну, хорошо, все, давайте, нормально, хорошо, никому не достанется пицца, только, да.
5: А может быть, суши?
4: А может, суши. Вы что выберете, если выиграете?
6: Ну, надеюсь, что
4: выиграю. Ну вот
5: визуализируйте,
4: вы?
5: Говорят, это помогает.
4: Да, давайте вот эти аффирмации
5: давайте
4: произносить будем.
5: Вот ролл, или кусочек пиццы.
6: Кстати, да, хотелось бы ролл.
4: Ролл, хорошо, ролл, все.
6: Уже мысли сошли.
5: Все, отлично. Так, вопрос звучит следующим образом. На какой улице нашего города изначально возникла наша радиостанция?
6: О, так, изначально?
5: Да.
6: Ну, коммунистическая, нет?
4: На коммунистическом и сейчас.
5: Ну, на букву «К».
4: Ну, давайте, мы всегда первым дозвонившимся даем два шанса.
5: Ну, в целом, вот это адрес, по которому мы сейчас находимся, а находились когда-то...
4: Так, такой был политический деятель.
5: А, если... И пробки на этой улице сейчас постоянно.
4: И ягоды такие есть.
5: Подсказали, как могли.
4: Они такие себе на вкус, но почему-то их некоторые едят...
6: Калинина?
4: Да! Дроздова, ты так заверещала, как будто ты договорился уже с тобой пиццей поделиться.
5: Это женская солидарность. И, во-первых, не пицца, а суши, да?
4: А,
5: на
4: суши,
5: секундочку.
4: Да.
5: А во-вторых, визуализация сработала, да? Что, подсказки нет, только визуализация.
4: Будут поздравления для нас какие-то или, может быть, приветы для кого-то?
6: Спасибо большое вам. Поздравляю с днем рождения, Радио Витебск. Желаю вам очень много-много лет по 30, по 28. Желаю хороших вам слушателей, любящих, благодарных. Желаю веселых эфиров, таких, как вот у вас всегда они бывают, искрометных. Всем работникам всего хорошего, счастья, удачи. Любим вас, все. И продолжайте в том же духе.
4: Так красиво, красиво так говорите.
5: Берем на работу.
4: Готовим. Понимаешь, наверное, заготовилась. Я думаю, сейчас стихотворение пойдет какое-то, как всегда. Сегодня кладите трубку, наша дорогая, расскажем, как сушь свою забирать будете, свою сушь, вот сказал.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый вечер. В студии Татьяна Воронцова. Коротко о событиях нашего региона. Председатель Витебского облсполкома Александр Рогожник подробно доложил главе государства о ситуации в регионе. 85 лет легендарному залпу на Оршанской земле почтили память героев «Катюши». В фестивальном Витебске стартовали выставки-ярмарки. Подробности в начале следующего часа, а в завершении информация на правах рекламы. Жрет города Витебска требуется. На должность первого заместителя управляющего главного инженера, специалист с опытом работы в строительстве и наличием квалификационных аттестатов Белстройцентра. На должность заместителя управляющего по эксплуатации инженерных систем, специалист со знанием устройства инженерных систем жилого дома. Заработная плата высокая. Телефон плюс 375 33 399 58 32.

0: Яркий хит этого лета на радио «Витебск» вам дарит компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть» за шинами к нам.

0: Спасибо, друзья, за ваши очень милые сообщения. Максим написал: с днем рождения, крепкого счастья и здоровья. Ну, понятно, коверка, но все весело и хорошо. Максим, и вам того же. Спасибо вам, дорогой наш радиодруг.
1: Так, подожди, есть у нас здесь кто-то еще. Викуль написала: сейчас ехала за рулем и вспомнила, сколько ты, Саша, работал на радио. И
0: вспомнил,
1: около 20 лет.
0: Вспомнил Бернес Утро, да, по-моему, больше 20 лет. Да, больше 20 лет. Вы, Вика, у вас хорошая память, как у Дроздовой. У нее тоже хорошая память.
1: Но только на 4 года.
0: Значит, интересную историю рассказала Анастасия только что про одну свою знакомую. У нее есть очень интересная молодая пара, недавно поженились. Вот, давай, рассказывай, давай.
1: Слушайте, да нет, на самом деле это не столько история, сколько подожди.
0: Ну давай.
1: Сколько просьба, которая относится ко всем мужчинам. Вы, пожалуйста, я понимаю, что у вас есть какая-то своя логика, но порой женщинам, ну, не нужно перескакивать с темы на тему слишком резко.
0: У нас минутка, значит, взаимоотношений. Рубрика «Мэйжо», да?
1: Да, «Мэйжо». Так вот, мужчинам, мне кажется, они такие: так, в голову пришла вот эта мысль, и сразу, пока не забыл, сразу все вопросы нужно задать. Иногда можно попасть в очень неловкую ситуацию, как, собственно говоря, случилось с одной моей знакомой парой. В общем, переписываются они, и тут начинает молодой муж писать. Сначала спрашивает вопрос про кабачки. Какие планы вообще?
0: Друзья, сейчас пристегнитесь. Представляете, ну, молодая семья, молодая девушка купила кабачки, прикиньте. Ну, не то, чтобы подождать, надо подождать просто пару недель, кабачки сами
1: когда
0: заведутся.
1: Когда родственники доедут,
0: да,
1: чего
0: да,
1: подождать?
0: Да, они сами заводятся, кабачки, в любой белорусской семье. Надо только немножко подождать, потому их много будет у всех. А вы купили.
1: Ну, хорошо, подожди, но не в этом заключается суть истории, а в том, что сразу после сообщения о планах на кабачки последовал следующий вопрос про размер ноги этой девушки. Вот я не знаю, только у нее, ну, в целом у меня такая же мысль родилась. Подождите, это получается обувь из кабачка он планирует делать на этот вечер. В общем, непонятно, чем закончилась эта история, но фотографий с туфельками из кабачка я не видела, поэтому, скорее всего, все-таки закончилось как-то по-другому.
0: Ну, вдруг он увлекается этим карвингом. Знаешь, когда вырезают красиво из арбузов, из кабачков, такие формы всякие интересные. Это очень интересное хобби.
1: А может, это какая-то странная форма романтики, знаешь? Кабачки разрезали, пытаются превратить, и он выгрызает эти кабачки, форму туфельки преподносит.
0: Любовь!
2: Хорошая компания лучше, чем обычно.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Лето в разгаре выгоды. В пятом элементе только до 3 августа. Покупай премиальную модель 2026 года. 4K QNED телевизор LG диагональю 55 дюймов с технологией Mini-LED со скидкой и оплатой частями на 24 месяца от 137 рублей в месяц. Кредит от 0,001% предоставляется банками-партнерами. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
2: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони 7043.
3: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60.
4: Попади под раздачу.
5: Очередная веселая, как нам кажется, игра. Попади под раздачу. Вы можете стать обладателем нечто вкусного. Или пицца, или суши. Суши на выбор. 60-20-60-60-20-70. Телефоны.
6: Да, Саша здесь задается вопросом. А почему все суши выбирают, а не пиццу? Вот непонятно. Ну, приоритетные девчонки. Ну, да. Но вот такие мы.
5: Негодование итальянцев, которые нас слушают. Как это так? Алло, здрасте.
7: Здрасте.
5: О, наконец-то мальчик дозвонился. Как мальчика зовут?
7: Ваш постоянный слушатель Андрей.
5: Андрей, супер. Значит, давайте-ка, сложный вопрос, как всегда, есть у...
6: Есть, секундочку.
5: Смотри, как что? Я делегировал хорошо, да? То есть не я плохой, ты плохая чуть что, если неправильно отвечают.
6: Ой, ну пусть будет так. Сегодня праздник, дарю.
5: Молодец.
6: Так,
5: учишься хорошо.
6: Андрей, вы готовы отвечать на вопрос?
5: Человек говорит, нет, и положил трубку. Вот это мне интересно сейчас.
6: С этим разговаривать не надо мне больше. Так, вопрос следующий. Кто?
5: Давай простой какой-нибудь уже, ну.
6: Ну, он, ну, такой, какой есть.
5: Какой так, дали?
6: Кто в нашей команде мастер спорта по художественной гимнастике?
5: Из тех, кто работает
6: да.
5: Ну, на радио. Утром там, например.
6: В эфире.
5: Но.
7: Утром в эфире.
5: Ну, я сказал, утром, например, сказал. Что вы на меня уже бочки катите все? Ну?
7: Настя Гордеева утром работает.
5: Ну, и ваш ответ окончательный?
7: Ну, Настя, конечно.
6: Бум-бум! Просили простой, вот вам простой.
5: Андрюшка.
6: Подсказывающий.
5: Я тебя поздравляю. Спасибо. Вот побольше на таких радиодрузей, верных, надежных, веселых, с чувством юмора. Привет, и будут поздравления?
7: Конечно, вам. Mm-hmm. Обязательно. Я уже вам писал
5: да.
7: сегодня. И как бы всем жителям Витебска с таким большим праздником, Славянский базар.
5: Mm-hmm.
7: И с днем рождения радио.
5: Спасибочки. А,
7: такое бывает очень редко.
5: Андрей, а что выбираете вы? Суши, пицца?
7: Пиццу.
5: Вот! Вот она!
6: Да я так и знал. Вот он как только сказал «Здравствуйте», я... Все, пицца.
3: Попади под раздачу. Наша музыка на радио Витебск.

0: Привет, Радио Витебск. Это группа Добро. Мы от всей души вас поздравляем.
1: Продолжайте ставить звук на всю.
0: И бесконечной вам юности.
2: Привет всем, это Юля Савичева. Желаю всем хорошего настроения и удачи.
1: С днем рождения, Радио Витебск.
3: Пусть следующие 20 лет будут еще ярче.
1: Ваши Платон
3: и Джоуи.
4: Да, тебе кажется, что все идет не по плану. Но потом понимаешь, а так даже интересней.
5: Ты со школьных лет думал, что любовь, но теперь всю мне выливаешь боль. Им ведь от тебя нужно лишь одно. Если кто ушел, значит, это не твое.

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Компьютерное кресло. Всего за 59 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс. 7043. Звони.
3: Нужна поездка? Есть Брокар. Стоимость видна сразу в приложении. За рулем проверенные водители. Скачай Брокар. Наш Бро. Услуги оказываются автомобильными перевозчиками. 0 плюс.
2: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони. 7043.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60.

0: тем временем, несмотря на праздник, мы трудимся, как и всегда, равно как и наша служба информации.
1: Да, однозначно Татьяна Воронцова уже готовится, чтобы в начале следующего часа подарить вам какую-то важную, актуальную информацию.
2: Радио Витебск. Хит на все времена. You'd better run and hide. Mind to the side. Everybody wants to stay alive. Set to the side. You'd better run and hide. Mind to the side. Everybody wants to

0: В Витебске 18 часов. Новости на радио Витебск.
1: Добрый вечер. В студии Татьяна Воронцова. В этом выпуске о событиях нашего региона. Председатель Витебского облисполкома Александр Рогожник подробно доложил главе государства о ситуации в регионе, сообщает телеграм-канал «Витебская область официально». В том числе о видах на урожай, подготовке к уборочной кампании. «Упаси Господь, хоть один комбайн будет не готов», предупредил Александр Лукашенко. Он также сделал акцент на подготовке зерносушильного хозяйства. Еще одна тема доклада – работа Витебской области с инвесторами в АПК, реализация новых проектов. В числе таких инвесторов агрокомбинат «Дзержинский», ОАО «Савушкин продукт», Горецкий пищевой комбинат, компания «Серволюкс». Общий объем инвестиций оценивается в 890 миллионов рублей. Учитывая присутствие на мероприятии хакима Андижанской области Шухратбека Абдурахманова, регион реализует планы по развитию сотрудничества с Витебской областью. Александр Лукашенко отметил, что такие инвестпроекты с белорусскими компаниями могут быть примером и для Узбекистана. Президент гарантировал, что отношение будет абсолютно равное.
0: Новости региона.
1: Сегодня 14 июля, когда со дня первого легендарного залпа «Катюши» исполняется ровно 85 лет, Оршанская земля вновь объединила поколения в едином порыве благодарности и памяти. Главным сердцем торжеств стал мемориальный комплекс «За нашу советскую родину», возвышающийся на живописном берегу Днепра, сообщает «Витебские вести». На торжественный митинг здесь собрались представители общественных организаций, предприятий города, молодежь. Событие объединило под своими знаменами внушительное количество участников авто и мотопробега. 85 лет назад 7 пусковых установок ГБМ-13 обрушили шквал огня на железнодорожный узел Орши и вражескую переправу через реку Оршицу, уничтожив сотни оккупантов, танки и технику, заблокировав продвижение врага на целую неделю. Секретной батареей артиллеристов руководил капитан гвардии Иван Флеров. Памятником легендарной «Катюши» и первой минометной батареи стал комплекс «За нашу советскую родину», открытый в 1966 году. Его создавала творческая группа в составе архитекторов Юрия Градова, Леонида Левина и скульптора Валентина Занковича. В областном центре официально стартовали две знаковые праздничные локации. Выставка-ярмарка «Витебский вернисаж», улица пешеходной зоны. Традиционное место притяжения для ценителей искусства. Свои лучшие живописные полотна, графику, уникальные сувениры ручной работы и моментальные портреты представляют более 100 ведущих и начинающих художников из Беларуси и ближнего зарубежья. А также универсальная ярмарка «Традиции и современность» в фестивальном Витебске. Площадка, где развернулся настоящий калейдоскоп народных ремесел, брендовых товаров и эксклюзивной продукции. Здесь можно не только приобрести уникальные изделия, но и прочувствовать весь колорит праздничного города. Обе локации будут радовать жителей и гостей города на протяжении всей фестивальной недели с 14 по 20 июля. К этому часу у меня все новости. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
2: Веста! Дни выгодных покупок!
3: С 15 по 19 июля в магазинах «Веста» колбаса сыровяленая юбилейная, высший сорт, 1 килограмм, 20 рублей 99 копеек. Мороженое «Лёва», пломбир шоколадный на бисквитах, 80 граммов, 1 рубль 29 копеек. «Веста» приглашаем за покупками.
4: А в холодильнике мороженое, рыбка и колбаска.
0: Погода на радио «Витебск».
1: На завтра синоптики обещают в нашем городе и по области переменную облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер северный, северо-западный, ночью слабый, днем 4-9 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 13 до 18 градусов тепла. По области завтра днем ожидается плюс 24-29, в Витебске плюс 24-26. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом, партнер турагентства «Вокруг света».

вечер на радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Хороший вечер, хорошая компания. Факты, новости, курьезы и сплетни. Смешно и по-доброму. А в финале поздравим и передадим приветы. Ежедневно, по будням, с 16 до 20 часов. Саша Назаренко и Настя Дроздова. Вау. Твоя хорошая компания здесь, на радио Витебск.

0: тем временем продолжается наш веселый праздничный марафон, посвященный 28-летию любимой радиостанции «Радио Витебск». Как всегда, с вами 24 на 7. В данном случае это хорошая компания. Значит, и что, Анастасия, по пробкам давайте пройдемся. Что в нашем городе?
1: Ну что в нашем городе? Город процветает. Это радует. В городе есть движение, это тоже в плюс. Но, к сожалению, места, видимо, не хватает. Поэтому на проспекте Черняховского пробка, на Ленина пробка. Также пробка все еще на Калининой. Мне кажется, она на машины там только множится, к сожалению, не рассасывается пока ничего. Ну, а что касается всех остальных частей города, более-менее. Проспект Черняховского я уже сказала, и немножко придется постоять еще на проспекте Строителей. Ох, все сказала.
0: Молодец!
2: Саша Назаренко и Настя Дроздова. Хорошая компания на радио «Витебск».

0: Реклама на радио Витебск.
1: Почему ты такая счастливая?
2: Потому что наполняю лето баллами сетью АЗС «Газпромнефть».
1: Заправляйтесь от 20 литров с картой лояльности разом с нами и получаете до 10 копеек выгоды с каждого литра. Акция действует по 6 августа 2026 года. Подробности у операторов АЗС на сайте gpnbonus.by и по телефону 8-18-236-0609.
3: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони. 7043.
0: Телефон рекламной службы. 60-11-60.
4: Попади под раздачу.
5: Продолжаем праздновать день рождения любимой радиостанции. Игра «Попади под раздачу» только сегодня в нашем эфире. Наверное. Но сегодня, во всяком случае, мы начали вот эту вот раздачу вкусностей, чтобы вы могли также вместе с нами отметить наш праздник. 60-20-60, 60-20-70. Это телефоны прямого эфира. Вы дозваниваетесь. Если быстрее всех дозвонились и ответили на поставленный вопрос, кстати, не очень сложный, как нам кажется, то вам достается или пицца, или суши на выбор.
6: Такой вот добрый человек, такой вот добрый Саша, но у меня, здесь списочек вопросов готов. Здравствуйте.
5: Смотри, как... Здрасте.
7: Здравствуйте.
5: Как зовут?
7: Екатерина.
5: Очень
6: чувствуется,
5: приятно.
6: Что уже рабочий день закончился,
5: Ой,
6: да?
5: Катенька, сейчас, подожди.
7: Да, и подкрепилась.
5: Вы дозванивались уже нам или нет, вот вопрос?
7: Да, сегодня дозванивалась, поздравляла уже с днем рождения.
5: И мимо, да? Я просто
7: Глаз-то
5: помню ваш, конечно. Ну, давайте сейчас попробуем опять каверзный вопрос, быстро отвечаем. Ну, ладно, давайте посмотрим.
6: Ну, подожди,
5: Я жду, я здесь до восьми вообще.
6: Мне кажется, что в целом на этот вопрос многие знают ответ. У кого... Не из-за наших прекрасных радиослушателей. Ой, нет, не туда, подожди.
5: Коллег?
6: Да.
5: У меня вопросы у нее, я же не знаю, что она сейчас
6: у
5: спросит.
6: У кого из наших коллег любимый исполнитель Сергей Лазарев?
5: Все, вот представляете?
6: Все, выговорила.
5: У кого, как вы считаете, кто из тех, кто работает в прямом эфире, значит...
6: Постоянно ода Сережке Лазареву.
5: Давайте так, не на новостях.
7: Это Наташа Баталка.
5: Да, это Наташа Баталка.
6: Поздравляю вас, Катенька.
5: Конечно, сейчас круто
7: Спасибо
5: было бы.
7: Большое.
5: Круто было бы Сережку Лазареву сейчас
7: и
5: послушать.
7: И вас поздравляю.
5: Вот. Ивин, спасибо большое. Ну, вы уже поздравляли, уже запоздравлялись, наверное. Ну, давайте, выбирайте, что вы хотите от нас. Суши или пиццу?
7: Пиццу.
6: Вот так вот.
5: Стоило мне, видишь, сказать
6: Ты
5: в эфире.
6: Посмотри, другим путем пошла наша прекрасная Екатерина. Это что значит? Это нужно подкрепиться, а потом уже играть.
4: Попади под раздачу. Радио Витебск. Слушай свое.

0: Реклама.
1: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
2: Лето. В разгаре выгоды. В «Пятом элементе» только до 3 августа. Покупай стильные смарт-часы Huawei Watch GT6 в размере 41 мм до 14 дней работы без подзарядки. Со скидкой 31% за 549 рублей. Возможно, оплата частями с участием банков-партнеров. Подробности по номеру 275 и на сайте. «Пятый элемент Бай». 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
3: Делаем потолки, а карнизы дарим. «Метр Плюс». Звони. 7043.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60.
4: О как!
5: Рубрика «О как», в которой хорошая компания, как всегда, старается удивить вас чем-то. И в данном случае поговорим о безделии. Это прекрасное времяпрепровождение, но поговаривают и бытует в народе такое мнение, что это плохо.
6: Знаешь, мне кажется, здесь должна возникнуть резкая тишина такой. Сейчас мы будем удивлять. Оп! И просто подложка звучит. Знаешь, ну и как раз в тему про бездельничать. Ну, по крайней мере, в нашей эфирной студии безделие, мне кажется, выглядит именно так. Что касается действительно реальных фактов, которые собрали для нас люди, сведущие в этом вопросе, профессионалы. В общем...
5: Безделологи?
6: Безделологи, да. Вот, в общем-то, это круто. Угу. Заниматься бездельем полезно для здоровья. Почему?
5: Да, что, серьезно? Это полезно?
6: Да, серьезно, это полезно.
5: Ребята, полезно для здоровья, хорошо.
6: Потому что, ты понимаешь, вот в следующий раз, когда ты лежишь на диване, смотришь в потолок, только не в рилсики, да, а в потолок.
5: Прям. Просто в потолок.
6: Да, в потолок. Но смотришь в этот белый и думаешь о чем-то своем, и к тебе кто-нибудь подходит, такой, ну что ты в потолок-то смотришь, что ты в потолок плюешь? А ты говоришь, не мешай мне, я перезагружаюсь. Потому что так оно и есть, понимаете? В момент, когда вы смотрите на что-то отстраненное, там, может быть, куда-то вдаль, не на что-то конкретное, ваш мозг перезагружается, понимаешь? По полочкам все раскладывается и становится легче, нет когнитивного напряжения. Иначе есть риск перегрузить свою систему.
5: Хорошо, а надо обязательно потолок или можно взять наш витебский ковер и в него смотреть, например?
6: Ты что? Там мозг, знаешь, как начинает дымиться?
5: Наоборот,
6: ой,
5: думаешь,
6: страшно.
5: Это... Но иногда там всякие, конечно. Но это полезно тоже, это воображение. Или все-таки надо на белое смотреть, да, и все.
6: Надо смотреть на что-то однотонное и просто ничего не делать.
0: В хорошей компании плохо не бывает.
7: Привет, любимое радио Витебск. Я от всей души поздравляю тебя с твоим праздником, с днем рождения. Я желаю тебе только процветания и еще больше добрых, душевных, позитивных слушателей. Ваша Марина Барановская. Муа.
8: Всем привет, это Hello Match. Хочу поздравить своих друзей радио Витебск. Желаю побольше слушателей.

0: Слушателей, много крутой музыки. Скоро увидимся. Пока.
1: Привет, дорогие друзья. Рок Скайнет, города Минска и нашей уютной студии поздравляет радио Витебск. Оставайтесь на волнах этого замечательного радио, русский группа Скайнет. До встречи.
2: Наша музыка на радио Витебск.

0: Как всегда, спасибо, друзья, за ваше сообщение. Дмитрий написал: «Добрый вечер, от всей души поздравляю с днюхой, так и написано, ваше радио. Очень жаль, что утром Настю и Влада, а днем Наташу не получилось поздравить, вот. Но держу кулаки за ваше эфирное здоровье. Скажу по секрету, больше никого не слушаю уже больше 20 лет, только вашу станцию. С днем рождения еще раз». Дим, спасибо большое, очень приятно. Я надеюсь, коллеги слышали, а если не слышали, мы вам обязательно расскажем.
1: Обязательно передадим. Кстати, как и следующее сообщение, Дмитрий здесь поздравляет с днем рождения. У кого-то, не кроме нас, есть еще такой же замечательный повод для радости. Лев, мы тебя очень любим. Будь здоров и счастлив, твои родители и сестренка.
0: Ну, а через несколько минут давайте послушаем программу «Спорт ФМ». Там все про спорт, а после этого, как всегда, любовный гороскоп. Наш день рождения, ну, ничего не меняет. Будем рассказывать, что на любовном поприще кого ждет.
2: Хочешь быть в курсе спортивных событий? Мы расскажем обо всем самом интересном. Обзор спортивных новостей на Радио Витебск в программе «Спорт FM».
3: Слушайте через несколько минут.

0: Приветствую всех на волне радио Витебск, у микрофона Влад Кузьмин. Продолжаем обзор главного спортивного события мира и не только. Давайте разбираться с самыми интересными моментами. Как всегда, актуально и быстро. Спорт FM в деле.
1: Спорт FM. Коротко о главном.
0: Йоан Манзамби, игрок Астон Виллы. Несмотря на активные слухи про Ньюкасл, за 60 миллионов евро игрока возьмет команда Уная Эмери. Плюс один тренер Спартака в копилку. Тильманс, игрок Манчестер Юнайтед. Сумма трансфера составляет 41 миллион евро. 29-летний бельгиец согласился на переход. Манчестер Юнайтед стал проявлять интерес к игроку во время Мундиаля. Тринкао переходит в Аль-Ахли за 44 миллиона евро. Вингер Спортинга станет заменой Риаду Марезу. В Лиге чемпионов 25-26 португалец набрал 4+4 в 11 матчах. Три года назад Тринкао уходил из Барселоны за 18 миллионов. Эх, а мог ведь заиграть в Европе. Люка Дин, игрок ПСЖ. Люка приходит на роль дублера Мендеша. За защитника сборной Франции Астон Вилла получит 10 миллионов евро. Дин уже играл за парижан в 2013-15 годах. Леандро Троссар, игрок Бешикташа. Арсенал получит за бельгийца 20 миллионов евро. В ВПЛ 25-26 Леандро оформил 6+6, а на чемпионате мира набил 2+2. Главным тренером сборной Хорватии снова стал Славен Билич. Он заменил Златка Далича. Славен уже приходил в сборную 20 лет назад и работал до 2012-го, после чего возглавил «Локомотив». В первом комментарии Билич заявил, что чувствует себя полностью готовым, более зрелым и опытным тренером, чем в 2006-м. Последним местом работы хорвата был саудовский «Альфа-Тех». Мейсон Гринвуд переходит в Фенербахче. Сумма трансфера 42 миллиона евро. У МЮ было приоритетное право на возвращение Мейсона, но клуб им не воспользовался и все равно получит 10 миллионов евро с продажи. Гринвуд будет зарабатывать около 10 миллионов евро в год.
1: Спорт FM. Бывает.
0: Врач, который 10 лет работал в сборной Сенегала, оказался гинекологом. Президент федерации признался, что узнал об этом лишь недавно и уже начал поиск замены. А вот футболисты чуяли что-то неладное давно. Они не были уверены в докторе и не обращались к нему на регулярной основе. Отличился и повар сборной. Его отправили домой во время Мундиаля, чтобы не позорил честь страны, потому что тот приставал к местной американке. У Аль-Наср проблемы с деньгами. Клуб столкнулся с финансовым кризисом. Есть проблемы с выплатой заработной платы. Несколько игроков основного состава получили июньскую зарплату лишь частично. Руководство работает над погашением задолженности перед футболистами. Помимо этого, приостановлена работа над подписанием контракта с одним из иностранных игроков. Только один из 18 членов дисциплинарной комиссии FIFA принимал решение по балагуну. Скандал не утихает. В The Times раскрыли новые подробности об отсрочке дисквалификации американца. Пишут, что решение о допуске Фалариана к матчу с Бельгией единолично вынес председатель дисциплинарной комиссии FIFA Мухаммед Аль-Камали. Остальные 17 членов никакого участия в этом не принимали. Их просто не спросили. Ну, настоящий руководитель. Взял все на себя.
1: Спорт FM. Это интересно.
0: Netflix анонсировал документальный сериал о Жозе Моуринье. «Я начал выигрывать трофеи в 2003 году, а последний титул завоевал в 2022. Значит, я побеждал на протяжении 20 лет. Именно поэтому вы хотите рассказать мою историю». Документалки не снимают про тех, кто ничего не выигрывал. Трехсерийная документалка выйдет на платформе 11 августа. Гигантская 60-килограммовая футболка Месси пролетела над родным городом Лео. Ее подняли над Росарио с помощью вертолета, и это не искусственный интеллект. Полотно создали как талисман еще во время чемпионата мира в 2022-м по инициативе муниципалитета Сиродино. В работах участвовали волонтеры из числа пожарных и молодежи. Размер футболки 18 на 12 метров, вес 60 килограммов. А еще на ней есть надпись «Спасибо, Лео, ты легенда». В честь выхода в полуфинал на Мундиале 2026-го талисман снова подняли в небо. Пролет над набережной реки Парна курировал лично директор аэропорта Росарио. Первый полуфинал чемпионата мира уже сегодня. Суператака Франции против мощной защиты Испании, которая за весь турнир пропустила один гол. Получится ли у Килиана Мбаппе выйти в третий подряд финал Мундиаля, или его остановит 19-летний Ямаль? Интриг и вопросов, как и противостояний в этом матче, гораздо больше, чем кажется. Все ответы узнаем сегодня в 22:00. На этом сегодня все. У микрофона был Влад Кузьмин. Услышимся на волне радио Витебск. Люби, играй, увлекайся и развивайся в спорте.
1: Спорт FM.
2: Сломался автомобиль? Бизнес встал на паузу? Специалисты СТО «Вираж» работают качественно, быстро и без выходных. Любые виды ремонта автомобилей для юридических лиц. «Вираж» – СТО твоего города. Витебск, Володарского, 96.
1: Радио «Витебск». Вечер твоего города.
3: Яркий хит этого лета на радио «Витебск» представляет садовый центр «Виридиан». Мягко.

0: Всем привет, я Дима Билан. Поздравляю Радио Витебск. Желаю вам хорошей музыки и новых открытий.
1: Всем привет, это Николай Тимофеев. И я хочу поздравить от всего сердца, от всей души Радио Витебск с днем рождения.

0: музыкальная вещица, такой музыкальный подарок от Коли Тимофеева, который некогда очень громко орал и пел в дискотеке аварии, потом их пути и дорожки разошлись. Спасибо, друзья, за ваши поздравления, которые вы нам присылаете. Ирина написала: с 28-летием, любимое радио, 28 лет крутого контента, топовой музыки и бешеной энергетики. Пусть ваша волна всегда будет синонимом отличного настроения. Настроения, рейтинги бьют рекорды, а преданные слушатели остаются с вами на одной частоте. Ловите тонны лайков и оставайтесь лучшими.
1: Так, есть у нас еще Ирина, которая поздравляет с днем рождения, с 28-летием. Желаю драйва, топовых рейтингов и бесконечного позитива. Спасибо большое, Ирина. Но, кстати, в ближайшее время у нас тоже есть небольшой приятный подарочек для тех, кто погряз в романтике. Любовный гороскоп.
2: Реклама на радио Витебск.
3: Нужна поездка? Есть Брокар. Стоимость видна сразу в приложении. За рулем проверенные водители. Скачай Брокар. Наш Бро. Услуги оказываются автомобильными перевозчиками. 0+.
4: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс. 7043. Звони.
2: Телефон рекламной службы. 60 11 60. Хорошая компания. На радио Витебск. Любовный гороскоп.
0: Конечно, хотелось бы, чтобы любовный гороскоп в 28-летие радио Витебск был каким-то праздничным, но, как говорится, звездам не укажешь, они там сами крутятся, вертятся, светят, гаснут, взрываются, и от этого у нас все меняется.
1: А, по-моему, любовь — это сама по себе праздник, да.
0: Вот так, да. Это да, это ты права.
1: Поэтому давайте сразу же и начнем с овнов. Вот здесь есть для вас пару приятных слов. Этот день может принести долгожданные перемены к лучшему в тех парах, где в последнее время ощущается явное напряжение.
0: Тельцы, сегодня вы сможете вздохнуть с облегчением, и вы наконец-то сделаете то, что давно обещали сделать вашему любимому человеку. И он наконец-таки обрадуется, что вы сдержали свое слово.
1: О, близнецы, тут не стоит сразу расстраиваться, но просто есть некоторые моментики. Не исключены сложности в общении с любимым человеком. Далеко не последнюю роль в этом сыграет ваше собственное упрямство и абсолютное нежелание идти на уступки.
0: Раки, если у вас еще нет второй половинки, сегодня стоит поискать ее в интернете, звезды говорят. Мировая сеть изобилует сайтами знакомств на любой вкус. Если хотите, постучитесь, и вам откроют.
1: Итак, львы, что ожидает вас? Разногласий с любимым человеком сегодня не будет. Можно выдохнуть. Общение принесет много радости, вдохновения и позитивных эмоций.
0: Девы, сегодня вашему любимому человеку будет очень нужно ваше понимание и участие. Если он этого не получит, последствия могут оказаться самыми печальными, поэтому постарайтесь уделить ему как можно больше внимания на все его фразы, хотя бы кивать сочувствующе.
1: Весы, у вас сегодня все достаточно размеренно, потому что день вряд ли ознаменуется судьбоносными встречами или кардинальными переменами в личных отношениях, зато он прекрасно подходит для укрепления уже сформировавшихся союзов и проявления заботы о том, кто вам дорог.
0: Скорпионы, сегодня вашему любимому человеку не просто будет понять логику ваших действий. Действительно, не так легко увидеть черную кошку в темной комнате, особенно если там нет, а ее там, скорее всего, и не будет. Остается надеяться, что ваша половинка заметит это достаточно быстро.
1: Стрельцы, а вы сегодня как будто овны. Почему? Потому что постоянно пытаетесь столкнуться рогами с рогами вашего прекрасного любимого человека, партнерши, партнера, и ставить собственные интересы на первое место. Кстати, это и приведет к некоторым раздорам в романтических отношениях.
0: Козероги, этим вечером вы будете себя чувствовать замечательным, неподражаемым и неотразимым. Однако не стоит слишком рьяно доказывать все это вашему любимому человеку. Вполне возможно, наслушавшись ваших речей, он как раз уверится в обратном.
1: Так, что касается водолеев, главный совет на сегодня: не смешивайте сугубо практические проблемы со сферой эмоций, привязанности и отношений. Четко отделите одно от другого, и ситуация станет значительно проще.
0: Рыбы, сегодня без доверия вам не обойтись. Даже если ваш любимый человек будет вам рассказывать небылицы о том, как он провел день или почему не сделал то, что обещал, придется верить. Потому что проверить его слова вы все равно не сможете, если вы не Шерлок Холмс или Миссис Марпл, разумеется.
2: Любовный гороскоп. Радио Витебск. Слушай свое.

0: Хей, дружочки, девочки, мальчики, давайте-ки опять попадем под раздачу, как обычно. Надо дозвониться, телефоны прямого эфира 60 20 60 60 20 70. Все для того, чтобы дозвониться, ответить на простой вопрос и получить или пиццу, или суши на выбор, что пожелаете. В общем, вот такие веселые, легкие правила. Здрасте. Да, здравствуйте, как зовут?
1: Здравствуйте, Маргарита.
0: Как, Маргарита, дела?
1: Отлично.
0: Вы работаете или уже ничего не делаете?
1: Не, я после пяти ничего не делаю, отдыхаю.
0: Ай, молодец какая. Видите, бездельничать это полезно, мы рассказывали про это. Значит, ну вы дозвонились, это уже большое дело. Остается только ответить на вопрос и потом выбрать, ну, если... Всегда, что выберете? Суши, пиццу?
1: Суши.
0: Прекрасно, хорошо.
2: Так, супер. А давно слушаете радиостанцию «Витебск»?
1: Да, давно.
2: А, ну все, значит, вопрос для вас будет очень даже легким, потому что звучит он следующим образом. С чего вообще начался эфир «Радио Витебск»? С какой программы?
0: С какой программой изначально все началось? То есть было, оп, позывные пошли, потому что изначально, конечно, не было своей частоты и вклинивались в частоту другой радиостанции.
2: Ну,
0: но
2: пираты.
0: Это было, но нет, ну это было круто, эта программа собирала рейтинги, туда присылали письма, я уже начинаю подсказывать,
2: так,
0: куда?
2: Остановись.
1: Музыкальный агент?
0: Да, совершенно верно.
2: Ура!
0: Конечно, все начиналось с программы «Музыкальный агент». Что-то, она визжит. Маргарита визжит от радости, это здорово.
1: Вообще, я не ожидала.
0: Ну а с чего? Конечно, самые популярные программы «Приятного поздравления», кстати, в следующем часу мы вот как раз-таки «Приятного поздравления» и коснемся. Маргарита, будут ли какие-то добрые, теплые слова от вас? Или
1: конечно,
0: вы все получили пиццу и до свидания, как говорится, или суши, да?
1: Нет, хочу поздравить свою любимую радиокомпанию с днем рождения, пожелать вам процветания, много слушателей, много новых идей, творческих, приятных моментов, вообще всего-всего как вам хорошего.
0: Спасибо большое.
1: Радовать, потому что мы вас постоянно слушаем на работе, в машине.
0: Вы знаете, так вот приятно, всегда хочется такую же ответочку, да, чтобы все слова, которые говорили наши радиодрузья, они возвращались к ним, и чтобы у них тоже все было распрекрасно.

0: Реклама.
1: Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
2: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы «Радио «Витебск». 60 11 60.

0: что, ты кайфуешь?
1: Я от этой песни, да, только она какая-то короткая, мне это не нравится. Так, друзья, у нас привет, поздравления в следующем часу. Да, все аккумулируем, вдруг кого праздники какие-то, пишите, пожалуйста, все расскажем, да?
0: Да, друзья, музыкальный агент совсем скоро стартует на волне, так что ждем ваш привет и поздравления, музыкальные заявки.
2: Радио Витебск. Хит на все времена.

Радио Витебск. Радио, которое ты любишь. В Витебске 19 часов. Новый час.

0: Строительство ВЭЛ. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на радио Витебск.
2: Добрый вечер. В студии Татьяна Воронцова. Новости к этому часу. Сегодня в концерне «Беллегпром» под руководством председателя Надежды Лазаревич состоялись переговоры с делегацией Ферганской области Узбекистана. Об этом пишет СББай. Стороны обсудили ключевые направления сотрудничества, кооперацию в кожевенно-обувной сфере, организацию поставок льняных тканей в Узбекистан, создание склада хлопчатобумажной пряжи на территории Беларуси, взаимодействие в ковровой отрасли. Участники переговоров подтвердили взаимный интерес к углублению производственной кооперации и рассмотрели конкретные шаги по реализации совместных проектов. Работа по укреплению торгово-экономических связей продолжается.
1: В мире.
2: Министерство обороны Великобритании выделит рекордные 26 миллиардов фунтов стерлингов на модернизацию доковых сооружений и прибрежной инфраструктуры военно-морских баз. Об этом сообщается на сайте правительства Великобритании. Планируется, что масштабные инвестиции в течение 10 лет пойдут на модернизацию трех основных военно-морских баз Королевского флота. Будет обновлена прибрежная инфраструктура и построены новые жилые помещения для военнослужащих. Эта программа инвестиций в военно-морскую инфраструктуру стала крупнейшей со времен окончания Холодной войны. В Германии фиксируют резкое падение интереса к службе в Бундесвере. За первые 6 месяцев этого года почти 6 тысяч граждан подали заявление об отказе от воинской службы. Это число уже наполовину превышает итоговый показатель за весь 2025 год. Главными причинами называют общее обострение международной обстановки и новый закон о реформе призыва в армию. С 2027 года всех 18-летних юношей будут приглашать на обязательное медосвидетельствование для определения категории годности к военной службе, даже если они не решат служить в армии добровольно.
1: В Беларуси.
2: Коллекцию картин Ильи Репина из фондов Национального художественного музея впервые представили в Художественном музее в Витебске в рамках 35-го международного фестиваля искусств «Славянский базар» в Витебске. Художник был тесно связан с Витебской землей в своей усадьбе в Здравнево. Расположенной недалеко от города, он провел несколько лет и создал там немало полотен, известных на весь мир. На презентации выставки участники отметили, что творчество Ильи Репина очень многогранно. Выставка останется в Витебске до 31 декабря. К этому часу у меня все новости. Далее о погоде на завтра.
1: Погода на радио Витебск.
2: На завтра синоптики обещают в нашем городе и по области переменную облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер северный, северо-западный, ночью слабый, днем 4-9 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 13 до 18 градусов тепла. По области завтра днем ожидается плюс 24-29, в Витебске плюс 24-26. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом, партнер компания «Викон».
3: Летом остудить, зимой добро жарить. Кондиционеры King Home. С нами завсёды доброе надворье.
4: Звоните 33-300-6600. Сайт vikond.by.
1: Вечер. Вечер. На радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
5: Хороший вечер, хорошая компания. Факты, новости, курьезы и сплетни. Смешно и по-доброму. А в финале поздравим и передадим приветы. Ежедневно, по будням, с 16 до 20 часов. Саша Назаренко и Настя Дроздова. Вау. Твоя хорошая компания здесь, на радио Витебск.

0: Это программа «Привет» и поздравление музыкальный агент на нашей волне.
1: Что, Саш, пятница?
0: Ну нет, не пятница, просто, знаешь, переполняет эмоции. Да, много-много лет назад, 28 лет назад впервые, да, радиостанция «Витебск» показала себя миру. Это была программа, как мы вспомнили, «Привет» и поздравление музыкальный агент. Наши радиослушатели, Аня написала, что помнит, как она присылала сообщение на пейджер еще, да, но еще пейджеров, по-моему, не были, просто были письма, да, потом пейджеры пошли. Потом, я помню, этот телефон жужжащий, компьютеров не было, у нас был Nokia, не помню, чей это старый Nokia, там, 3310 даже, по-моему, это был, и ты приходили сообщения, ты их листал, тут приходило новое, это куда-то убегало, куда-то в конец, это было сложно.
1: Да, интересно, конечно, если честно, интересно это и послушайте, и еще кое-что. Вот мы живем в 26-м году, сегодня радиостанции 28 лет. Ты говоришь слово «пейджер», мне кажется, некоторые из наших радиослушателей такие: а что это такое вообще? Ну, то есть, времени, казалось бы, прошло не так много, но уже есть между нами, ну, вот какая-то такая небольшая пропасть. Мы ее прямо сейчас постараемся залатать, друзья. В общем-то, в целом, все в наших руках. Это я говорю не только про музыкального агента и про всех остальных, в целом, которые настроены на то, чтобы хорошо провести этот вечер. Много сегодня разных интересных поводов, но самый главный мы уже определили, поэтому давайте-ка с каких-нибудь приятных писем и начнем.
0: А я написала: хочу передать огромный привет обувному производству, всем сотрудникам, во главе которого директоры Пыльский Дмитрий Петрович и Светлана Георгиевна. Пожелать всем удачи, крепкого здоровья, также поздравляю вас с днем рождения, ради Вити. Спасибо, Анюта, большое.
1: Так, есть у нас еще Дмитрий, который, поздравляет с днем рождения, любимое радио. Процветай, радуй и вдохновляй. И Левушку нашего поздравляем с днем рождения. Целуем, обнимаем.
0: А наш радиослушатель или радиослушательница, которая подписана как Ю-Ю, написала: яркий привет Джериан Юлии Владимировне, хорошего отпуска, и давлетшиной Анжелике Валентиновне, хорошей подготовки к отпуску. Ну вот подготовка к отпуску — это тоже хорошо. Это какой-то кураж, предвкушение. Ты это, собираешь чемодан, как здорово, да?
1: Ну мед.
0: В общем, сбычи всех меч, друзья. Ну а мы принимаем ваш привет, поздравления. Вайбер, Телеграм 7071-071. Также группа ВКонтакте. Пейджера, к сожалению, уже нет.
2: Музыкальный

0: Музыкальный агент.
1: Привет, программа. Привет и поздравления. Музыкальный агент здесь на волне родительства, на главной волне региона. Мы передаем ваши приветы, поздравления. Принимаем тоже поздравления с своим 28-летием. Шутка ли, 28 лет в эфире? Конечно же, для кого-то это маленький срок, да, если брать там какие-то очень большие радиостанции. Но для нас это каждый год. Это очень важно, это очень здорово. И каждый год мы хотим становиться лучше, во-первых, для вас, чтобы вам нравилось. Потому что вы наш самый строгий, хотел сказать, зрителям, в данном случае... Да, слушатель, да.
2: Да, действительно. И знаешь, что самое интересное? Это то, что в случае с радиостанцией увеличение цифры, увеличение возраста, ну, как будто бы не вызывает грусти. Как будто бы, понимаешь, с каждым годом становится все лучше, лучше, интереснее. Что-то добавляется, что-то разрастается.
1: Самое приятное, знаешь, что добавляются к нам сюда молодые радиодрузья, да? Остаются старые, давно проверенные, и смотрят, какие-то начинают школьники писать, и они там и песни какие-то слушают, и заказывают. Это очень приятно. Поэтому всему подрастающему поколению большой привет.
2: Так, есть еще, конечно, у нас и те, кто, ну, чуть-чуть постарше, да, школу, возможно, позаканчивал, ну, года два назад, может, немножко больше, но в любом случае передают приветы. Привет в город Глубокое Лапецкому Сергею. Сергей, всего тебе хорошего, Петр Белоцкий.
1: А Светлана написала: «Любимое радио, с днем рождения, успехов, процветания, вы лучшие. Так держать. Спасибо, Светлана, большое».
2: Красота. Есть у нас еще одно письмо от Татьяны. Она передает привет родному Денечке от мамы и... От мамы Марии и, собственно говоря, Татьяны самой. И такие строки: «Мой дорогой, я очень люблю тебя, держись ради меня, скоро мы будем рядышком, я чувствую постоянно каждой своей клеточкой с тобой. Желаю тебе хорошего настроения, несмотря ни на что, целую крепко, твоя Белочка».
0: Музыкальный

0: Реклама.
1: Нужна поездка? Есть Брокар. Стоимость видна сразу в приложении. За рулем проверенные водители. Скачай Брокар. Наш Бро. Услуги оказываются автомобильными перевозчиками. 0+.
2: Серому обещали новый велик, Sony последнюю модель телефона, Максу крутую приставку, а мне говорили, что все это у меня будет уже завтра.
3: Я поверил.
2: Не ведись на пустые обещания, ведь только тебе решать, какой будет твоя жизнь. Не меняй свое лето на наручники, скажи нет наркотикам. Не забирай у себя шанс на счастливое детство и перспективное будущее.
4: Узнаешь первым на пятой кнопке. Включай телеканал «Первый информационный».
5: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы «Радио «Витебск». 60 11 60.
6: Музыкальный агент.
7: Вот не только у нас день рождения сегодня у радиостанции «Витебск», мы об этом говорили и поздравляли всех тех, кто сегодня появился на свет, особенно наших радиодрузей. Так вот, есть у нас Константин, написал от всей души, поздравляем с днем рождения нашего любимого учителя Елену Владимировну. Елена Владимировна, вы умеете объяснять сложное простыми словами, поддержать, когда опускаются руки, и верить в нас, даже когда мы сами в себя не верим. Ваши ученики, сидящие за столом. Вот как! Хорошо, ваша компания, большой привет.
8: Кстати, есть похожее сообщение, потому что, ну ладно, сейчас поймешь. Огромное поздравление государственному учреждению образования средней школы номер один города Чашники имени Героя Советского Союза Ивановского. Второе место на районном туристическом слете, посвященном году белорусской женщины, они смогли завоевать. Лучше так держать, и огромное спасибо, написала Ольга.
7: Класс. Напомню, Вайбер, Телеграм, 70710071, пишите, также группу ВКонтакте, принимаем туда ваши добрые, теплые слова. Ирина написала: с 28-летием любимая волна. Желаю команде неиссякаемого вдохновения, легких эфиров и преданной многотысячной аудитории. Что есть, мы будем приумножать. Спасибо, Ира, большое.
8: Так, есть у нас еще одно, ой, очень большое и очень красивое сообщение, если честно, ну как просто хорошо написано. Мне кажется, Сергей сегодня как-то очень щедр на слова, и поэтому у нас здесь целая история.
7: Давай.
8: Но начнем, пожалуй, с днем рождения. Сергей, спасибо большое. Мне сейчас проходил по частному сектору, рассказывает парень нашего города, и наблюдал очень красивую картину. В одном из домов в небольшой беседке сидят взрослые молодые люди. Вслушайтесь. И очень мило душевно беседуют и слушают радио «Витебск». Наблюдая вечерний закат, сразу видно, что хорошие друзья, дружба — это очень сильная штука, которую нельзя купить в магазине. Она зарабатывается годами и не должна теряться. Ребята не молодые, значит, заработали ее. Я знаю этих ребят. Они знакомы с первого класса школы, там познакомились и стали эту дружбу зарабатывать. Заработали мне и дружат примерно лет 30. Молодцы, так держать, не теряйте ее. Но все из компании даже живут в Беларуси. Не все из компании даже живут в Беларуси, но находят способ, чтобы встретиться. Боря, Суслик, Дуба и Шах. Вы крутые друзья, оставайтесь ими всегда. Ну что ж, песня, конечно, интересная. К сожалению, нет у нас такой фанатики, но за слова огромное спасибо.
5: Музыкальный агент.
9: Привет, радио «Витебск». Это группа «Добро». Мы от всей души вас поздравляем.
10: Продолжайте ставить звук на всю.
9: И бесконечной вам юности.
11: Привет всем, это Юля Савичева. Желаю всем хорошего настроения и удачи.
12: С днем рождения, радио «Витебск».
13: Пусть следующие 20 лет будут еще ярче.
12: Ваши Платон
13: и Джоуи.
5: Радио «Витебск». Слушай свое.

0: сейчас возвращаемся, друзья, к вашим сообщениям, которые вы продолжаете к нам присылать. Музыкальный агент Анастасия, алло.
1: Да, я здесь. Прием. Ну, кстати, смотри, праздники продолжаются. Вот здесь, например, Леон поздравляет дорогую нашу Лику. Поздравляем с днем рождения, долгих лет, счастливых дней и больше радостных мгновений. Да, вот так. Ну, а что касается песни, мне кажется, мы можем ее сами исполнить, но вот фанатик не нашли. На твои Лео и Гумен.
0: Есть один из сообщений. Поздравляю, Радио Витебск, слушаем всегда. Я очень вам благодарна, особенно за утреннее шоу, вечернее. А также привет моей любимой жене Татьяне от мужа сына Даниэля, дочек Милашки и Стешечки. Прекрасно.
1: О, какая милота. Так, есть у нас еще Наталья, которая сегодня передает всем добрый вечер и с днем рождения. Говорит, я вас уже поздравляла, поэтому теперь хочу передать привет всем любителям футбола. Сегодня все болеем за Испанию. Хорошо болеем, Испания чемпион.
0: Есть, между прочим, поздравления еще одному любителю футбола. Этот человек обожает спорт, и у него сегодня день рождения. Саша и Настя поздравляют Юркова Александра с днем рождения. Санечка, пусть все задуманное исполнится. Пусть каждый день будет наполнен счастьем и любовью. Здоровья тебе и твоим близким.
2: Музыкальный

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый вечер. В студии Татьяна Воронцова. Коротко о главном к этому часу. В Беларуси завершили прием документов у абитуриентов целевого набора. МТЗ налаживает взаимодействие с производителями сельхозтехники из Китая. В Мюнхене ограничили потребление питьевой воды из-за затяжной засухи. Подробности в начале следующего часа.

0: Музыкальный агент.
1: Сколько лет уже Маринкам, а все заряжают, все не дают спокойно сидеть на рабочем стуле. Надеемся, друзья, что радиостанция «Витебск» тоже 28 лет заряжает и не дает вам спокойно сидеть. И вы и участвуете в наших активностях, и слушаете музыку, и делаете музыкальные заявки. Для этого и существует программа «Музыкальный агент».
2: Ну, кстати, хочется верить, что действительно это все так работает. Вот Елена, например, передает привет радио «Витебск» и говорит, недавно была в нашем городе и влюбилась. Я из Барановича. Поздравляю вас с днем рождения. В последнее время вы моя любимая радиостанция. Спасибо большое, Елена.
1: А спасибо. Ольга написала: с днем рождения, любимое радио. Мы с вами все 28 лет. Здоровья всем, любви, творческих успехов и новых достижений. Долгих лет. Продолжайте нас радовать, веселить и баловать подарками каждый день. Всегда с вами. Олечка, спасибо большое.
2: Красота. Есть у нас такой стандартный привет. Специально для Корунного Сергея передает его мама, а также Елизавета.
1: Аня написала: добрый вечер. Поздравьте с днем рождения Зуева Александра. Желаем счастья в этот день, тепла от всех, кто рядом. Пусть в жизни все стабильное и по-мужски надежно, и сильно карьера крепнет и растет. Друзья тебя не забывают и вслед все смотрят с уважением. Всех благ тебе и с днем рождения. И хочу поздравить вас с нашим любимым радио с днем рождения. Жена Аня и мама Мария Дмитриевна. Спасибо и вам поздравления. Ну и Сашу поздравляем также.
2: Также есть Виталий, который поздравляет свою жену с днем рождения. Желает ей крепкого здоровья, благополучия, крепких нервишек, долголетия от любимого мужа и деток. Ну и, собственно, музыкальная заявка вот уже прямо сейчас начинается на волне радио «Витебск».

0: Музыкальный агент.
1: Сейчас быстренько напомним, как можно прислать свое сообщение. Вайбер, Телеграм, 7071-071. Программа «Привет, вы, поздравления, музыкальный агент». Бесплатные сообщения, бесплатно музыка. Это к вопросам, а сколько стоит? Вот, все бесплатно. Также группа ВКонтакте, туда можно тоже писать. Смотрим, да, зачитываем без проблем.
2: Все обязательно делаем до конца этого часа. Так что, друзья, успевайте. Буквально минуточек за 5, может быть, за 3 или за 4 мы закрываем обналичивание наших писем. Поэтому, да, делайте все возможное. Есть у нас здесь Яна. Например, с днем рождения, любимое радио. Любим, ценим, слушаем.
1: Андрей написал, наш постоянный радиослушатель. Здравствуйте, поздравляю любимое радио с 28-летием. Желаю творческих успехов. Всегда быть на позитиве, приносить нам, радиослушателям, радости и отличного настроения. Всем работникам радио здоровья, счастья, быть такими веселыми и красивыми всегда. Спасибо, Андрей. Спасибо.
2: Есть у нас еще одно письмо. Тимончик Виталий Александрович. Огромный привет от папы и Наташи. Бабушки и дедушки, мамы и Лиски, любим тебя и ждем. Пусть прозвучит для тебя что-нибудь из репертуара Клавы

0: Радио Витебск, всем привет, это Артем Качер. Хочу поздравить от чистого сердца вас с днем рождения. Всего вам самого наилучшего, чтобы мечты, цели, которые вы перед собой ставите, обязательно сбывались. А мы всегда будем рядом. С днем рождения.
1: Всем привет, я Стасия Корса. Хочу поздравить Радио Витебск. 27 лет вам уже. Действительно, очень большая цифра. Хочу пожелать всем слушателям и всем работникам, чтобы всегда настроение было отличное, каждый день замечательным и в жизни была только белая полоса.
2: Всем салют, мы Влада Бекера. Спешим поздравить нашу любимую белорусскую радиостанцию «Радио Витебск». Ребята, спасибо за то, что поддерживаете нас, спасибо за классную музыку и ватных слушателей. Многих вам лет, обязательно приедем вас навестить.

0: музыкальный агент.
1: Написала наша радиослушательница Аня. Вот, кстати, помогает нам многое вспоминать. Я вам уже надоела, но я опять поздравляю вас с днем рождения, Радио Витебск. Я первый раз услышала 28 лет назад на частоте УКВ молодежного радио. Да, совершенно верно, так и было. Там еще была такая заставка. Я сейчас постараюсь, я помню это. Старик, без молодежного радио ты старик, говорил, да? И я помню, что вот да, как раз-таки вот на этих частотах выходил программа «Привет, музыкальный агент». Начали только часик, да. Дальше, мне уже много лет, пишет Анна, но я благодаря вам не старуха. Спасибо вам за вашу работу, желаю вам всем и бывшим работникам, и Люси всего самого наилучшего вам и вашим близким. А если Люси нас слышит, большой ей тоже привет от всего нашего коллектива. А еще нельзя говорить, что ты старый. Вот я еще на радио утром говорил, что пока ты одеваешь трусы стоя, ты молодой.
2: Вот так. И просто опытный, если что.
1: Ну, типа того,
2: вот
1: да.
2: Так. Есть у нас, правда, еще другие поздравления. Вероника здесь написала: «С днем рождения вас и меня! Слушаем вас очень давно, и очень приятно, что день рождения в один день». Ну, что касается музыкальных заявок, предложений, интересное. Но есть еще кое-что, потому что нового мы буквально недавно слушали.
1: Андрей написал: «Радио Витебск, the best of the best». Спасибо. И Дмитрий еще написал: «Дорогое радио, порадуй, пожалуйста, у нас песенки а-а-а-паца-а-паца-а-паца». Мы поняли, про что вы говорите.
0: Музыкальный агент.

0: Студент. Ой, хотелось бы сказать огромное спасибо за добрые слова наших радиослушателей, которые они присылали в течение всего сегодняшнего дня. И утром, и днем, и вечером, и сейчас. Вот.
1: Ну, слушай, знаешь, я надеюсь, что у нас получится их отблагодарить не только подарками, но и в целом присутствием. А в очередной раз хочется напомнить, что мы празднуем день рождения официальный. Вот сегодня, 28 лет нам исполняется 14 июля, 16 июля, мы и будем подарки дарить, и музыкальные в том числе, потому что огромное количество классных белорусских музыкантов, талантливых ребят приедет. Мы тоже будем там, явка обязательно. Если вы готовы также провести и разделить с нами это время, тогда обязательно приходите на Пушкинский мост. Бесплатный вход и настроение гарантируем.
0: Ну, начало во сколько, скажешь?
1: В 8 часов. Вот. В 20:00 мы начинаем. Ну и, кстати, до утра будем гудеть.
0: О, серьезный, да. Очень взрослый праздник. А Юля нам написала: здравствуйте, с днем рождения, спасибо. Помню еще времена, когда поздравления в музыкальном агенте на кассету записывала. Процветание вашему радио, оно делает наш город веселее и информативнее. На кассету, да, такое было, я тоже помню. И песни записывали, потому что, ну, свежие, допустим, песни, новые еще не было, mm-hmm. А вот по радио она крутилась, поэтому кассету вставляли и записывали.
1: И перезаписывать же можно было, по-моему.
0: Да,
1: конечно, получаешь вот какой-нибудь альбом, и потом ты можешь пойти к кому-нибудь перезаписать, но только обязательно, если там была специальная машина на две кассеты.
0: Ну да, или два магнитофона ровно. Ну, качество, конечно, терялось, но тем не менее. Есть еще финальное поздравление музыкального агента. Значит, Евгений написал: добрый вечер, любимое радио. Поздравляю вас и весь коллектив с днем рождения. Желаю оставаться такими же классными и веселыми. И выберите песню на свой потрясающий вкус. Спасибо большое. Ваш потрясающий вкус наш, он в целом, он потому что у вас хороший вкус, дружочки наши. Я, знаете, хотел такую небольшую историю. Как-то был момент, когда я не работал на радио, так. И меня встретил мой друг, ремесленник Евгений. И он говорит: Сашка, ты должен вернуться на радио. И он мне подарил такой магнитик на холодильник. Там такой радиоприемчик маленький такой. Это все из глины делалось. И там фотография Фредди. И написано, что у Мозгон. Ну и как бы эта песня, она как бы очень многое значит для меня. Поэтому спасибо большое. Встретимся завтра, друзья. С вами была хорошая компания. Анастасия Дроздова.
1: Александр Назаренко.
0: Всем прекрасного вечера. Ждем вас на концерте, между прочим, да. И прекрасного вечера. Можно делать громче и подпевать.

0: Витебске 20 часов. Новости на радио Витебск.
1: Добрый вечер. В студии Татьяна Воронцова. Новости к этому часу. В Беларуси завершили прием документов у абитуриентов целевого набора. Это те выпускники, за чье обучение платят работодатели. По окончании вуза они берут их к себе, передает Мир-24. Наиболее популярны у целевиков медицинские специальности, а также инженерно-технические, педагогические и аграрные профили. После вуза такие студенты должны отработать обучение в течение 5 лет. При плане в 6 тысяч целевиков документы подали 9 тысяч. Тем временем продолжается прием абитуриентов бюджетной формы обучения. Всего белорусские вузы примут около 50 тысяч человек, почти на 1000 больше, чем годом ранее.
0: В мире.
1: Президент США Дональд Трамп заявил, что заменит 20% сбор за проход через Ормузский пролив торговыми сделками. Соответствующее заявление он опубликовал в своей соцсети. Трамп также утверждает, что Ормузский пролив открыт для всего судоходства, за исключением Ирана. Таким образом, у нас будет полная блокада, но только на кораблях, прибывающих в иранские порты и обратно, или перевозящих что-либо, связанное с иранскими грузами, добавил Трамп. Накануне американский лидер заявлял, что США хотят контролировать Ормузский пролив, получая в качестве возмещения за обеспечение безопасного судоходства 20% стоимости транспортируемых грузов. В Европе переходят на режим экономии из-за дефицита питьевой воды в затяжной засухе. Власти Мюнхена ввели экстренный запрет на наполнение частных бассейнов, мытье машин и полив газонов. Городские службы пошли на крайние меры после того, как суточное потребление воды жителями превысило отметку в 400 миллионов литров. Эти объемы на четверть превышают прошлогодние показатели. Пока ограничения будут действовать до 1 августа. Но власти предупреждают, если засуха продолжится, меры будут продлены.
0: В Беларуси.
1: В фойе Национального академического драматического театра имени Якуба Колоса в рамках 35-го международного фестиваля искусств «Славянский базар» в Витебске открылась выставка уникальных артефактов, которые собрал Колосовский театр за 100 лет своей деятельности. В экспозиции предметы реквизита, костюмы, программки, афиши, буклеты, награды. Они воспроизводят богатый мир сценического искусства, сотворенный колосовцами за столетия. Каждый экспонат словно немой свидетель времени. Среди наиболее ценных артефактов – исторический задник легендарного спектакля «Нестерка» и орден Трудового Красного Знамени, которым театр был награжден в 1976 году. К этому часу у меня все новости. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
2: «Веста» – невыгодных покупок!
3: С 15 по 19 июля в магазинах «Веста» колбаса сыровяленая юбилейная, высший сорт, 1 килограмм, 20 рублей 99 копеек. Мороженое «Лёва», пломбир шоколадный на бисквитах, 80 граммов, 1 рубль 29 копеек. «Веста» приглашаем за покупками.
4: А в холодильнике мороженое, рыбка и колбаска.
0: Погода на радио «Витебск».
1: На завтра синоптики обещают в нашем городе и по области переменную облачность, преимущественно без осадков, ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер северный, северо-западный, ночью слабый, днем 4-9 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 13 до 18 градусов тепла. По области завтра днем ожидается плюс 24-29, в Витебске плюс 24-26. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом, партнер турагентства «Вокруг

вечер на радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. На радио Витебск.

0: полюби.
1: Реклама. Ансамбль «Беседа». Любимые народные песни для вас. Корпоративы, праздники, городские торжества. Мы создаем настроение. Закажите беседу плюс 375 33 313 37 65, чтобы сделать ваше событие ярким и запоминающимся.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
1: Телефон рекламной службы 60 11 60. На радио Витебск

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый вечер. В студии Татьяна Воронцова. Коротко о главном к этому часу. Белавия корректирует расписание из-за ограничений транзитных полетов в московском авиаузле. Пожар в лесном массиве Фонтебло под Парижем распространился на более чем 2000 гектаров. Засуха на Амазонке изменила химический состав атмосферы Земли. Подробности в начале следующего часа.
2: Быстро, дёшево, качественно, а ещё и без выходных. Так не бывает.
3: Бывает. На правильном СТО. СТО «Вираж». Диагностика подвески. Бесплатно. Проверка технических жидкостей. Бесплатно. Замена масла. Бесплатно. Володарского, 96. Телефон 64-27-38.
0: Радио «Витебск». Вечер твоего города. Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». На радио «Витебск». Час по-русски.

0: Well. Турагентство Well. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Добрый вечер. В студии Татьяна Воронцова. В эфире Радио Витебск. Итоговый выпуск новостей. В России введены ограничения на выполнение транзитных полетов в пределах Московского узлового диспетчерского района. В связи с этим авиакомпания «Белавия» вынуждена скорректировать расписание части своих рейсов. Об этом сообщили в пресс-службе авиаперевозчика. Изменения касаются не только прямых рейсов в Москву, но и маршрутов, проходящих через указанный район. В результате скорректированы как продолжительность полетов, так и время их выполнения. Пассажирам важно учитывать, что фактическое время отправления рейса может оказаться раньше того, что указано в билете. Чтобы избежать неудобств, авиакомпания просит пассажиров накануне вылета обязательно проверять актуальный статус рейса.
1: В Беларуси.
2: Министерство иностранных дел подтвердило гибель гражданина Беларуси в швейцарских Альпах. Об этом сообщили Белта в пресс-службе МИД. Как информируют швейцарские СМИ, несчастный случай произошел 12 июля на горе Маттерхорн на высоте около 4030 метров. Погибли два альпиниста, в том числе белорус. В это время они спускались вниз. По словам очевидцев, альпинисты погибли в результате камнепада. Спасательная операция длилась несколько часов, был задействован вертолет. Однако спасатели смогли лишь подтвердить смерть двух человек. Прокуратура начала расследование для установления причин несчастного случая.
1: В мире.
2: Пожар в лесном массиве Фонтебло под Парижем распространился на более чем 2000 гектаров. По словам главы МВД Франции, из близлежащих районов было эвакуировано около 1000 человек. Сегодня, по подозрению в поджогах леса близ коммуны Фонтебло, были задержаны два человека. Речь идет о молодых людях от 18 до 20 лет. В ликвидации огня участвуют 850 пожарных и несколько единиц спецавиации. На данный момент службам не удается потушить пожар. Распространению пламени способствует также жаркая погода. В 2023 году Амазонка пережила самую сильную засуху в истории. Ученые из химического института Макса Планка раскрыли неожиданное последствие этого бедствия. Исследование показало, что засуха повлияла на химический состав земной атмосферы. В обычных условиях почва вытягивает из воздуха газ растительного происхождения изопрен. Но в засуху она перестала это делать. Как показали расчеты, способность почвы поглощать этот газ упала примерно на четверть от нормального уровня. Последствия этого сдвига распространились далеко за пределы тропических лесов. Ученые отметили, что изменение химического состава атмосферы оказывает каскадное воздействие на экосистемы. На сегодня это все новости. Далее о погоде на завтра.
1: Погода на Радио Витебск.
2: На завтра синоптики обещают в нашем городе и по области переменную облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер северный, северо-западный, ночью слабый, днем 4-9 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 13 до 18 градусов тепла. По области завтра днем ожидается плюс 24-29, в Витебске плюс 24-26. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом, партнер компании. Компания Виконт Бай.
3: Летом остудить, зимой добро жарить. Кондиционеры King Home. С нами завсёды доброе надворье.
4: Звоните 33-300-6600. Сайт виконт.бай.
1: Вечер. Вечер. На Радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».
5: Энергия ночных клубов в твоих динамиках. Гараж, драм энд бейс, техно, хаус, фанк. Лучшие диджеи, эксклюзивные сеты и горячие хиты. Каждый день в 9 вечера. Автопати радиошоу на Радио Витебск.
1: Категория 12+.

0: Реклама. Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
1: Телефон рекламной службы 60 11 60. Категория 12+.

0: Реклама. Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
1: Телефон рекламной службы 60 11 60. Категория 12+.

0: Витебске 22 часа. Погода на радио Витебск.
1: Добрый вечер. На завтра синоптики обещают в Витебске и по области переменную облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер северный, северо-западный, ночью слабый, днем 4-9 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 13 до 18 градусов тепла. Завтра днем по области ожидается плюс 24-29, в Витебске плюс 24-26. Прогноз предоставлен облгидрометом.
0: Вечер. Вечер на радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: forget you.
1: Радио Витебск, всем привет, это Артем Качер. Хочу поздравить от чистого сердца вас с днем рождения. Всего вам самого наилучшего, чтобы мечты, цели, которые вы перед собой ставите, обязательно сбывались. А мы всегда будем рядом. С днем рождения.
2: Всем привет, я Стасия Корса. Хочу поздравить Радио Витебск. 27 лет вам уже. Действительно, очень большая цифра. Хочу пожелать всем слушателям и всем работникам, чтобы всегда настроение было отличное, каждый день замечательным, и в жизни была только белая полоса.
3: Всем салют, мы Влада Бекера, спешим поздравить нашу любимую белорусскую радиостанцию «Радио Витебск». Ребята, спасибо за то, что поддерживаете нас, спасибо за классную музыку и ватных слушателей. Многих вам лет, обязательно приедем вас навестить.

0: Реклама.
1: До 100 рублей фрибет Бетера. До 100 рублей фрибет Бетера.
2: Сайт pn.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
0: Телефон рекламной службы Радио Витебск. 60 11 60.

0: Всем привет, с вами Лирик. Я поздравляю радиостанцию «Витебск». Желаю как можно больше слушателей, красивой музыки и хорошего настроения.
1: Всем привет, это Юля из группы «Parade of Planets». Поздравляю радио «Витебск» и желаю море классной музыки и побольше хороших новостей.
2: Всем привет, это Мари Краймбрери. Любите друг друга и слушайте радио «Витебск».

0: Погода на радио Витебск.
1: Добрый вечер. На завтра синоптики обещают в Витебске и по области переменную облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер северный, северо-западный, ночью слабый, днем 4-9 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 13 до 18 градусов тепла. Завтра днем по области ожидается плюс 24-29, в Витебске плюс 24-26. Прогноз предоставлен облгидрометом.
0: Радио Витебск. Вечер твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».

тебе ведь говорил, мы слишком разные. Хочу уютный дом. Ты хочешь праздновать, как не подгоняю, увы. Не сойдутся пазлы, снова в ту же реку. По новой лезть опасно. Я люблю сериалы, деньги, тяжелый люкс. Люблю искренность,

0: Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
1: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60.
2: Радио Витебск, я Николь Фургал. Поздравляю вас, желаю вам ярких, радостных, позитивных эфиров и чтобы звучали в ваших сердцах любимые мелодии.
3: Всем привет, я Никита Белько. Хочу от всей души поздравить Радио Витебск с этим прекрасным праздником. С днем рождения. Желаю еще долгих и долгих лет процветания и новых успехов.
4: Всем привет, я Настя Кравченко. Поздравляю Радио Витебск с днем рождения. Желаю прекрасной музыки, замечательных исполнителей и всего

0: ла-ла-ла. В Витебске 23 часа. Погода на радио Витебск.
1: Добрый вечер. На завтра синоптики обещают в Витебске и по области переменную облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер северный, северо-западный, ночью слабый, днем 4-9 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 13 до 18 градусов тепла. Завтра днем по области ожидается плюс 24-29, в Витебске плюс 24-26. Прогноз предоставлен облгидрометом.
0: Вечер. На радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Это слушает весь мир.

0: Привет, Радио Витебск. Это группа Добро. Мы от всей души вас поздравляем.
1: Продолжайте ставить звук на всю.
0: И бесконечной вам юности.
2: Привет всем, это Юля Савичева. Желаю всем хорошего настроения и удачи.
1: С днем рождения, Радио Витебск.
3: Пусть следующие 20 лет будут еще ярче.
1: Ваши Платон
3: и Джулия.
4: Это будет наш с тобой секрет.

что я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: Радио Витебск.
1: Добрый вечер. На завтра синоптики обещают в Витебске и по области переменную облачность, преимущественно без осадков. Ночью утром в отдельных районах слабый туман. Ветер северный, северо-западный, ночью слабый, днем 4-9 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 13 до 18 градусов тепла. Завтра днем по области ожидается плюс 24-29, в Витебске плюс 24-26. Прогноз предоставлен облгидрометом.
0: Радио Витебск. Вечер твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Слушай за Слушай и ты на Радио Витебск.

0: Привет, любимое радио Витебск. Я от всей души поздравляю тебя с твоим праздником, с днем рождения. Я желаю тебе только процветания и еще больше добрых, душевных, позитивных слушателей. Ваша Марина Барановская. Муа!
1: Всем привет, это Hello Match. Хочу поздравить своих друзей Радио Витебск. Желаю побольше слушателей, много крутой музыки. Скоро увидимся, пока.
2: Привет, дорогие друзья. Группа Skynet, города Минска и нашей уютной студии поздравляет Радио Витебск. Оставайтесь на волнах этого замечательного радио, русский группа Skynet. До встречи!

0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Погода на Радио Витебск.
1: Доброй ночи. Сегодня в нашем городе и по области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер северный, северо-западный, ночью слабый, днем 4-9 метров в секунду. Температура воздуха в ближайшие часы от 13 до 18 градусов тепла. Днем по области ожидается плюс 24-29, в Витебске плюс 24-26. Прогноз предоставлен облгидрометом.
0: Радио Витебск. Ночь твоего города. Горячий хит на Радио Витебск.

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. Сегодня в нашем городе и по области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер северный, северо-западный, ночью слабый, днем 4-9 метров в секунду. Температура воздуха в ближайшие часы от 13 до 18 градусов тепла. Днем по области ожидается плюс 24-29, в Витебске плюс 24-26. Прогноз предоставлен облгидрометом.
0: Ночь на радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».
2: Привет, это Альберт Брайт. Слушайте и качайтесь под мои треки на радио Витебск.

0: Витебске час ночи. Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. Сегодня в нашем городе и по области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер северный, северо-западный, ночью слабый, днем 4-9 метров в секунду. Температура воздуха в ближайшие часы от 13 до 18 градусов тепла. Днем по области ожидается плюс 24-29, в Витебске плюс 24-26. Прогноз предоставлен облгидрометом.
0: Радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Новинка.

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. Сегодня в нашем городе и по области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер северный, северо-западный, ночью слабый, днем 4-9 метров в секунду. Температура воздуха в ближайшие часы от 13 до 18 градусов тепла. Днем по области ожидается плюс 24-29, в Витебске плюс 24-26. Прогноз предоставлен облгидрометом.
0: Ночь на радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».

0: В Витебске 2 часа. Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. Сегодня в нашем городе и по области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер северный, северо-западный, ночью слабый, днем 4-9 метров в секунду. Температура воздуха в ближайшие часы от 13 до 18 градусов тепла. Днем по области ожидается плюс 24-29, в Витебске плюс 24-26. Прогноз предоставлен облгидрометом.
0: Радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Радио.

0: Привет, это Анна Асти. Слушай мои песни на радио Витебск.
1: Так сильно у Бога просила, но все же, похоже, опять не твое. Такая красивая, но не счастливая.

писал, с подругами весело подповело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. Сегодня в нашем городе и по области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер северный, северо-западный, ночью слабый, днем 4-9 метров в секунду. Температура воздуха в ближайшие часы от 13 до 18 градусов тепла. Днем по области ожидается плюс 24-29, в Витебске плюс 24-26. Прогноз предоставлен облгидрометом.
0: Ночь на радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Это слушает весь мир. Слушай и ты на радио Витебск.

0: Привет, это Ваня Дмитриенко. Ты слышишь мою песню на радио Витебск.
1: Я бы прожил с тобой каждый день, но прости, сегодня не могу. Ты бы забрала и мою тень и вернула бы ее к утру. Помолчи для меня, появись мне хоть в снах. Ты поверь мне, я тоже скучаю сейчас. И других со мной нет, никого со мной нет. Я один, и я каждый считаю момент.

0: Витебске 3 часа. Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. Сегодня в нашем городе и по области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер северный, северо-западный, ночью слабый, днем 4-9 метров в секунду. Температура воздуха в ближайшие часы от 13 до 18 градусов тепла. Днем по области ожидается плюс 24-29, в Витебске плюс 24-26. Прогноз предоставлен облгидрометом.
0: Радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.